Я рыжая пыль на черной броне. Я миг поколений и страсти, последний из тех, кто выжил в огне.

0: И где последний бой? От костра только пепел, только треск, только ветер. От костра только призрачный зной. Но постой, не спеши уходить и останься, кем же ты был? Но ветер звал на рассвете, ветер гнал на закате, ветер выл, ветер плыл, ветер.
1: Резиденты неформатного клуба.

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Всем привет! От лица коллектива Марины Бартон, я, Марина Бартон, хочу поблагодарить всех слушателей неформатного, благодаря которым мы попали в сборник «Золотая коллекция» неформатного. Слушайте трек «Бритва». Спасибо вам! Любим вас!
2: 14-я песня на пластинке «Ништяки 2». Марина Бартон, город Москва, трек называется «Бритва». Поехали!

0: Вспомним, не чокаясь.
1: Лейзер Йосифович Вайсбейн. Русский советский эстрадный артист, певец. Чтец, дирижер, руководитель оркестра, конферансье, актер, народный артист СССР. Родился 22 марта 1895 года в Одессе. В многодетной еврейской семье. На протяжении многих лет во всех справочниках днем его рождения называли 21 марта. Но сам он отмечал свой день рождения 22 марта. А на вопрос отшучивался. Энциклопедия считает, что 21-го? На же энциклопедии ей виднее. В книге одесского городского раввина записано: «Отец херсонский мещанин Иосиф Кельманович Вайсбейн и жена его Малка». Родились близнецы, сын Лазарь, дочь Перля, 10 марта, обрезание 17 марта. Ты одессит, Мишка.
2: Шер

лесе мальчишка галаштаный, с ребячих лет считался заправским моряком. И если горькая обида мальчишку станет,

не теряет бодрость духа никогда. Изрытые лиманы, поникшие каштаны, красавица Одесса под вражеским огнем, с горячим пулеметом на вахте неустанно, молоденькой парнишка в бушлатике морском. И эта ночь, как день вчерашний, несется в крики и пальбе. Парнишки не бывает

Значит, что не страшны тебе ни горе, ни беда, ведь ты моряк, Мишка, моряк не плачет и не теряет бодрость духа никогда. Изрытые лиманы, поникшие каштаны и тихий скорбный шепот приспущенных знамен в глубокой тишине, без труда с барабанов Одессу оставляет последний батальон. Хотелось лечь, прикрыть бы телом родные камни.

брось, Мишка, брось. Ты одессит, Мишка, а это значит, что не страшны тебе ни горе, ни беда. Ведь ты моряк, Мишка, моряк не плачет и не теряет бодрость духа никогда. Спокойные лиманы, зеленые каштаны, еще услышат шелест развернутых знамен, когда войдет обратно походкою чеканой красавицу Одессу усталый батальон. И уронив на землю розы знак возвращения своего, парни.

Да, это Леонид Утесов. А вы думали, кто? В 1911 году юношу Лейзера позвали выступать в театр в миниатюру «У разбитого зеркала». Ефим Скавронский позвал. Но при этом он поставил условие: никаких вайсбинов. А таки как называться? Действительно. Как бы вот ему...

стоя на лонжероне и глядя на утес с рыбачьей хижиной. «Так вот оно! Боже мой! Утесы! Есть еще утесы!» Так и появился Леонид Утесов у самовара.

у самовара сияет моя Маша. А на дворе совсем уже темно, как в самоваре, то кипит страсть наша, смеется месяц весело в окно. Маша чай не наливает, и взор ее так много обещает. У самовара сияет моя Маша, выкуску чай пить будем до утра.

16 лет до конца своих дней Леонид Утесов активно работал. Последнее выступление состоялось в декабре 1981 года. Ребята, 70 лет на сцене. Сколько радостей, сколько положительных эмоций несет его голос до сих пор. И будет нести всегда. Леонид Утесов скончался 9 марта 1982 года в Москве на 87-м году жизни, похоронен на Новодевичьем.

Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

Кто-то на сцене бьет микрофон по губам. Боль в животе и коленки мешают стоять. Я знаю, что все отдают предпочтение словам.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Хочу представить вам исполнительницу из Перми, Маша Канемара, трек называется «Киты», есть абсолютно на всех цифровых площадках мира, заходите, качайте, добавляйте к себе в плейлисты, слушайте, я надеюсь, вам понравится.

0: участники сборника «Грани».
1: Второй трек второй пластинки «Грани» наш новосибирский друг Артем Жданов со своим треком «Не засыпай». Поехали! Поехали!

0: ложкой.
1: Вы слушаете неформатное радио.

Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер».

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнес.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Получилось так, что когда я училась на втором курсе, эта песня вышла совершенно случайно, как бы я просто ехала в трамвае, и она пришла мне в голову, когда за окном была метель. Было очень красиво.
2: Очень добрая и нежная песня из города Санкт-Петербург. 15-й трек на первой пластинке «Ништяки» группа «Шувани», «Снег». Поехали!

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

0: участники сборника «Грани».
1: 16-й трек второй пластинки «Грани». И сегодня у нас три в одном из Свердловска. Дугинов, Кнай и Бакс. Трек называется «Плен». Поехали! Поехали!

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, добрый вечер, 21.01 на наших зеленых системных. С вами диджей Зухер, с вами абсолютное зло Коляновна. И мы вас приветствуем в очередной программе «Неформатный миксер». Что ты на меня смотришь?
3: Я проживал просто, всем привет.
2: Жуй, говори в микрофон и жуй. Друзья, сегодня вы будете периодически слышать, как мы чавкаем
3: потому
2: в микрофоны.
3: Потому что очень поздно пришли.
2: Потому что мы вот только-только ввалились за микрофоны, а пожрать, попить ни хрена не успели. Вот, поэтому мы будем все это делать прямо вам, нагоняя слюну. А итак, друзья, здравствуйте. Давайте еще раз расскажу, как с нами связаться. Наша Аська 96-47-5, мессенджер от службы внешней разведки, неформатная, Mail.ru, туда тоже можно писать. А кому удобнее общаться, в WhatsApp, в Viber 902-75-00-59. А кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там группу «Неформатное радио», тема заведена, общаемся в комментариях к теме. И привет, привет всем. Давайте я со всеми поименно поздороваюсь, пока вас немного. Вот Эльза, привет. Человек Анатолик, здравствуй. Родик, здорово. Ванька Иванов, приветище. Павел, у вас, смотрите, Иван Иванов, Павел Павлов. Вот. Антоха Андреев. Сегодня у нас замечательный состав подбирается. Так. Петр, здорово. Игоряныч, приветище тебе. Вроде никого не пропустил. Стрела Морфея, здравствуй. Вот. Ну, что? Что, начнем? Ну, начнем мы, конечно, с самого страшного. Вот сейчас все замерли, все ждут, все надеются, все верят. Что же будет? Что же будет? Друзья, я принял такое вот решение. А пусть все треки прошлой программы, вот абсолютно все, попадают в ротацию. Вот так вот я сделал, потому как действительно было много достойных, ну... А остальным, чтобы было не обидно, там было все-таки пара треков, которые мне не очень. Но раз уж попали все, так все. Давайте вот так вот прям большой, дружной кучкой все полетят в ротацию обязательно. Далее, сейчас я открою картинку. Смотрите, у нас в треках недели 5 мест всего. Всего 5 мест, соответственно, в треки недели попадают первые 5 треков, которые победили. То есть вот «Стрела Морфея», «Квенди», «Юмгайр», «Игорь К», «Театр одного вахтера» и «Легкая мышь». «Легкая мышь». Вот, эти треки все попадают еще и в трек недели. Вот, ну и, соответственно, «Стреле Морфея» мы отдаем штукарь. Потому как они победили, молодцы, нарубили себе баблишко. Ну и, в принципе, давайте прям вот с них, наверное, и начнем программу. Только я лошара не закинул. Не закинул. Так, сейчас мы их найдем по-бырому. Где у нас? Вот она, «Стрела Морфея» со своим парфюмером. Ставим, слушаем абсолютных победителей прошлой программы, так как победили у нас все. Но вот «Стрела Морфея» у нас абсолютная. Поехали.
4: Сходят люди от моих духов совсем с ума.
5: Тебя не помнят!

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, я тут тренирую мышку жирными курячими руками. Вот, и короче, прошлепал все, что мог. Пропустил, но ничего. А итак, друзья, все, отзвучали абсолютно победители прошлой программы. И, собственно, начинаем сегодняшний полет. Итак, повторюсь для тех, кто опоздал. Взяли мы в победители абсолютно все треки прошлой программы. Вот, и по трекам недели разложили, соответственно, что по количеству голосов. Первые 5 мест голосовалки идут в трек недели. И стрела Морфея получает себе косарик. Вот, собственно, всех поздравляю, все молодцы, все талантищи. Вот, ну и, собственно, поехали. Сегодня особо мы не заморачивались с расстановкой плейлиста. То есть вот они у меня как были скачаны, треки, я их просто так списком и закинул. Поэтому сегодня никаких приоритетов, никаких раздвиганий, никаких перемещений. Вот, первый трек у нас Ама. Кто ты там у нас? Аманана. Мана-мана. Помните, был такой у лицедеев номер Аманава. Аманава, город Москва. Трек называется «Нырни с собой». Со мной. С собой, со мной. Ну и со мной тоже можно. Вот, про себя у них написано следующее. Мы Аманава, московская инди-группа. В феврале 18-го вышел дебютный эпишник «Нырни со мной». За ним последовал весенний сингл в марте. Собственно, в переводе с древнего санскрита «не человек, сверхчеловек». Ну и вот эти сверхчеловеки сейчас будут звучать. Хочу напомнить для музыкантов, если слышите свой трек в эфире, не стесняйтесь в эфирном чате, кидайте ссылочки на свои группы, на свои какие-то ближайшие мероприятия, на свои сайты. Вот. А слушатели, не стесняемся, комментируем трек, понравилось, не понравилось, критикуем, журим, ругаем или хвалим. Итак, поехали. Аманава, Москва, «Нырни со мной». Слушаем.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, друзья, 21.14 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал, от нас он уже. Итак, только что у нас отзвучала Аманава, Москва, и трек называется, господи, где он? Вот, нырни со мной. Итак, начинаю я сразу, наверное, начну читать комментарии, потом расскажу, что сам услышал. Так, Эльза вот пишет: начало интересное, мне нравится, напоминает Вудсток. Далее, Родик вот пишет: начало за Чупата и вокал Эпит. Слушаем дальше, забираю в плейлист. Так, далее, Ванек вот пишет: неожиданно и очень неплохо, люблю психоделику и все похожее. Антоха пишет: что-то есть в этом, неплохо, но можно лучше. Точно из спортзала пришел опять. Так, Натаха, привет тебе, кстати, Натаха, забыл я с тобой поздороваться. Пишет: вот очень интересно, совсем неплохо. Ванек пишет: симпатично, жаль только что под драм-машину, но это лично мое мнение. Так, далее, Стрела Морфея пишет: интересная композиция, хорошая задумка, вокал хороший, сделано здорово, атмосферно, но длинновато. А сколько она по времени, спрашивает. Вот. Ну, по времени она длинновата, да, 5.17. Но ничего страшного. Так, вот, Серый молодец. Серый молодец, сразу пишет, вот, 20 июня, Аманава в клубе Антон Павлович в Москве. Серый, прям кинь ссылку на встречу, пусть все это будет на виду. И давайте я уже от себя расскажу. Вот, Серый пишет: я прослушал. Всем привет, опаздываю везде. Но ничего, Серега, завтра будет запись эфира, послушаешь. По мне, так вот, я скажу следующее. Мне очень напомнило раннюю Линду. Прям очень напомнило. Причем я так подозреваю, что ребята уже плюются от этого, что им наверняка все об этом говорят. Но, тем не менее, есть небольшие отсылы. Единственное, что хотелось бы... Нет, я не говорю, что это плохо, это здорово. Это красиво, но вот именно, кто там нам Ванька писал про драм-машину, да, вот очень она плоская. По мне так, но это опять же лично мое мнение, я на бога не претендую, но мне кажется, было бы классно или заменить вообще на перкуссию в таком случае, или поменять на жирные, хорошие, прям сочные барабаны, чтобы прям в мясо било, и тогда будет круто. Или как-то вот собрать вместе перкуссию и жирное мясо. Вот, и получится такой достаточно интересный тречок, потому что, ну, вот эти барабанщики прям, ну, очень плоские, прям они напоминают всеми нелюбимый синтезатор Casio. Вот как-то так. А так, в принципе, здорово. Мне понравилось. Грузите еще треков, обязательно послушаю. И на карандашик вас ставлю. Едем дальше. Далее у нас группа Аура со своим треком «Моя философия». Так, сейчас я сразу Аманаву я закрыл. Закрыл. Так, хапаю ссылочку. Что они про себя написали? Вот, молодцы, написали. Аура — харизматичный симфо-пауэр спид-метал коллектив с элементами различных стилей. От блэка до фолка. Фолк в пауэр-метале, мне вот интересно было послушать. Сочетание двух великолепных вокалов, запоминающиеся мелодии и тексты на русском языке создают яркую атмосферу и потрясающую энергетику этой команды. Итак, город Москва, Аура — «Моя философия». Ставим, слушаем, ну а вы, друзья, не стесняйтесь, комментируйте. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, 21:25 на наших зеленых системных. С вами диджей Зухер, с вами абсолютное зло.
3: Да, Коляновна. Я теперь добрая, я поела.
2: Она поела, сейчас ей начнут нравиться треки.
3: Я нет, говорю, это очень длинно, я устала его слушать.
2: Давай, говорю, введи программу, я пожру. Нет, говорит, нет. Не хочу. Вот, итак, как с нами общаться? У нас есть Аська, 96-4-7-5. Есть mail-агент неформатный, mail.ru, кому удобно общаться в Вайбере, в WhatsApp 902-75-00-59. Ну и кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там группу «Неформатное радио», тема заведена, общаемся в комментариях к теме. И не забывайте, конечно же, в нее вступать. Хотел я сказать, забыл сказать. Мы сегодня такую пасхалочку спрятали. Спрятали немножечко пасхалочку. Вот, и кто ее найдет, ну, конечно же, в группе в нашей, во ВКонтакте, вот, то есть возможность поучаствовать и рубануть себе про-аккаунт на неформатном радио. Поэтому, как бы, кто найдет пасхалочку, молчите, не сдавайте, не палите контору, делайте все там по инструкции, как положено. А где-нибудь ближе к концу программы или в конце подведем итоги. Вот,
3: я могу участвовать?
2: Ты? А надо тебе? Ну, поучаствуй.
3: Ну, мне же интересно.
2: Давай, поучаствуй, поищи. Вот, ну что, давайте зачитаем комментарии к треку «Моя философия», группа «Аура». Антоха вот пишет: «Еще чакр не хватает». Ты про что, Антоха? Или ты про мой прошлый выпад на тему того, что ты из спортзала пришел? Так, Серый пишет: авто, вело, мото, фото, блядь, регби, бля, охота. Это про описание, без обид, плиз. Ну, не знаю, а что тебе там в описании так не понравилось. Так, вот, Ванек пишет: по мне немного тяжеловато, и слов вообще не разобрать, а вот камерные элементы интересны. Оно длинновато ко всему прочему. Далее. Ванька вот обрадовался, пишет: понеслась. Далее. Человек Анатолик, наш свердловский друг, пишет: как-то не заходит, видимо, без вазелина. Ну, на вазелин себе что-нибудь. Лерку позови, она тебе сейчас зайдет. Так, Родик пишет: как орет. И вокал девочкин красив. И снова техно-рейв-музыка. Рок – это точно не рейв. А, это точно не рейв, спрашивает. Ну нет, по ходу дела это точно не рейв. Прекращай жрать эти грибы. Так, Антох вот пишет: все ничего, но мне просто не нравится такой вокал, а в целом хорошо. Далее. Серый вот пишет: кардан — это хорошо. Дальше вот Серый второй пишет: Эйзенхерц, видимо, сравнивает с кем-то. Не знаю, я вот в этой музыке вообще не ориентируюсь, поэтому эту группу я точно не знаю. Так, Стрела Морфея пишут: круто, хорошее сочетание с женским вокалом в припеве. На контрасте интересно вышло. Понравилось, хоть и тяжеловато для нас. Кстати, тоже использовали такой прием в одной песне. По себе знаю, как это тяжело сделать, чтобы слова можно было разобрать. Молодцы ребята, ближе к ню-металлу мне показалось. Так, далее. Все в стилистике, все верно, пишет Ванька Иванов. Только вот когда это финны, пофиг, что они там поют. Но когда на родном, то как-то странно. Очень тяжело разобрать, но если на слова забить, то прям отлично. Так, далее. Далее, вот Анатолик спрашивает: я же спросил, вступать туда или нет в эту пасхалку. Ну ты как думаешь, вот если тебе хочется там поучаствовать, то, конечно, сделай это. Так, Пашка Гусев нарисовался. Привет тебе, дружище. Сейчас добавлю тебя в други. пока будет следующая песенка звучать. Так, далее, далее. Валерка, вот, Ведищев нарисовался, пишет, все, кому понравилось, вступайте. А, это вот как раз на ссылочка на группу Аура. Сейчас тоже добавимся. Ну и вроде по теме все. Вроде по теме все. Ребят, от себя что-то же я должен сказать, да, я скажу, но сразу скажу. Вот я абсолютно далек от тяжелой музыки. Я абсолютно далек.
3: У тебя прям присутствует сегодня абсолютно.
2: У меня абсолютное зло, я абсолютно далек от этой песни. Вот. И абсолютный победитель сегодня Стрелморфея. Вот. И что я могу сказать? Я могу сказать только по качеству звука. Потому что если я начну говорить по жанру, я наговорю много глупостей. Не буду ничего этого говорить. Вот. Мне показалось, что вот вокал где-то вот очень сильно недоработан. Я имею в виду не вокалистов, а имею в виду работу звукорежиссера. Вот. Того, кто сводил трек. И в целом очень много каши на уровне средних частот. Вот если поработать технически, то, наверное, будет звучать лучше. Вот. А по поводу самого трека, ну, не знаю, не мое, поэтому не буду критиковать, не буду никак комментировать, только вот техническую сторону могу прокомментировать. Вот. Ну и, собственно, едем дальше. Едем дальше. Друзья, дальше у нас, как это выговорить, я не знаю. Страйк-тест... Caution. Strike Test Caution. Ну-ка, сейчас я большими буквами. Да, вот, наверное, я правильно прочитал. Не знаю, у меня с албанским беда, поэтому, если читаю неправильно, не обижайтесь, это не для того, чтобы поглумиться, это от моей необразованности. Вот, The Day When I Can Die называется трек. День, где я могу сдохнуть, я так понимаю, если я правильно перевел. И что тут о себе ребята написали? Ни хера они не написали, поэтому, собственно, ставим, слушаем. Город Москва, Strike Test Caution, поехали, слушаем. Ну, а вы, соответственно, не стесняйтесь, комментируйте, кидайте ссылочку на свою группу. Поехали.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, друзья, никак я не успеваю дожрать курицу.
3: У меня осталось немножко, потерпите.
2: У меня осталось прям чуть-чуть совсем. Я прям, ну, не успеваю. Что так вот? Мне понравились длинные треки. Я успевал за один трек два кусочка вточить. Вот, а тут как-то прям очень мало. Ладно, я шучу, конечно. Итак, вот меня Ритка поправила. Стрик-тест. Стрик-тест называется, друг. Стрик-тест Каушен. Приветствую весну весеннюю. Здорово, дружище. Пишет он, категорически всех приветствую. Здравствуй. Вот, ну что, начнем читать комментарии. Вот Эльза написала загадочные интервалы в самом начале. Родик пишет, стартовка сочная, ждем далее. Атмосферно пишет Серый. Далее Пашка Павлов пишет, а мне нравится песенка, хоть и хер поймешь, что поют, не знаю я языков. Странненько, Павел Павлов. Как это так? Тебе что-то понравилось, кроме включай микрофон? Так бывает. Вот, но это показатель, кстати, на самом деле. Так, Серега вот пишет зачет. Эльза пишет, мне нравится. Ванька написал, очень неплохая композиция, хорошо слушается. А в слова вслушиваться не надо, поскольку по-ненашенски. Второй Ванек пишет, инструментал класс. Что я там говорил про разобрать слова, может, я поторопился. Тут я пока ни слова не разобрал, кроме того, что это английский. Ты знаешь, я на середине восьмого куплета тоже понял, что поют по-английски. Ну да ничего. Так. Весна-весенняя пишет, с разборчивостью текста надо поработать, хотя если автор собрался туда, то фиг с им. Далее. Неплохо олдскулом повеяло, пишет Антоха, только вокал как-то утоплен. Вокал слегка плывет, а вдруг в этом идея, поддерживаю. Далее, Стрела Морфея пишет, плохо с английским у меня, жаль, не все понятно, почему-то приглушен вокал, тяжело разобрать в целом музыкально. Пашка Гусев пишет, вступление понравилось, но, если честно, не хит, по крайней мере, у русскоязычной публики не зайдет. Но вот в машине слушать такое самое то, как фон. Далее, че опять весна весенняя, я, между прочим, тут у вас в сладкой вате. Ну, я понимаю, что ты в сладкой вате у нас, но ты у нас спринг-спрингов, а я, понимаешь, жутко ненавижу погонялы. Вот, ну, не люблю я их. Я предпочитаю к людям обращаться, во-первых, по-русски, во-вторых, по имени. Вот. И раз ты спринг-спрингов, значит, будь добр быть весной весенней, а?
3: А чё ты, тебе Родик пишет эти стихи, ты не читаешь?
2: У меня... по всем зубам курица.
3: Читай быстро.
2: Я не могу с выражением. Где? Где ты увидела стихи? Вот зачитай давай стихи с выражением. Давай, начинай. Сейчас абсолютное зло, Коляновна.
3: Он врет, я ничего читать не буду, я не умею.
2: Вот все, видишь, съехала. Так, ладно. Пашка пишет, это редкость, пусть радуется. Я на 30-й секунде заскочил, а тут... Я тут занят. Так, понятно, Пашка, ты занят. Так, ну и в принципе все. Больше никто ничего не написал. Давайте от себя расскажу. Ребят, очень с вокалом поработали неправильно в треке. Во-первых, навалили очень много ревера. Прям очень много ревера. Причем касается не только вокала, а прям вот, наверное, практически всех инструментов. Его там очень много. И за счет этого появляется очень сильная размытость. И непонятно вот вообще ни черта собачьего. У меня почему-то проассоциировался трек с давно забытой группой «Технология». Вот. И что-то вот такого там у них прям вот мне напомнило. Что-то вот из таких, из мелодических их вещей. В принципе, отголоски мне понравились. Задумка хорошая. Но вот убрать косяки, вот прям хотелось бы. Прям вот хотелось, знаете, как протянуть руку к пульту и покрутить ручки. Вот честно. А так, в принципе, неплохо. Двигайтесь дальше в том же духе, но побольше работайте со звуком. Вот пишет Эльза, а может это такая задумка. Я не спорю, может быть это такая задумка, но лично мое мнение, опять же, я на Бога не претендую, но как бы в любой песне все должно быть разборчиво. Вот если есть текст, то его нужно понимать. Даже если вы поете на албанском, хотя бы албанцы должны его понимать. Соответственно, чтобы его понимать, они его должны услышать. А чтобы его услышать, надо вот поработать со звуком именно в техническом плане. Я не говорю, что там вокалист как-то плохо спел. Нет, я говорю именно вот про технику сведения. Вот она меня немножечко, конечно, покоробила. Так, вот пишут, скорее Depeche Mode. Ну, может быть, ранний Depeche Mode, может быть. Аха, вот тоже, да, с Ахой соглашусь, с ранней Ахой. Короче, вот как-то вот есть такое, что цепляет именно прям по ностальгической какой-то жопному нерву, но не хватает вот немножечко мастерства, скажем так. Вот, ладно, едем дальше. Едем дальше. Дальше у нас группа The Elans. Так, сейчас я закрою все вклады. Али, я же уже закрыл их. Какой я молодец. А город Владикавказ, насколько я помню. Да, ну-ка сейчас посмотрим. Да, Владикавказ. «Стеклянная невеста» называется трек. «Картонная невеста» у нас уже была. Песня про втулку от туалетной бумаги. «Стеклянной невесты» у нас еще не было. Итак, смотрю, что там у нас ребята написали про себя. Ничего они про себя не написали. Соответственно, сейчас они будут по ходу звучания песни кидать ссылки на свои группы, и вы сможете про них почитать. Ну а мы ставим, слушаем The Elans, «Стеклянная невеста». Поехали!

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: А итак, друзья, 21:47 на наших зеленых системных. Вот Эльза пишет, песню пришлось урезать. Но я думаю, это правильно, потому что и так 4,5 минуты, это прям очень длинный трек. Но я лоханулся, я вместо того, чтобы доесть курицу, я закурил сел. Вот, поэтому курочка еще не доедена. Так, Пашка вот пишет, не могу понять, пока мужчина или женщина поет, а по тексту понял, что женщина. Далее, Ванька вот пишет, романтик неплохо легло на ухо. Далее, весна-весенняя пишет, плюс за старание, правда, для меня приторновато. А что значит приторновато? Мне всегда интересно, когда люди так пишут. Так, что-то не зашло, пишет Стрела Морфея, совсем не наша тема, у меня с телефоном что-то почти не смог разобрать в первой части ничего. Далее стало лучше, но что-то все равно не наше. Хотя, может и хорошая песня. Ну, как тебе сказать? Может быть, да. Но ты все прослушал, пока настраивал свой телефон. Так, далее. Натаха вот пишет, если напору поддать в голосе, реально получится Алла Пугачева. На рок не очень тянет. Так, Антоха пишет, не знаю, даже что-то не заходит никак, похоже на Арбакайта с севшим голосом. Что вы так к чите Пугачевых, Арбакайтовых? Еще сейчас надо до кучи туда этого Вовку Преснякова вспомнить с пропитым голосом. Так, Ванька пишет, лично для меня только один минус, что-то снова с записью, не то сведение хромает. А так очень хорошо, барабаны свингованные прям, сейчас про это часто забывают и забивают. Пашка пишет, с макродинамикой работы не хватило. И вот пишет, весна-весенняя, женский рок, тема сложная. У меня в плейлисте из него только мельница. А ты знаешь, а я вот мельницу вообще не воспринимаю, я их роком не считаю. Вот честно. Я ничего против Хиловиса не имею, но настолько прям она уже все темы заездила, что ее уже скучно слушать. Вот, когда-то там в начале пути она была интересна, а сейчас я больше все-таки отдаю предпочтение новым молодым коллективам, малоизвестным. Они гораздо интереснее выстреливают и из пальца уже не высасывают. Так, ну, в принципе, все. Комментарии зачитал. От себя скажу, что... Что себя от себя скажу, Эльза? Ты знаешь, вот, во-первых, мне кажется, что у нас, ну, поправь меня, может, я не прав, The Elans уже, по-моему, звучали когда-то где-то, мне почему-то название очень знакомое, в какой-то программе были, и мне кажется, тогда звучали они по-другому совсем. Вот, сейчас прям вот хочется, опять же, вот прям протянуть руку и покрутить ручки. Очень невнятно. Материал хороший. Материал интересный. Слушать приятно, но приходится постоянно напрягать уши. То есть вот вылавливать сперва, пришлось выискивать вокал в общем миксе. Потом раз нащупал вокал левым ухом, правым начал ухом нащупывать все остальные инструменты. Как-то вот очень-очень-очень невнятно сведено. Вот. Мой совет, если в пластике еще не отпечатали, то, конечно же, поработать с материалом. Причем, может быть, даже там, я не знаю, я всегда это советую всем, может, уже всем этот совет надоел, но, тем не менее, скажу еще раз, лучше один раз заплатить кому-то, какому-то профессионалу, чтобы он сделал все от и до, забрать проект вместе со всеми настройками, плагинами, и уже основываясь на этом материале, работать дальше со своими треками, чтобы было на что опереться. Я понимаю, что это самосведенка, то есть это не в студии делали, вот, но тем не менее, чтобы было на что опереться, лучше один раз потратиться и уже, как бы, чтобы был, как это называется, в мастер-классах, как, ну как, ну-ка, скажи мне, Коляновна, для детей, вот, глина, что там, карандаши, как
3: материал.
2: Это? Материал, понятно, какой, как он называется, какой это материал? Тема для урока, и вот у нас...
3: Исходный материал.
2: Нет, все, ты тоже, я бестолковый, ты тоже бестолковый, но это у нас...
3: Это
2: семейная. Семейная, да. Так, вот Анька пишет, почти Настя Полева. Ну да, там много интересного. Там много интересного, но все приходится выковыривать, вот буквально. А поэтому все-таки надо поработать с материалом. А так здорово, молодцы. Двигайтесь дальше, с удовольствием послушаю. Грузите еще. Вот, все, едем дальше. Едем дальше. Дальше у нас... так, сейчас я закрою Эланс. Кто у нас тут? Зона D. Зон D. Я не знаю, как вас читать правильно. Что вы вечно называетесь какими-то непонятными звуками?
3: Зона D у них.
2: Зона D у них. Трек называется «Война». Ставрополь, вот указана дислокация. Про себя написано, что образованы они в городе Ставрополь в 2016 году. К какому-то конкретному жанру творчества группы отнести сложно, так как материал довольно разнообразный. Охватывает несколько стилей, а именно классический рок, панк-рок и хард-рок. Вот, ну и собственно ставим, слушаем. Зона D, трек называется «Война», Ставрополь, поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, 21:58 на моих зеленых системных. Здравствуй, друг мой, Колка. Здравствуй, дружище. Хаюшки и тебе. Так, ну что, двинемся читать комментарии. Ванька вот написал, какой же рок без войны. Вот и первая соляга за вечер сегодня. Да, я что-то даже внимания не обратил. Так, Антох пишет, неплохо. Человек Анатолик пишет, в припеве барабашки бы другие прописать, как-то поперек такта, чего-то не очень. Весна весенняя пишет, шибко пафосно, понятно, что все пацифисты, но на эту тему нынче не спел только ленивый. Ну, не знаю, как бы я текст не слушаю априори, поэтому мне, наверное, проще. Так, Пашка пишет, вот послушал, и как бы и надо что-то написать, а в итоге написать-то нечего. Вот так вот. Такое тоже бывает. Не хотите побеждать, пацифисты, написал Родик. Далее, Стрела Морфея пишет, интересно, спокойно, но что-то такое знакомое всплывает в памяти, а вспомнить не получается. Колка написал, не вкатило. Серый пишет, что-то от ДМ. Дороги меняют цвет есть. И все. Как бы больше никто ничего не написал. Но, ребят, вот по мне, честно, я всегда говорю правду матку. На меня многие обижаются за это. Но говорю как есть. По крайней мере, я это говорю от чистого сердца. Не для того, чтобы обидеть, а просто вот говорю как есть. Очень занудный получился трек. Вот прям очень, да, занудный. То есть вот он как начался, и в одном вот прям ритме, такте, никаких... То есть, понимаешь, вот звоночков, свисточков очень не хватает. 4 минуты монотонности. Вот. И как бы понятно, что это слушать тяжело. Может быть, с визуальным рядом это бы вкатило лучше, но вот когда слушаешь просто ушами, конечно же, хочется какого-то развития, хочется каких-то там, я не знаю, всплесков эмоций, а так прям вот все ровно и непонятно. Вот, лично мимо меня она прошла, вот как фоновый шум, не обижайтесь, ради бога, но вот что есть, то и говорю. Так, вот что там пишет Ванек, не могу, говорит, определиться. Видимо, песня заходит не с первого раза. Местами есть неплохие музыкальные решения. Ну вот, Ванька что-то услышал, какие-то решения. А для меня вот она как монотонность это надавила в самом начале. И все, и потом уже она на подкорке как-то прошла мимо меня. Не знаю, может я не прав, может быть. Не буду спорить ни с кем, не буду ничего утверждать, но как бы сказал свое мнение. В принципе, все, едем дальше. Едем дальше. Далее у нас наша давняя уже подруга, можно сказать. Уже можно прям сказать, прям наша-наша. Юля Глебова и группа «Час пик». «Белая ворона» называется трек. Город Минск... Ничего я не путаю. Нет, ничего не путаю. Город Минск. Прям вот недавно Юлька загрузила трек. И, конечно же, прям сразу... Я даже слушать не стал, потому что я... Для меня уже Глебова это знак качества, честно скажу. Давайте слушать вместе. Итак, «Белая ворона», Юлия Глебова, Минск. Поехали.

0: есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: А итак, друзья, 22.07 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. От нас он уже улетел. С вами диджей Зухер, с вами абсолютное зло Коляновна. Наша Аська 96.4.7.5. Мессенджер от службы внешней разведки. Неформатная Mail.ru, туда тоже можно писать. Кому удобнее общаться, в WhatsApp, в Viber 902-75-00-59. А кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там группу «Неформатное радио», тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Ну и, собственно, только что у нас отзвучала Юлька Глебова с группой «Час спик», со своим треком «Белая ворона». Я так понял, это прям свежак свежайший. Вот, Юль, ну, как всегда, не подвела. Я принципиально не переслушиваю треки перед программой, но почему-то был уверен, что будет здорово. Мне понравилось. Так, ну, читаем комментарии. Пашка пишет, вот, уже получше, поживее. Родик пишет, какая красота. Почему вокалы как из одного гнезда? Как, из какого гнезда вокалы? Ты сейчас про что говоришь? Я честно не понял, если честно. Так, весна весенняя пишет, почти торкнула. Хрипотцы бы в голосе Тины Тернеровской. Да слушай, там у Юльки-то, по-моему, ее прям вот с избытком. Вот ее вокал точно ни с кем не перепутаешь. Я уже давно ее узнаю на слух, учитывая, сколько я всего слушаю каждый день. И скажу вам, процентов 90 это прям полный отстой. Но когда попадается Юлькин трек, я прям вот не глядя могу сказать, что это она. Очень узнаваемый вокал, очень профессиональный. Так, Антох вот пишет, хоть что-то впечатляющее за программу, хорошечно. Ванька написал зачет, тексту респект. Человек Анатолик плюсует. Далее, Ванька Иванов пишет, видимо, у советских звукачей патологическая боязнь дисторшена. Что ж они так с ним, а песня замечательная. Так, вот Родик пишет, песня красивая, интересная, со вкусом мыслей. Морфей пишет, понравился текст, для меня не хватило некой заостренности. Во второй части помощнее, текст интересный, слушается хорошо, молодцы, энергетика мощная. Так, Светик пишет, Юлечка, как всегда, лучшая, и вокалы, текст, и энергетика, а песня прям про меня. Так, Колка вот пишет, не та эта песня, чтобы ее дисторшеном дисторшенить. Наверное, соглашусь полностью. Колка — это человек, чьему вкусу я доверяю полностью. Причем прям вот полностью. Так, Пашка. Пашка пишет, единственное, что нужно отметить, так это то, что проигрыша не хватило в центре. А то, как голос пошел сначала, так и не останавливался. Музыкального момента не хватило, а так зачет. Так, ну и все. Все, в принципе, по теме. Так, стоять, Зорька. Стоять, Зорька. У меня уже следующий трек тут включился. Вот. Вернем мою бэграучку. Бэгралочку. Вот, ну все. В принципе, по теме. Больше ничего никто не написал. От себя я уже как бы сказал. Для меня Глебова это прям вот показатель. Это знак качества. Вот раньше как был вот этот советский... Как она? Звездочка... В Пентагоне, да? Звездочка в Пентагоне. Интересно звучит. Вот и Глебову могу, наверное, то же самое присовокупить. Ладно, едем дальше. Едем дальше. Далее у нас группа Полярушь и компания. Не знаю, группа или проект, как правильно. Ну, наверное, все-таки группа. Алматы указана дислокация. Казахстан. Про себя ничего они не написали. Написали про песню. Ну, наверное, я не буду зачитывать про песню. Песню вы слушаете и сами складываете для себя впечатление. Кому интересно почитать, ссылочку, конечно же, сейчас приложу. Итак, Полярушь и компания. Трек называется «Гондурас». Алматы, поехали, ставим, слушаем. Ну, а вы, соответственно, не стесняйтесь, комментируйте. Поперли.

Итак, друзья, 22:16 на наших зеленых системных. Вот Пашка пишет, в программу «Аншлаг» им надо, а то музыки там нету, конечно. Извиняюсь за свой субъектив. Ты знаешь, Пашка, у меня вот как ни странно, но в «Аншлаге» музыка бывает. И бывают иногда прям шедевры. Набери в поиске, ну вот сейчас программа закончится, «Точу карандаши» песенка. Прям обалденно. Я помню, раньше, когда практиковал синие эфиры, мы просто бухали, общались в эфире и ставили что-нибудь непотребное. Вот «Карандаши», они прям были частым гостем в синих эфирах. Вот, так что «Аншлаг» тоже бывает разный. Бывают там и интересные вещи. Ладно, это я отвлекся. Итак, собственно, только что у нас отзвучал Полярус и компания со своим Гондурасом. И спросил, вот тут, по-моему, Ванька, да, сейчас я найду. Вот, Ванек спрашивает, а они, кстати, о какой стране? Слушай, ну, я так подозреваю, что эту песню каждый житель своей страны может считать своей. Хотя, на самом деле, ребята, я так понял, из Казахстана. Но все россияне почему-то решили, что песня про Россию, да? Казахи решили, что песня про Казахстан. Хохлы, я думаю, думают, что про них песня. Как бы она такая, подходит к любому региону, потому что, наверное, в любой стране есть что-то идиотское и непонятное. Так, ладно, читаю все-таки я уже комментарии. Зачетный Степ, вот, написал Ванек. Колка написал «Хорошо, когда кого-нибудь хочу назвать изделием номер два, то говорю просто гондурасты». Так, да, я гондурасами других людей называю, это которые же обои мужского пола живут и спят вместе. Так, Ванька писал «Нет дисторшена, и сразу все слышно». Анатолик, человек, пишет, бедный Гондурас, его уже как только не прокатили. Скажу больше, я во всех раньше социальных сетях, ну вообще, вот где только, и в Скайпе, по-моему, у нас тоже дислокация стоит Гондурас. Так, Пашка пишет, по ощущениям, как будто песню Высоцкого поют. Серый написал, парни, мой голос ваш. Далее Спринг написал, уважаю грамотное раздолбайство, лыблюсь. Родик написал, какая красота, как хорошо, что не взяли на неформатку. Кого не взяли на неформатку? А где они сейчас звучали? Не на неформатке? По-моему, там они и звучали. Так, Антоха пишет, неплохо, меня на смех пробило, похоже на Миронова с песней про дикарей. Далее Натаха вот написала, классно. Что там еще у нас? Ванек. А, вот Серый предполагает, что о Гваделупе писали ребята. Ну, может быть. Так, Стрела Морфея пишет, хороший Степ, зашло. Текст впечатлил, одно из тех произведений, где вокал не задавлен аранжировкой. Хороший Степ, зашло. Текст впечатлил, одно из тех произведений, где вокал не задавлен аранжировкой. Хорошо.

0: Я просто обновлю специально статистику, страничку, чтобы посмотреть, сколько. 17 658 человек в онлайне. В эфирном чате висит, ну, человек там, не знаю, ну навскидку 15-20. Соответственно, остальные в эфире не сидят, я поэтому и читаю. Не все же могут зайти во ВКонтакт и прочитать, что народ пишет. Поэтому как бы я все и зачитываю. Пусть это звучит как аудиокнига, но, по крайней мере, я стараюсь с выражением. Ёкерный бабай. Ладно. Молодцы, полируши. Мне понравилось. Грузите еще. Грузите еще, послушаем. Так, едем дальше. Далее у нас Эдик Тасуниди. Давний резидент неформатного радио. Вот, тоже вот у него свежак, я так понял. Почему-то в дислокации стоит Амстердам. Я сомневаюсь, я-то знаю, что это парень из Москвы. Вот, что
1: он туда уехал, думаешь, когда записывал эту песню.
0: Ну нет, вряд ли. У него уж слишком уж хорошо у него все в Москве схвачено, чтобы куда-то валить. Он у нас и в телевизоре, и играет, и музыкой занимается, и сам поет. И вот Натах спрашивает, а где же сам Эдик?
1: Поет.
0: А хрен его знает, видимо, поет. Почему-то всегда, когда идет программа, Эдик сам всегда отсутствует. Я не знаю. Это уже как традиция. Эдика в эфире нету. Он потом появляется и что-нибудь пишет. Вот, итак, Эдвард Тасуниди. Трек называется «Прости». Свежак. Я его еще не слышал, поэтому слушаю вместе с вами. Собственно, поехали, слушаем.

0: Я тренируюсь.
1: Она тут тренируется, рычит, Коляновна наша. Вот, ну что, друзья, только что у нас звучал Эдик Тасунидзе. Часто я его ругаю, вот часто мне его треки прям не нравятся переизбытком вылизанности. Вот, это как раз один из треков Эдика, который мне понравился. Вот, так что, может быть, он даже и дальше начнет работать вот в эту сторону. И будет, наверное, мне, по крайней мере, будет интереснее его слушать. Так, читаю комментарий. Так, Спринг написал: довольно приятственно, почти джанго. Ванька написал: под стопочку прям отлично зашло. Под стопочку все отлично, поверь мне. Колка написал: хорошая эстрада, на мой взгляд. Антоха пишет: неплохо. Третий трек на голосовалку. Ну, я так понял, третья галочка. Эльза вот написала: вдумчиво, вдумчиво. Так, Стрела Морфея пишет: все же это к эстраде больше. Как кажется, красиво сделано и подано. Не очень нравится сама тема, не наша. Наверное, по настроению и зашло бы, но не сейчас точно. Ну, как бы я слова не слушаю, поэтому мне проще. Я слушаю общую картинку. Общая картинка мне очень даже понравилась. Так, Ванька Иванов пишет: без комментариев, все шикарно. Серый Привалов пишет: девкам на шашлыках под гитару исполнять очень круто зайдет. Надо попробовать. Надо попробовать. Так.
0: Кому?
1: Вань, серому.
0: Ладно.
1: Серому.
0: Серый может.
1: Ну, у меня все, мои девки под шашлыки не идут. У меня.
0: Твои девки закопаны уже.
1: Закопаны
0: давно.
1: Все, да. Так, Натах пишет, что Эдик молодец, когда все успевает только. Тоже как и Юля Глеба, очень узнаваем для меня. Так, ну и все, как бы все, по теме больше никто ничего не написал. Как бы могу вас обрадовать, это было... попал ежик. Да не, Серый, у нас...
0: Он влип просто.
1: У нас с этим делом все просто. Я в свое время сделал выбор, и все, мне уже как бы бесполезно палиться, просто этого нету. Так, ну что, могу вам сказать, что... Что тест на внимательность из сегодняшнего эфира прошел только один человек. Только один человек почитал тему эфира, один человек послушал тему эфира два раза, один человек нашел пасхалочку. Вот, и это оказался наш друг Анатолик. Друг Анатолик, но он был единственным. Посему, как бы, группе М17 отваливается про аккаунт на неформатном радио. Вот, Анатолик, я тебя поздравляю. Ты молодец. Ты молодец, ты пасхалочку нашел. Ты там за как это называется, модное слово, зачекинился. Вот, и как бы выбирать там больше не из кого. Ты да я да мы с тобой. Понятно, что мне... про аккаунт не нужен на неформатке, а вот, по-моему, у группы М17 его нету, да? Вернее, теперь есть. Теперь есть. Так что, как бы, мои поздравления. Далее, что будет дальше? Завтра на сайте неформатного радио появится запись сегодняшнего эфира. Появится голосовалочка. Ставьте галочки за все понравившиеся треки. Не стесняйтесь. Перепосты приветствуются. Не приветствуется грязная игра. Это когда покупают накрутку голосов. Ребят, это все вычисляется очень легко, поэтому не ведитесь. Я знаю, что после каждой программы кто-то делает группам рассылки, что типа давайте нам немножечко денег и за какие-то там копеечные копейки мы вам накидаем голосов в голосование. Не ведитесь на эту шнягу. Все нормальные треки попадут в ротацию. Итак, и вот прошлый эфир этому свидетель. Абсолютно все треки с прошлого эфира попали в ротацию. И я считаю, это прям вот красота. Вот, друзья, все, услышимся теперь с вами, скорее всего. Скорее всего. Или во вторник в рамках бомбардировки. Но Бомба Питер пока взяли паузу. Уже сколько, 3 или 4 программы они филонят. Вот, я надеюсь, что в этот вторник они нарисуются, потому что мне Дашка написала, она уезжала в Ригу что-то там и собирает музыкантов, которые действительно заинтересованы в участии. Вот, я надеюсь, к этому вторнику она их насобирает. Ну, а если во вторник не будет бомбардировки, значит, также через неделю, в среду, услышимся все вместе. С вами было абсолютное зло Коляновна. Да, вот она.
0: Я натренировалась.
1: Она вам говорит всем пока. Говорим всем пока.
0: Покедова.
1: Вот, покедова. Я говорю вам счастливо. Услышимся через неделю. Не болейте. Весна ушел, лето пришел. Все хорошо. Все получится. Соляра растет. Ну и хер с ней. Вот. Все, друзья. Всем счастливо.

0: Тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
2: Вспомним, не чокаясь.
3: После ухода из Сепультуры Макс Кавалера организовывает свою группу Soulfly. И для записи альбома наприглашал, ну, наверное, всех своих друзей и коллег. И альбом получился охренительным. Там принимали участие музыканты Fear Factory, Fred Desert из Limp Bizkit, Чина Морена из Deftones, Эрик из Cypress Hill. Альбом достиг 79-го места в чате Billboard. Полет души завел Макса в Сибирь, в Омск, к родственникам жены. Там он набрался вдохновения, и второй альбом, выпущенный в 2000 году, достиг 32-го места в Билборде. А в Англии был вообще 11-м. Примитив, с него и послушаем чего-нибудь. А в этом году выйдет уже 12-й альбом Soulfly. Жду с нетерпением.

0: участники сборника «Грани».
1: 13-й трек второй пластинки «Грани», группа «Last Temple». Город Москва, твои мысли называется. Трек «Поехали».

Победитель программы «Миксер». Победитель программы

0: Стукни Ваську.
1: Торт-торт.
2: Закажи
1: песню.
3: Ты улетела.
0: Нет формата.

Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

0: участники сборника «Грани».
1: Первый трек пластинки «Грани 2» группа «The Mowglis», город Москва, со своим зажигательным треком «Выключай». Поехали! Поехали!

уходи. Уходи. Не можешь остаться, лучше уйди. Уходи.

0: участники сборника «Грани».
1: Девятый трек второй пластинки «Грани», проект «Фуфайка» с «Хабаровский край», а трек называется «Рыжая». Поехали!

твою маму, во, отвис. Что-то происходит непонятное. Итак, другие подруги, здравствуйте, здравствуйте. Сегодня среда, 21.01. Сегодня у нас в эфире неформатный миксер. Юрка, привет. Здравствуй, дорогой. Вот, отгремела днюха. Я тут уже в начале пожаловался, что-то я прям в этот раз еле пережил. Честное слово, еле пережил. Прям, видимо, старею все-таки. Вот. Но ничего, ничего. Сейчас уже как-то пободрее. Вот, ладно. Друзья, да, я сейчас что мне? Мне надо еще добавить стрим на страничку плеера у нас на сайте. Давайте я включу победителя прошлой программы. Это группа «Большой ногами» со своим караваном. Зачисляем им 1000 неформатных рублев на баланс. Собственно, забираем в ротацию. Ну и с того эфира многие будут в ротации. Вот, не буду сейчас всех перечислять, потому что это все практически, кроме одной песни. И то потому, что она просто недопиленная. Вот, послушаем «Большой ногами». Я пока выложу стрим на сайте неформатного радио, чтобы там моя гнусная морда тоже присутствовала. Вот, поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держи.
2: Итак, другие подруги, я тут с дуру, короче, сдвинул ползунок. Я на Витоса посмотрел. Витос говорит, что-то, говорит, хреново слышно слова, музыка громкая. Я скрутил громкость в стримере, так что сейчас будет громкость туды-сюды скакать. Борис Федорович, Вовка Федорович, здравствуй, дорогой. А итак, друзья, 205-й неформатный миксер у нас в эфире. Сегодня среда, сегодня практически все новенькие. Вот, мне кажется, только одна группа у нас когда-то очень давно была из всех, кто сегодня в списке. Вот, а может даже и вообще все новенькие. Вот, Эмиль, привет, Витос, здравствуй. Кто там у нас? Серега Даткай, здравствуй, Дениска, приветище. Антоха, привет. Вроде со всеми поздоровался. Давайте расскажу сразу для тех, кто у нас в первый раз, как с нами общаться. Вот, Борис Федорович, здравствуй тебе. Пишет, я рюмку приготовил за твое здоровье. Слушай, я честно думал, что сегодня буду с вами побухивать. Но что-то я прям так устал бухать, ребят, вы не представляете. Я свою днюху еле пережил. Не так, что не то, что там я не нажрался, не, ничего. Просто как-то я прям раз и подустал от этого дела. Мне стало скучно пить. Вот. Все, кто в гости ко мне пришли, а народу было до хрена, эти, конечно, нажрались. Вот, все как положено, песен поорали, под гитару попели. Было весело и страшно, как Лукич пел. Вот, но что-то я как-то прям вот подустал. Видимо, все уже сказывается, конец срока годности, все ближе и ближе. Вот, спасибо тебе, дорогой. Спасибо большое за поздравление. Давайте начну рассказывать, как с нами общаться. Во-первых, самый главный чат у нас, конечно же, на сайте неформатная.ру. Там надо нажать кнопку «Слушать радио». Вот, и там прям под проигрывателем есть эфирный чат, куда можно писать, и который видно на стриме. Вот, и, собственно, стрим там тоже ютубовский висит. Вот. Кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там группу «Неформатное радио», там тыкайте в видеозаписи, прям там сейчас идет стрим. И вот в комментариях к стриму, не к эфирной теме, а в комментариях к стриму пишите. Вот, эти комментарии я тоже вижу. Ну и то же самое в Ютубе. В Ютубе есть канал «Неформатное радио», если вы еще не подписались, то подпишитесь. Вот, точно так же в комментариях к стриму можно писать там. И эти комментарии тоже видно. Вот. Ну и, собственно, все. Все основные способы коммуникации я озвучил. Вот, можете, конечно, общаться со мной через, как он называется, через Сбербанк онлайн или что там у вас, какой банк онлайн. Это тоже приветствуется. Вот, давайте начинать. Итак, сегодня я насобирал ребят, мне кажется, никто у нас не был. Вот в одной группе сомневаюсь, мне кажется, были они когда-то в миксере. Вот, все остальные, по-моему, первый раз. Ну, если я ошибаюсь... А, нет, две группы, две у нас уже были, да, мне кажется. Ну, одна точно была. Вот, ладно, что тут сейчас мы уже будем разглагольствовать? Короче, наковырял я треков. Все сегодня треки разные. Нет такого, что прям одну панкуху слушаем или один ракешник. Нет. Сегодня прям разброс такой феноменальный, фееричный. По стилистике, по жанрам будет, мне кажется, всем интересно послушать. Каждый для себя что-нибудь найдет. Вот. Поэтому давайте начинать. Итак, первое у меня в плейлисте. Как я расставлял плейлист? Да хрен его знает как. Я его просто нашвырял. Что-то я даже особо не смотрел, кого первым, кого последним. Вот, и получились у меня сегодня первыми группа Артвита. Трек называется «Танцуй», дислокация указана, Москва. Так, про себя у них написано, что группа образована в 2013 году. В основе музыкальной стилистики Артвита лежит классический хард-рок, но музыканты часто выходят за рамки жанра, вплетая в композиции самые... различные элементы, от блюза и фанка до металла, гранжа и фолка. тексты песен на родном русском языке. Помимо музыкальной составляющей, группа уделяет большое внимание артистизму и эмоциональности своих выступлений. Музыканты носятся по сцене, залу и выполняют почти акробатические приемы. Вот, короче, цирк приехал, клоуны все здесь, а? Группа Артвита, трек называется «Танцуй». Поехали, ставим, слушаем. Ну, а вы, конечно же, комментируйте, это не возбраняется, это приветствуется. Кстати, музыканты, когда слышите свой трек в эфире, обязательно во все чаты в наши кидайте ссылочки на свои группы, во ВКонтакте, на свои группы, там, где там, в Одноклассниках, может, какие-то сайты у вас, может, какие-то афиши, там, ближайшие концерты. Не стесняйтесь, это не возбраняется, это приветствуется, для этого, собственно, и делаем. Вот, музыкантам желательно все-таки общаться со мной, желательно общаться со слушателями, потому что это сугубо приветствуется. Вот, у меня башка сегодня варит плохо, потому что 13 числа я бухал. Бухал сильно, по-взрослому, вот, и не факт, что сегодня я не буду заговариваться. Итак, поехали, ставим, слушаем Артвита «Танцуй, Москва».

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, другие подруги, 21-16-42 на моих зеленых системных. Отзвучала у нас группа Артвит, Москва. Смотрите, что нам пишут. Антох пишет: бодренько, чем-то похоже на Ольви. Слушай, я не знаю, что такое Ольви. Вот, но бодренько, согласен. Вот, Вовка Федорович пишет: бодренько, хорошо, мне понравилось. Леший у нас нарисовался, привет тебе, Леший. Так, что там у нас? После заката пишут: вокалист молодец, молодец, согласен. Так, Пермь нам пишет: песня ничего так хороша. Так, Рэм у нас прибавился, пишет, вот чутка подвисает. Рэм, друже, наверное, у тебя подвисает просто интернет. Ты просто включи радио тогда, и все, и слушай одно радио, чтобы не подвисало, потому что видеопоток, он отжирает трафик. Вот, друзья, я тут за эфиром сказал, я еще раз повторюсь, я все время это говорю, но забыл сегодня, я забыл, потому что у меня голова плохо варит. Те, кто слушает радио, вот, те, кто слушает радио онлайн, там все хорошо, когда у меня нажата красная кнопочка, я себя стараюсь контролировать. Вот, а те, кто смотрит стрим, друзья, пожалуйста, выгоните детей из комнаты или включите наушники, потому что нет-нет, да и да, вот, могу что-нибудь выдать такое, что вашим деткам слушать не обязательно. Вот, это я так, на всякий случай предупреждаю. Вот, для тех, кто слушает радио, там все хорошо, а там не переживайте. Вот, так, ладно, что? Я мысль потерял. Ну, я предупреждал, да, я сильно, сильно бухал. А, вот, Витек написал, у него сегодня печаль, у него КТ помер, 20 лет прожил с ним КТ. Вот, Дэв, привет, здравствуй, дорогой. Вот, и, ну, что я могу сказать, это, конечно, печаль, ну, реально, потому что, ну, я знаю, что такое животину потерять, потому что я всю жизнь, у меня собаки всю жизнь, вот, и это, конечно, тяжело, тяжело, потому что мне животных, на самом деле, больше всего жалко, ну, вот тут с Коляном насидели, как-то говорим, вот сейчас, если ядерный грибок вырастет, вот, люди, хрен с ним, не жалко, а вот животин жалко. Эти прям вот, они верные, преданные, они ничем не виноваты вообще. А их так просто прям обижают многие. Вот, берегите друзей, берегите животных. Так, ладно, чего? Чего? Так, Серега вот пишет: все неплохо, все неплохо. Песня ничего так хорошо. А, про Ольви, я так и не выяснил, что за Ольви такие. Ну, ладно, Антоха нам потом напишет. Поехали дальше. Далее у нас Айрум. Айрум. Так, сейчас я сразу Артвита закрою, потому что они уже отзвучали. Мне, чтобы не путаться во вкладочках. Не путаться во вкладочках. Так, кто у нас там? Айрум. Айрум. Вот они. Дислокация. Москва. Так, если твоя днюха была позавчера, то почему тебе плохо сегодня? Нет, я не говорю, что мне плохо. Мне хорошо, но мозги после пьянки, они же как-то... Это кто говорил-то? Я уж не помню. Кто-то из этих вот, из наших математиков, кто-то из наших математиков говорил, что на Новый год, то есть он не бухал совсем, но выпив шампанского бокальчик на Новый год, он потом целый месяц приходит в себя, вот, у него формулы не клеются. Вот, а уж я-то, у меня-то уже мозги давно не математические. Вот, и я же одним, понимаешь, бокальчиком шампанского не ограничился. Вот, поэтому вполне возможно, что сегодня я буду, как это, бокальчиком шампанского не ограничился. Вот, поэтому вполне возможно, что сегодня я буду, как это, заговариваться.

творческих единомышленников. Вот так вот. Мне кажется, у нас Ян Катасонов, вот, который состоит в Айурум, он когда-то нам грузил что-то от своего имени. Вот. Поэтому вот мне и кажется, что он у нас когда-то был, а сейчас он у нас не в первый раз. Так, Ольви — это группа, существовавшая с 2002 до 2012 года. Ну, я понял. Не, я просто думал, может, у тебя ошибка какая-то. Ощепятка. Не, ну тогда я просто эту группу не знаю. Ольви я не знаю. Давайте слушать Айурум, осень, Москва, поехали. Ставим, слушаем.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держи.
2: Итак, друзья, блин, я

забыл ссылку кинуть. Так, сейчас, ребят, сейчас я исправлюсь. Секундочку. Секундочку, я отвлекусь. Сейчас я напишу. Отзвучало. Давайте вот так вот. Отзвучало. Отзвучало. Вот, я же говорю, мозги не свежие. Все, уже прям так. Ctrl-C. Брякнуть. Вот, Вовка пишет. Такое ощущение, что я слышал эту песню. Хорошую песню. Да, хорошая песня получилась. И сделано так все здорово. И звук хорошо отстроен. Вот, я тут за эфиром говорил. Мне кажется, ну опять же, мне, может быть, я ошибаюсь. Но вот если я не ошибаюсь с тем, что у нас Ян Катасонов раньше сам грузил треки от своего имени, не Ай-Урум, но может быть, я ошибаюсь. Вот, но я помню, какой-то Ян у нас был, и вот звучало там не очень. Звучало там не очень, а тут прям отлично все сведено, хорошо, красиво. Так, Серега пишет, вторую песню подряд гитаристы вроде как просто поиграть пришли за деньги, чисто для записи. Все, песня хорошо. А, и песня, и вокал хорошо, а гитара скучная. Слушай, ну я не знаю, насколько... Ну, у меня такого не возникло, что прям вот мне скучно. Нет, наверное, просто у тебя настроение дрыгательное, а песня грустная. Вот Витос написал, грустная песня. Антоха пишет, классная баллада. Классная баллада. Да, вот пишет Женька, что лишь бы бомбардировщики не обиделись. Вчера бомбардировку Зухер провонял. Вот, ну я же не со зла, поэтому что обижаться-то? Тем более у меня, как это, повод... Серьезный был, да? Серьезный повод был проспать бомбардировку. Я, в принципе, не должен был в этот день даже передвигаться, кроме как на четырех конечностях. А я всего лишь забыл. Всего лишь забыл выйти в эфир. Вот, сколько тебе тюкнуло? Слушай, 45 мне тюкнуло вроде как. Наверное, 78-го года я. Наверное, да, 45. Так, что там у нас? Все, комментарии кончились. Ну и поехали дальше. Поехали дальше. Дальше у нас группа The Skippers. Так, сейчас мы их найдем. Где они у меня тут? Где? Так, Ай-Урум закрываем. Вот же они. Вот же они, The Skippers. Питер. Питер, ребята из Питера. Независимая группа из Санкт-Петербурга, исполняющая антидепрессивный альтернативный рок. Песни группы попадали в редакторские и кураторские плейлисты Яндекс.Музыки, ВК, Spotify. Дебютный альбом Skippers стал номинантом премии «Лучший альбом Санкт-Петербурга 22» в категории «Стильный». Дебютный клип группы на сингл «My Therapy» набрал 85 тысяч просмотров на Ютубе. Группа активно гастролирует сольной программой, устраивает шоу с уникальной парящей гитарой и выступает на фестивалях. Вот, собственно. Поехали, ставим, слушаем. Тут еще ведро текста, я сейчас ссылку брошу, если вам интересно, почитайте. Вот, итак, The Skippers, Питер, танцевать называется трек, поехали, слушаем.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держи.
2: Итак, други, подруги, 21-33-09 на моих зеленых системных. Так, что тут пишут вот нам, Вовка пишет так. Тут все матеро, уже третья песня в эфире, одна лучше другой. Ну да. Так, что тут нам? После заката пишет, я думал, что это звери. Юрка пишет, никого не хочу обидеть, но тот случай, когда сопроводиловка впечатлила больше, чем сама песня. Ну, как тебе сказать, сопроводиловка, она же пишется для чего? Чтобы впечатлить. Вот, а песен много. Вот, а понятно, что всем понравится невозможно. Так, что тут нам? Смотрите, пишет Антоха, песня бодрая, но не зашла. Перм пишет, Витос, такая же фигня, незаходчивая песня. Так. Даткая Серега пишет, ритмически жесткая, как Расмус. Хорошо, мне понравилось. Так. Так. Что там еще у нас? Кто-то у меня тут... А, вот, Антоха, парящая гитара это как? Из нее дым валит или гитара таки летает? Ну, вот мне интересно тоже, музыканты. Музыканты от The Skippers, где вы? Напишите нам, как у вас тут, что у вас, как у вас гитара парит, как вы этого добились? Всем же интересно. Вот, по поводу зверей. А, вот Леша пишет, вообще не мой формат, но точно иногда такая музыка нужна, очень бодро и позитивно, как по мне. Вот так вот, видите? На вкус и цвет все фломастеры разные, поэтому надо относиться к этому проще. Вот опять нам, посмотрите, про зверей пишут. Такое ощущение, что взяли группу зверей и накачали Red Bull'ом. Вот. Сейчас же очень сложно выделиться, ребят. Сейчас все на всех похожи. Почему вот вся вот эта петушня у нас полезла в телевизоры, да? Ведь началось-то это с чего? Изначально же вот эта вся движуха с вычурным видом. В России же не все были петухами. Нет, некоторые просто... Вспомните, Фоменко молодой, да? Вот, что они творили? Как там только не изгалялись? Надо было выделиться из толпы. Вот, сейчас... Сейчас в основном так уже нормальные ребята не поступают. Вот, только некоторые ненормальные. Вот, а по большому счету очень сложно сейчас выделиться, потому что такой объем музыки упал на нас. И я просто даже по себе чувствую, как, ну, я как музыкант, да, то есть выходит новый трек. Его слушают там, ну месяц-два. Потом он захлебывается вот в этом потоке звука. А музыканты же вываливают все подряд, и не все хорошее. И я всегда говорю, что одна из причин, почему люди перестали ходить на концерты, потому что много стало хреновой музыки в клубах, много ее стало, много стало плохих звукорежиссеров в клубах. Вот, а когда плохой звукарь, да еще группа херовая придет. Вот, а люди пришли на концерт и послушали это все, говорят, не, мы больше на концерты ни ногой. Поэтому сравнивать сейчас кого-то с кем-то, мне кажется, это глупо. И когда выстрелили группы «Звери», когда они только выстрелили, если уж к этому прям вернуться, да, то наверняка было десятка два групп, с которыми можно было сравнивать «Зверей» и говорить, да вот это же вот они, что эти «Звери» играют, да? А потом вас просто к «Зверям» приучили, и вы стали их слушать, и вы уже с ними начали кого-то сравнивать. Вот, после заката пишут, мне понравилось, молодцы. Так, что там у нас? Тайпан пишет, да нифига, на топовые группы так и ходим. Ну, как тебе сказать? Понимаешь, есть люди, которые ходят на группы, потому что, ну, они фанатеют от них, да? Ну, им нравится группа, они пойдут и будут слушать с любым звуком. Вот. А есть люди, которые, ну, представляешь, вот он месяц впахивал на работе, да? Жена у него месяц впахивала на работе. Вот. И тут у них раз вечер свободный, они оба не на работе. Говорят, думают, куда? Давайте-ка мы сходим на концерт. Ну, давайте. Вот, смотрят по афишке у себя по городу. Ага, вот в таком-то клубе играет вот такая-то группа. Ты слышала? Нет, не слышала. А в клубе была? Нет, не была. Ну, пойдем. Ну, пойдем. Приходят, а там звукарь говно. И группа говно. Вот, и все это разом на этих людей уставших упало. Они так переглянулись, затянулись и ушли. И больше они на концерты не ногой. Поэтому вот я всегда... Я очень хреново отношусь к плохим звукарям и группам-говнарям, которым дают играть еще и у плохих звукарей. Мне кажется, вот в советское время, хоть и говорят, что херово все было, да, там все было хорошо. Там был какой-то, как это называется, я начал слова забывать. Их сперва слушали, вот, утверждали. Если нравились, им давали дорогу, разрешали выступать. А сейчас кто захотел, тот и выступил. Поэтому нет, я вот все-таки за то время, когда сперва отслушивали, потом утверждали. Так, что там нам пишут? Мир вторичности и смеси, вот так на свет все и появились. На кого-то похожие. Да по любасу так и было. Так, что там еще? Нахер зверей. Нахер так нахер. Вот, фанаты «Сентябрь» также горит, «Любовь и любви» так остаются. Ничего не понял. Да, цензура, вот, все правильно, цензура нужна. «Криворукий звукарь» — это писец. Да, да, ты знаешь, как они обижаются? Ой, как они обижаются. Тут журил я, сидел на «Революшене». Вот, сижу, и я вижу, короче, подо мной прям звукарь. Вот, а я взял с собой полторашку вискаря, термос, все как положено, сижу в жюри. Вот, и я вижу, что этот чувак делает. Просто, ну вот сейчас кто в теме, тот поймет. Вот у него идет бочка, да, он на нее компрессор, ух. А потом еще на общий выход компрессор, ух. И потом еще лимитер, ух. И у него вот такой кирпич на выходе. Вот, плюс все группы чекаются... Там до начала фестиваля они все отчекались, потом набивается полный зал, и понятно, что там другой звук. Там уже другой звук. Вот. И я подошел к звукарю. Ну и так вообще без наездов, без гонора, просто ну, посоветовать там в силу своего опыта. Я говорю: дружище, вот это ты неправильно делаешь. Надо. Вы знаете, как он обиделся? Он так обиделся, он так в меня кидался тапками, бать, и что он там только не делал, вот, и я так это на него поглядел, говорю, да хрен с тобой, господи, ну и ладно, вот, ладно, что там у нас, кривоухий, да, да. Вывод: звукарь всегда виноват, если группа херовая, то виноват звукарь, а если концерт хороший, то группа молодец. Вот, ну, Жень, я сейчас не говорю не про всех звукарей. Нет же, конечно же, есть и хорошие ребята. Вот, я говорю, что в основной массе очень много. Ну, клуб открывается. Кого туда взять? Ну, понятно, что туда человека с большим опытом за большие деньги не возьмут. Посадят какую-нибудь малолетку. Вот, хорошо, если он хоть чуть-чуть понимает, для чего нужны лимитеры, компрессоры. И прочая фигня, да, всякая шушера типа эквалайзеров. И вот. Это в лучшем случае, если он хотя бы знает, что это такое. А в основной массе садятся вот какие-то вот молодняк. Вот. И там бывает ситуация, когда заходишь в клуб, смотришь, какая там начинка металлическая, да, то есть звук там все, там колонки фирма, пульты фирма, ресиверы, компрессоры, все, что хочешь, у тебя все есть. Работай не хочу. А как звук пошел, и все, думаешь, господи, застрелите меня кто-нибудь. Вот я про эти моменты. И понятно, что люди, которые совсем в этом не понимают, да, они просто пришли отдохнуть. А там и звукарь говно, и музыка говно, и все это вместе, и все, и люди перестают ходить на концерты. Я вот про эту ситуацию. Почему люди перестали ходить на концерты? Потому что в 80% случаев я просто уверен, что из-за этого. Вот, а когда у тебя есть... Смотрите, как меня понесло. Вот меня понесло. Вот, а когда ты знаешь, что у тебя там хороший клуб, да, ты уже в него ходишь регулярно, ты знаешь, что там хороший звук, вот, и ты уже с удовольствием туда идешь, ты уже знаешь, что кто бы туда ни приехал, Вот, и если ты слышишь говно, ты понимаешь, что звукарь хороший, а вот музыканты говно. Вот, так, что там, Вовка пишет, есть про звукарей еще один момент, как говорят мои знакомые прокатчики, хорошие кадры сейчас свалили за границу, приходится работать с тем, что осталось. Вот, остановись, все, все, останавливаюсь, давайте ехать дальше, Итак, далее у нас что? У нас группа «Авантюра». Вот, я видел, они уже даже перепост сделали во ВКонтактике. Вот, они донесли до своих фанов, что сегодня будут звучать на радио. Молодцы, ребята. Я надеюсь, что они в чате появятся. Вот, «Мы будем вместе» называется песня. Я, насколько понял, эта песня через 2 дня выйдет на всех цифровых площадках. Вот. А у нас она уже есть. И мы уже можем вам ее включить и послушать. Вот, а Юрка хороший звукарь, да. А Юрка звукарь хороший. А Сережа молодец. Вот, итак, ставим, слушаем. А, подождите, дайте посмотрю, может там у них предисловие есть. Так, «Авантюра», город Москва. Вот, сборная Москвы и Подмосковья. Вот так у них написано. Коллектив нельзя назвать ни молодым, ни старым. Участникам от 18 до 40 с хвостиком. Как следствие, их объединяет только любовь к рок-музыке и желание ее играть. Вот так вот. Я дальше не буду читать там ведро текста. Если интересно, перейдете по ссылочке и почитайте. Итак, группа «Авантюра». Трек называется «Мы будем вместе». Собственно, ставим, слушаем. Поехали.
3: В твоих глазах сияние звезд. В моих руках через беды мост. Кто-то сказал, что жизнь ерунда.

сияние звезд в моих руках через беды мост. Кто-то сказал.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держи.
2: Итак, дорогие подруги, 21:48:30 на моих зеленых системах. Смотрите, сколько до вас, от нас уже. Так, что нам народ пишет? Одни москвичи. Одни... Ну, так получилось. Ну, что, я же не по городам выбираю. Я слухаю, понравилось, беру. Так, неплохо. Неплохо. Так, Витос пишет, мне кажется, что вокал немного не в миксе. Немного... Слушай, ну он не так, чтобы не в миксе. Это просто микс такой, мне кажется. Я, например, тоже люблю, когда он чуть-чуть выпирает. Вот. Раньше, наоборот, любил, когда не слышно. Это все, знаешь, как с возрастом меняется. Ты, видимо, еще пока молод душой. Так. Питер был, вот Антоха пишет, что вы тут про одни москвичи. Был Питер, да, согласен. Так, Серега Дотка пишет, классно, ребята, хорошо поработали, придраться не к чему. Ну или мне хреново слышно, но все в кайф. Так, что там, Леша пишет, через 2 дня выходит дуэт, а к вам попала альбомная версия. Слушай, дружище, ну... Как, что загрузили, то и попало. Вот если бы загрузили дуэт, ну, звучал бы дуэт. Ну, или вам надо было перед эфиром написать, типа, Зухер, давай другую поставим, другую версию этой песни. Вот, и без проблем бы поставили бы другую версию. Мне прям совсем не жалко, от слова совсем. Вот, тут вы сами как-то это, протупили. Так, Женек очень хороший звукач, пишет. Нет, сегодня мы будем гнобить звукарей. Сегодня будем гнобить звукарей. Вот, и я еще в конце эфира мордой об стол убьюсь, чтобы он в клавиатуру прям клювом заряжу, чтобы клавиши во все стороны полетели. Все звукари подонки. Подонки. И я из-за с ними. Вот, ладно. Так, что там у нас? С Лехой поздоровался я. Поздоровался. Вроде со всеми. Все, ладно. Так, поехали дальше. Поехали дальше. А, ну мне понравилось, да, кстати, я что-то. Все, ребят, если бы мне не понравилось, не взял бы в программу. Я просто сегодня подтормаживаю, вы не обижайтесь. Так, далее у нас что? Далее у нас децимальный номер. 6 из 6 называется песня. Где они? Где? Вот они. Вот, 6 из 6. И я тут сегодня в ленте новостей увидел, что они опять собрались, понимаешь, в этот. На Revolution. Опять они собрались на Revolution. Так что я так подозреваю, мы их еще не раз услышим. Вот написано у них следующее. Децимальный номер – это рок-группа, состоящая из друзей детства, воспитанных на песнях советского рока. Песни ДН... А, децимального номера о нашей жизни. В них можно найти все и для себя, и про себя. Это мелодичные композиции, подкрепленные философскими текстами с врывающимися музыкальными рифами и легкой гитарной музыкой. В топку, понимаешь, такие сопроводиловки. Надо писать проще. Зухер, как ты там поживаешь? Слушай, я поживаю... Как говорил Габинович, не дождетесь. Не дождетесь. Итак, ставим, слушаем децимальный номер. Так, сейчас я их сразу скопирую. Город Москва же. Москва же, да же, все правильно. Ну-ка, да, Москва. 6 из 6. Ставим, слушаем, вы комментируете обязательно. Вот, а я вам сейчас ссылочку брошу.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держи.
2: Итак, другие подруги, отзвучал у нас децимальный номер. Вот ребята молодцы. Вот прям раз сразу ссылочку, хлоп-хлоп-хлоп в эфирный чат. И отлично. И кому понравились, все сразу перешли, добавились. Так и надо. Так, что там нам? Что мы тут за эфиром общаемся? После заката пишут песню, не слышно почти. Ребят, я же в начале эфира говорил, если вам хочется нормальный звук, качественно слушайте радио, потому что стрим, он не предполагает, что можно и музыку одновременно слушать, и мою тарабарщину, потому что стрим, он, это моя отсебятина, он чисто, чтобы вы знали, когда стопку поднимать, он не для качества звука, на радио там звук хороший. Вот, поэтому, если хочется послушать хорошо, прям вот, тем более у нас на сайте-то это вообще удобно. Нажимаем паузу на стриме, а выше на проигрывателе нажимаем play и слушаем песню как положено. Вот, а надоело обратно, там паузу, а тут, понимаешь, play. И все, и вот так вот можно play паузить до конца эфира. Так, что там нам пишут? Даже не знаю, как бы ты выглядел без бороды. Слушай, ну зайди ко мне в этот, в профиль. Там у меня есть прям фотка 45-летней давности. Без бороды там. Я там и без ботинок, и без бороды, но зато уже в наушниках. Вот, Витос, здравствуй, дорогой. Только что тебя вспомнили. Представляешь, вот только-только тебя вспомнили, и ты вот он нарисовался. Мне тут кто-то написал. А, Антоха вот пишет, что в конце миксера вместо синего оленя врубили Victory Band, ты слишком стар. Вот, и раз, Витос нарисовался. Так, ладно. С бородой круче, но бороду тоже надо брить, но лучше брить под Новый год. Нет, да ты что? Я же натуральный Дед Мороз. Мне вообще не надо приклеивать ватную бороду. Я тут Коляновну вчера убалтывал, я говорю, пойдем, понимаешь, детям нести радость. Давай нести детям радость в квартиры. Вот, сделаем из тебя снегурку. У меня готовый Дед Мороз. Мне только халат красный нужен и белые тапки, и все. И все будет здорово. Так, Димка, да-да-да, я тебе напишу. Спасибо, дорогой. Привет. Привет, Барнаул. Слушай, я сейчас вот я эфир отведу, открою личку. Вот, чтобы личка заработала, и пришлю тебе с дек. Вот, а у тебя есть Боксбери там в Барнауле? Да, думаю, есть. Во-первых, мне кажется, Боксбери дешевле, чем с дек. Вот, а во-вторых, он ко мне ближе. Но если тебе удобнее с дек, то, конечно, я кину с дек. Вот, так, что там, тебе надо Дед Морозом работать? Да, я и хочу, я уже планирую это сделать уже года 3-4. Вот, но все как-то сдуваюсь я под конец. А тут вот прям в этом году, наверное, попробую. Потому что было много, понимаешь, в этом году у меня расходов непредвиденных. И я хочу восполнить их, конечно, своей бородой. Вот, а так как человек я спокойно не пьющий, вот, я могу не бухать. Я могу, понимаешь, от звонка и до звонка тарабанить. 25 декабря по 10 января Дед Морозик. Так, белые тапки, думаю, рановато. Ну, я имел в виду валенки. Ну, тапки, да, пока не надо. Вот, Виталик, привет. Привет, пишет, только я проснулся, ничего страшного, послушаю в Ютубе в записи. Да, послушаешь, конечно. Так, что? Этакий Скандинополь... В бороде пузырь, огурец и сополь. Согласен. Мы тут же вчера ходили с дочкой, с Ленкой в кино. В кино пошли, они меня вытащили. Вот, мы полчаса по пробкам тянулись туда, приехали. Вот, купили, понимаешь, этих, птичий корм Ленка его называет. Попкорн. Вот, какую-то водичку. Отдали, короче, 1200, не знаю за что. Вот, но весь кайф в чем? Мне досталось кресло сломанное, то есть я весь фильм лежал полулежа. Вот, и, конечно, я пихал в себя этот попкорн, косичек на бороде не было. И весь, понимаешь, годовой запас попкорна у меня в бороде осел. Вот, я потом еще до дома ехал и всю дорогу ел этот же попкорн. Так, что тут нам Вовка Федорович пишет? Кстати, по поводу концерта. Уже послезавтра в Москве. Билетов еще немного осталось. 17 ноября в клубе Тон 71 состоится долгожданный электрический концерт группы Борис Федорович. Только проверенные временем песни, от веселой босановы до глубокой лирики через рок с глубоким смыслом в авторских песнях. Вот. Так. Начало в 19:00. Москва, Бакунинская улица, дом 71. Вот, ребят, кто в Москве будет 17 ноября, вот прям очень рекомендую. То бишь, это завтра, да? Нет, это послезавтра. Очень рекомендую, потому что у Бориса... Ну, я не скажу, что мне прям все как нравится, прям ой как, но классных песен много там у них, поэтому кто будет, рекомендую, сходите. Вовка, ты мне напомни завтра, я еще репост сделаю в группу. Вот, то, что сам я забуду, ты меня знаешь. Меня надо пинать по жопе, тогда я все сделаю. Так, что там нам пишут еще? По полу будешь таскать, точно будешь похож на Дед Мороза. На Дед Мороза. Слушай, ну, мне, чтобы на Дед Мороза быть похожим... Во-первых, меня попы за своего держат. Мы тут с Коляновной недавно катались. Куда мы? В Козельск мы ездили. Мы ездили с ней в Козельск. Вот, там есть такая прикольная штука, называется она у них, сейчас я вспомню, как это называется, Вихляндия. Кстати, реально занятная штука, вот пока снег не выпал, советую сходите, ну, кто рядом с Козельском находится. Вот, и мы оттуда ехали, остановился я на заправке, Коляна пошла водички купить. Вот, а передо мной стоит крузак, и выходит с заправки поп. Такой прям натуральный такой, с пузой. Крест такой вот у него, как это, за всю пузу. Вот, но без бороды. Такие у него усики, плюгенькие такие, вообще прям, фу. Вот, такие усики на таком крузаке нельзя возить. И он так на меня раз посмотрел, и прям так это, поклон меня отбил. Я прям еле удержался, чтобы его не перекрестить в дорогу, но меня постоянно путают. Один раз подвозил попа. Вот, ехал я с работы, он стоит на дороге, рукой машет, остановился, взял его. Вот, он мне тут, понимаешь, этот, тоже, а вы, говорит, батюшка, случайно, я говорю, не-не-не, я прям говорю, совсем наоборот, с другой стороны. Вот, но постоянно меня путают. Так, все, ладно, поехали, давайте дальше слушать. Далее у нас Андина, сейчас я ее открою, где она, вот она. Город Тамбов, про себя написано следующее. Группа из Тамбова, исполняющая уютные песни о чувствах в стиле инди-поп. Образованная в 22-м году певицей Анастасией Юрьевой и бас-гитаристом Денисом Уваровым. Позже в качестве гитариста коллективу присоединился автор-исполнитель Виктор Малыгин и барабанщик Игорь Любимов. Вот, собственно, 4 человека из Тамбова. Давайте мы их сейчас будем слухать. Пока ехал, мог и грехи попутно отпустить. Да я ему и так все простил. Я ему все простил. Вот. Но прикольно было. Так, ладно. Андина, Август, Тамбов, ставим, слушаем, а вы комментируйте.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, другие подруги, 22.07.37 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. Вот, я тут рассказывал. Тут меня Дэв спросил, как думаешь, настоящий голос или нет. Даже не знаю, но вокал прикольный. Я по большей степени из-за голоса и взял эту песню сегодня в эфир, потому что голосок прям чистенький, классный. Мне нравятся такие вокалы, потому что это прям, ну приятно слушать, честно. Вот, я не скажу, что там прям какая-то выдающаяся музыка. Нет, все сделано хорошо, все стандартно, но голосок прям хороший. Очень здорово. Так, вот пишут, неплохо, чем-то похоже на Максим. Хорошо поет, хороший продакшн, но песенки мягенько так, все хорошо в общем. Нормально поет, в принципе, нормально. Так, милый трек. Соня, привет, на всякий случай еще раз, вдруг не слышала. Так, вот, Борис Федорович пишет, прям кайфанул от песни, чуть, может, вокал замылили обработкой, слова не очень читаются. Нет, слушай, хорошо там все, скорее всего, у тебя замыленные колонки. Потому что я когда выбирал, я слушал, не помню на чем, по-моему, в наушниках. А там прям наоборот чистенько все было, хорошо. А сейчас я слушал в колонках. Да, я сейчас сидел в колонках, слушал. А когда выбирал, в наушниках слушал, потому что ночь была. Вот, и в колонках тоже вот сейчас хорошо звук. Не знаю, мне понравилось. Может, просто у нас с тобой вкусы разные тоже, как вариант, но... Я бы не сказал, что он прям замыленный спецэффектами. Нет. Так, Серега пишет, миленько, прозрачненько, гитарненько, вокальненько, аж до любви. Аж до любви. Так, будет ли... Чего тут у нас? Кто? Не могу понять, откуда... Откуда я выхватил этот комментарий? А, будет ли рок в какой-то из песен? Слушай, сегодня рока было уже... с изобилием. Я не знаю, мы сейчас как искать, услышим. Ты что думаешь, я помню, что тут на выбрано у меня? Нет, не помню. Так, что-то хаотично. Так, это ухи, значит, подсели после репетиции перед концертом. Может быть. Да, а вы где репетируете? Небось, в комнатке 3x4. Вот, с полноценной барабанной установкой, да? Так репетируете? Ох, я как вспоминаю эти дни, когда мы репетировали на репо-студиях, на репо-базах, репо-базы у нас это называется, твою мать, когда комнатка 3x2, там стоит ударная установка, там поверху стоят каких-нибудь пару мониторов на ребро, все это орет дурниной, гитарист накручивает себе погромче, басист себе погромче, барабанщику вообще посрать, он и так самый громкий. Вокалист рвет связки, потому что он не слышит ни себя, ни барабанщика, ни гитариста, ни басиста. Он вообще никого не слышит, он просто слышит какую-то какофонию. Вот, и все это надо переорать. И я сейчас как вспоминаю эти времена, и ведь на всех репобазах одинаково было. Блин, это просто какая-то жопа. И как, я думаю, люди, как они туда ходят же, ходят, деньги платят за это. Вот, сейчас вспоминаю, как страшный сон. Ну, сам ходил, я знаю, что это такое. Вот. Так, там скорее до хрена ревера. Да нет, там ревера нормально, там все. Так, нашел я у тебя YouTube-канал, там два видео. Я подписался. Я не знаю, какой ты у меня YouTube-канал нашел с двумя видео. Это, наверное, не мой канал. Ты про Зухера или про неформатку? Если про неформатку, то там видео... Ну, как минимум 205 точно есть. Вот, плюс там клипов еще штук 300, наверное. Там много видосов. А если ты про Зухерский канал, там тоже много песен. Там у меня официальных видеоклипов, наверное, штук 6-7. А плюс я как-то делал проект каждый день по песне выкладывал. То есть там тоже что-то там порядка 80, наверное. Ну, много там должно быть. Ты, наверное, не туда куда-то подписался. Вот. Ладно. Так, что там нам? Отвык уже репетировать. Отвык уже репетировать. В полноценной комнате 7 на 8 у нас. Вот, комната 7 на 8. Ну, тогда вам советую в наушниках репетировать, потому что, ну, сейчас я уже знаю, что такое правильная репетиционная база, да, когда у каждого свой мониторинг, чтобы все в ушах, каждый, кому надо чего, тот себе и прибавляет, вот, а остальным комфортом, и не надо кричать. Ладно, поехали дальше, поехали дальше. Далее у нас что? А что у нас сейчас звучало? А, у нас звучала Андина. Вот, у нас сейчас после заката. После заката. Вот, Серега пишет, я со стрима слова разобрал, и что радует, манерности нет той самой гуйо. Гуйо. Это вот он сейчас про Андину. Нет, там манерности вообще нет. Там просто все, ну, все по-доброму спето, по-доброму сыграно. Не знаю, мне понравилась Андина. Че уж там, кто там, я уж не помню, кто там докопался. Ну, после того, как я начал про звукарей, тут, смотрите, я дотянулся уже до репа бас. Вот, меня сегодня несет. Меня сегодня несет. Ладно, давайте дальше. Далее у нас группа «После заката». «После заката». Так, Андину закрываю, отзвучали. А я на Андину ссылку кидал, кстати, нет? Ну-ка, сейчас я покручу вверх. Мне кажется, я забыл. Я забыл кинуть, что ли, ссылку? А, нет. Да, я не кинул на Андину ссылку. Ё-моё, сейчас, сейчас, ребятки, сейчас я исправлюсь. Вы уж меня простите. Давайте я сейчас прям напишу. Отзвучали. Так, копировать. Сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас мы это дело поправим. Так, отзвучали. Отзвучали. Оп. И ссылочку. Вот так вот. Как я так... Как я так? Ну, мне можно, я уже... У меня срок годности к концу подходит. Вот, а теперь возвращаемся к «После заката». Так, про себя у них что написано? Ничего у них... Ничего у них не написано. Мелодичный поп-панк. Вот так вот. А, это Эмиль как раз. Это как раз Эмиль, да, который здоровался с нами в самом начале. Вот, сейчас мы будем слушать Эмиля, город Альметьевск. Так, Альметьевск это где у нас, ребят? Ну-ка расскажите мне, Альметьевск, что-то знакомо? Альметьевск это у нас теперь Россия, да, уже? Вот, Альметьевск это, мне кажется, что-то где-то ближе к Казани, да? Где-то там, Татарстан, наверное. Наверное, где-то там. Вот, ставим, слушаем. После заката каждый миг, что-то они тут даже про себя написали где-то в комментариях. А, вот. «После заката» — это пока сольный проект, соавтор Евгений Литвинов. А, вот же что! Вот же в чем дело-то! Вот же, что тут женек-то делает? Татарстан, Зухер, там же, где и Лениногорск. Все, я понял! Я понял! Итак, поехали, ставим, слушаем. «После заката» каждый миг. Поехали! Поехали!

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и
2: держись. Итак, другие подруги, я тут сейчас листаю на сайте неформатки, проглядываю, но я не уверен, что я все, конечно, перенес эфиры. Вспоминаю, что за ребята у нас были еще из Лениногорска. Потому что прям очень сильно была похожа сейчас и манера исполнения, и прям гитарешки-то, и вокал прям сильно-сильно похож. Я вот сейчас пытаюсь вспомнить, что за группа, но это, конечно, давно было. Очень давно у нас кто-то там из ребят был. Но я к тому, что прям сильно было похоже. Сильно было похоже. Но как их зовут, я не помню. Так. Почему-то не все программы подписаны из какого города. Короче, это путь в никуда. Это путь в никуда. То есть, если я сам не вспомню, то я не... Ну да, и, конечно, не все эфиры загружены. Не все эфиры загружены. Ну ладно. Надо теперь выяснить, какие не загружены. Вспомнить про них. И догрузить. Ладно, вернемся мы все-таки. Вернемся мы к песне «После заката». Так, смотрите, что нам тут пишут. Мне понравилась песня «На 100 звезд». Классика жанра. Вокал прекрасный. Так, что там? Классическая тема на фишках. Хорошо поджемили зачет. Так, веселенько, симпатично звучат припевы. На фишках хорошо поджемили зачет. Так, веселенько, симпатично звучат припевы Бекки. Гармонично.

Обязательно добавимся, конечно же. Ты ссылку кинул? Кинул. Вот, сейчас я после эфира пройдусь, добавлюсь во все группы, которые мне накидали тут. Вот, так, что там еще у нас? Надо премию им дать за прекрасный вокал. Ну, вы высылай, я думаю, они принимают посылки. Ребят, напишите свой этот СБП. Напишите свой СБП в чат. Вам тут премию хотят дать. Так, ладно. Что там у нас? Татарстан. Да, мы выяснили, что это Татарстан. Все правильно. Моя думалка, чуйка двигалась в правильном направлении. Не, просто на самом деле я не сказать, что я прям отличником был по географии, да. Вот, но в силу того, что я в давние времена объездил весь Советский Союз практически. Я не был только в Узбекистане. И я не был в Таджикистане. Вот в станах я не был. В Казахстане был. Вот. И поэтому я так плюс-минус более-менее представляю, где что у нас находится. Вот. СБП не работает. Смотрите, все. Даватель премии. Даватель премии свернул, понимаешь, со своей колеи. Не хочет он вам премию давать. Вот. Ну, вышли им почты, значит. Почта России... Заверни в конвертик 500 рублев и отправь. Так, спасибо, мы за идею. Вот, после заката пишут, не надо нам премий, мы за идею. Ну, давайте. За идею, это знаешь как, это вы пока просто кушать не хотите. А когда кушать хочется. Я помню, раньше тоже за идею катался по всей стране, по фестивалям. Куда позовут, туда и ехал. Куда позовут, туда и ехал. Вот. А потом уже я понимаю, что меня зовут. Я говорю, ну вы хоть бензин оплатите там, я не знаю. Я уж не говорю там какой-то гонорар и жилье. Уж хотя бы бензин, дорогу оплатите. Не-не-не. Я говорю, ну тогда не-не-не. Тогда никуда не едем. Вот, ладно. Ну, у вас пока есть возможность ездить за идею, ездите, конечно, ничего в этом плохого нету, абсолютно, наоборот, это классно. Набиваете опыт, вот, как это называется, ставите голос, вот, ставите нервную систему, вот, и поэтому херачьте. Пока есть возможность, херачьте, но... Знаете, что придет день, когда вам это надоест. Вот, вы будете говорить, ну, хотя бы бензин оплатите. Вот, тогда приедем. Ладно, что там? Ладно, проголосуй хотя бы. Заднюю дал, хотя бы проголосуй. Я думаю, проголосует. Уж чем-чем. Кстати, да, друзья, у нас, смотрите, есть альтернативное голосование. Для тех, кто не в курсе, для чего это надо. Оно никак не влияет на основное голосование, но... Альтернативное голосование через неделю будет умножено на 2 и зачислено на баланс музыкантам. Музыкантам умножено на 2 и зачислено на баланс музыкантам. Поэтому, как бы, если вы хотите музыкантов поддержать, то вот переходите по ссылочке на альтернативное голосование и туда, понимаешь, закидывайте денежки. Там рублем голоса, да. Вот, а нормальная голосилка у нас появится... в нашем телеграм-канале. Вот, соответственно, когда она появится, в нашей группе появится ссылочка. И чтобы не пропустить момент, когда у нас появится и у вас появится, не забудьте, поставьте колокольчик в группе Неформатное радио во ВКонтакте. Вот так вот. Солнце мое пришло и глядит. И глядит на меня, говорит, пойдем чай пить. Ты одна пойдешь чай пить? Со мной? А, уже пошли? Слушай, ну у меня я еще никак. Я тут работаю, понимаешь? Я тут работаю. Все, говорит, кончай быстрее. Все, сейчас я тут это... Я все. Ладно. Так, что у нас там? Стоп-слово. Стоп-слово, кстати, вот... А что, одна песня осталась? Стоп-слово. Откуда у нас ребята? Уссурийск. Вот, ни хрена себе. Их же надо было первыми брать, да? Потому что у них, наверное, сейчас сколько-нибудь там 29 часов, наверное, у них и 26 минут. Вот, ну, ребят, извините, не подумал. Так, группа «Стоп-слово», смотрите, «Владивосток» написано тут, а в дислокации стоит «Уссурийск». Походу, их раскидало.
Вот, пишут они про себя следующее. Песни

в энергичном стиле, который может быть охарактеризован как мелодичный поп-рок, испытывающий влияние рок-н-ролла, регги и прибывающий в порт кораблей. Песня «Беги» — первый официально выпущенный сингл группы. Ставим, слушаем, собственно, то ли Владивосток, то ли Уссурийск, непонятно, но вы все равно комментируйте. Все равно комментируйте. Поехали.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держи.
2: Итак, другие подруги, сейчас сижу за эфиром, перебираю. Кинь ссылку на профиль, сейчас кину. Сижу, перебираю в голове, кто у нас еще из Владика. Вот, хоть убей, не могу вспомнить. С Челябинска до хрена ребят. Со Свердловска много ребят. С Новосиба много ребят. Вот с Владика у меня точно было два диджея. Диджей Айс и диджей, господи, как его звали-то, черта малахольного. А, уже не помню. Вот, потом они приехали. Мы тут фестиваль 11-11-11 закатывали. Они приехали, они оттуда ехали 10 дней на поезде. Приехали в Тулу. Вот, осели здесь у нас, наверное, месяца два они жили. Я их устроил на стройку работать. Они у меня тут работали на стройке, жили в сарайке. Вот, потом кое-как на Новый год они все-таки уехали. Вот, и все. И закончили они диджейством, потому что они уехали автостопом. Уж сколько они там добирались, я не знаю. Вот, потом они между собой переругались все. Вот, сейчас я с Айсом недавно общался. А, вот у меня Знюха, кстати, поздравлял. Звонил мне. Вот, и что-то как-то пропал. Так, ладно, вернемся мы все-таки к песне. Стоп-слово у нас сейчас звучало. Вот, ребят, мне понравились, вы мне понравились. У них дислокация стоит Уссурийск. А в описании группе написано, что группа из Владивостока. Вот, ну, я так подозреваю, что там в тех краях 1000 верст вообще не крюк. Вот. Так, и мне понравилось, ребят, грузите еще своих песен. А ну-ка, сейчас я нажму еще треки автора. А у них одна песня два раза загружена. Вот, грузите еще своих песен, мне понравилось, звучите хорошо, сведено хорошо, все здорово. Короче, красавчики. Вот, что нам люди пишут. Смотрите, песенка зашла. Сонька пишет по тексту, не поняла, музон прикольный, проходок с соляркой тоже интересный, но короткий что-то. Проходок с соляркой. Проход целиком. Так, Эмиль пишет, крутой трек, молодцы, на концерт с удовольствием бы сходил. Так, Дэв пишет, музыка классная. Антоха пишет, мне зашло. Так, что там нам в основной чат пишут? И тоже все хорошо в этой песне. Сегодня как специально песни выбирал. Все как на подбор хороши. Слушай, но я же старался. Я же с дикого, понимаешь, выбирал треки. Вот, и моей душе хотелось чего-то ух и ах. И я вот вам навыбирал. Вот, ладно, друзья, что будет дальше? Завтра ночью или послезавтра утром появится у нас на сайте запись сегодняшнего эфира. Появится там ссылочка на нашу голосовалку. Вот, можно будет ставить галочки за несколько коллективов. Вот, и через неделю выберем победителя. Победителя заберем, конечно же, в ротацию и начислим 1000 неформатных рублей балансику. Вот, у нас на сайте. Далее. Чего? Альтернативное голосование точно так же будет неделю действовать. Оно никоим образом не влияет на основное голосование. Но если там будет нормальное количество голосов, то я придумаю какие-нибудь радийные призы. Конечно же, они будут радийные. Вот, кого-то там в ротацию заберем, кого-нибудь там каких-нибудь треков дня. Короче, я придумаю, мы посмотрим. Да? Ну и, соответственно, все, что будет накидано в альтернативную голосовалку, а там у нас рублевое голосование, будет умножено на 2 и зачислено, собственно, самим артистам на баланс. Вот, поэтому для вас это способ подбодрить любимых артистов. Вот, от себя что хочу сказать. Еще раз передать всем большой привет, сказать огромное спасибо за поздравления. Если я, знаете, сидел и думал, если столькому количеству людей вообще не всрать на меня, да, и столько людей поздравили, и прям думаешь, наверное, все-таки не очень я плохой человек. Ну, я вам честно скажу, это прям приятно, черт побери. Вот, поэтому, конечно же, вам огромное спасибо. Постараюсь я выполнить все, что вы мне нажелали. Вот, постараюсь не загнуться до следующего ноября. Говорю вам всем пока. Услышимся с вами теперь во вторник в рамках программы «Неформатная бомбардировка», которую я вчера просифонил. Вот, ну и, конечно же, через неделю будет следующий миксер. Вот, все, радиослушателям говорю пока. Закончим мы, как нам и предложили, песней The Victory Band. Ты слишком стар. После этой песни включится ли другой диджей или автодиджей, но тихо не будет. А на стриме я еще повисю, покурю.

0: тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Rolling's Band. 47 место среди величайших групп и исполнителей хард-рока. Это несмотря, что вокалист и основатель Генри Роллинс вначале был панком и пел 6 лет в группе Black Flag. Катарсическое влияние фанка, постпанка, нойза, джаза – все это объединено или обрамлено рамками хэви-метала, психодела и еще хрен знает чего. Короче, надо слушать. Очень мощная тема. Кто не знает, прямо рекомендую ознакомиться. 7 студийных альбомов, но каких? Роллинс распустил группу в 2007 году со словами: «Я не хочу играть старую музыку. Для меня это сражаться в битвах, которые уже закончились, и называть себя воином. Я не вижу ни смелости, ни приключений в том, чтобы заняться старым делом. Я должен двигаться дальше. Многое еще предстоит сделать». Слушаем «Ghost Rider».

0: участники сборника «Грани».
1: 18-й трек второй пластинки «Грани», группа «Своя компания», город Москва, трек называется «Drive Rock'n'Roll». Поехали! Поехали!

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы.

0: участники сборника «Грани».
1: Седьмой трек второй пластинки «Грани», группа из Самары. «След пепла», «Затерянный мир» называется трек. Поехали!

затерянный мир. В полутемных подъездах, подвальных иллюзий, больших городов. Этот мир, он всегда напряжен до предела. Мир исписанных стен и жилых чердаков.

разбитых бутылок, сигаретных окурков и грязных шприцов, странных запахов слов, алкоголя и дыма, и любого себя затянуть он готов.

0: Спарт. Привет, друзья! В эфире
1: «Мир
2: неформатный»
1: радио.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Всем привет, меня зовут Андрей Хмели, и я представляю свою песню «Паранойя». Она была написана в далеком 2010 году в очередное похмельное утро в славном городе Астана в Казахстане. Желаю приятного прослушивания.
2: Третья песня на пластинке «Ништяки 2», группа «Хмели». Трек называется «Паранойя». Астана, поехали!

0: участники сборника «Грани».
1: Восьмой трек второй пластинки «Грани», город Воронеж, проект DVR, «My Way» называется трек. Поехали!

а время устало ждать. Твой путь среди звезд искать. Ведь ждет тебя ад и рай.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Мы словно бы пользовались одной колодой карт. Сразу ведь чувствуется, когда перед тобой человек, самые заветные двери приоткрывший чуть шире остальных. Таким человеком был Джимми Пейдж, сказал это Роберт Плант. А группа эта, кто еще не понял, Led Zeppelin. В 1968 году, после распада Yardbirds, права на название остались у Джимми. Он начал набирать новый состав. Джон Пол Джонс на басу и клавах. По совету Планта решили обратиться к Дону Бонему. А он у Кокера думал поработать. Но после очень настойчивых реляций Джимми и Роберта, Бонем согласился, и получилась одна из величайших групп мира. Слушаем.

0: участники сборника «Грани».
1: Четвертый трек второй пластинки «Грани» — московская группа «Акрет». Трек называется «Дальнобойная». Поехали! Поехали!

тихих сумрачных залах музея, шкуры змей неестественно длинных, чучел всклоченных в мутных витринах, бесконечнейшая галерея, но жестоко чарует меня. После страшных чудовищ косматых, зал, где отблеск воды и огня, в крыльях бабочек страшно распятых.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Да, шел и как-то спокойно так никого не трогал. Думаю, а что бы мне такой вот блюзик? Блюзик такой, именно про водочку, вот хороший блюзик про водочку. И почему-то мне сразу вспомнился мне ПГ, который пел «Мама, я не могу больше пить». А мне наоборот бахнуло так, что надо выпить холодной водочки пузырь, и все, и жизнь наладится охерительно.
2: 11-й трек первой пластинки «Ништяки», город Губкин, проект Игорь К. «Холодной водки пузырь». Поехали!

сестра. В каждой песне суровая радость, в каждом вопросе ответ. Я бы не был собой, если бы позволил им выключить свет. Господи, прости нас, Господи, спаси нас, Господи, налей нам здесь и с собой на вынос. Господи, прости нас, Господи, спаси нас.

На площади праздник, народу сказали, что ад — это рай. Три раза на посошок истили, мы уже никуда не идем. Эту книгу брось в печь, ей необходимо очищение огня. Мы проснемся весной, когда зацветет наш обугленный сад. Мы бы были не мы, если бы хоть раз оглянулись назад. Господи, прости нас, Господи, спаси нас, Господи, наверное.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Наш воронежский друг Денис, проект DVR, трек называется «Эксперименты», есть на всех цифровых витринах мира этот сингл, поэтому находите, ставьте себе в плейлисты, скачивайте, надеюсь, вам понравится.

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы.

За окном носит ветер небесную шерсть. Ты с работы сбежала без четверти шесть. Надоели тусовки, домой да поесть. И схлопнулся вечер до комнаты, книги и чашки. И не надо спешить, ведь сказка не быстро и тянется нить. И самое время драконов ловить.

Драконы имеют могучую стать. Драконы страшны, как ядрить твою мать. Так, может быть, смог бы один напугать мальчишку бесстыжего, что не звонит и не пишет. Как-то пусто вокруг. О, где ж ты, дракон, перепончатый друг? Ноябрь улетают драконы на юг. А вдруг хоть один

И к звездам уносится мыльный пузырь, и в чашке заварен ядреный имбирь. Китайский фонарик насажен на штырь, ловушка расставлена, можно ждать без опаски, но сбывается сон.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Ну что ж, начнем с жести. Есть фэны, которые ездят за своими кумирами по всему миру. Так вот, таким фанатом этого музыканта является старший брат северокорейского диктатора Ким Чен Ына, Ким Чен Чхоль. Я бы, кстати, тоже бы покатался, если бы денег было. Музло, которое играет, и как играет этот человек, просто гениальное. Запишите там меня в его фанаты. Hand to Cry Today, Blind Faith.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держи.
2: Итак, друзья, приветствую, что-то у меня опять все глюкнуло, к чертовой матери. Привет всем. Сейчас запущу все свои мессенджеры. Давайте для новеньких расскажу, как с нами общаться. Во-первых, у нас есть WhatsApp 902-75-00-59. Кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там группу «Неформатное радио». Тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Вот. Ну и, конечно же, Discord. Наш Discord, все уже давно туда перебрались, потому что там актуально, там быстро и там хорошо, и там не тупит. Ромка, Ромка, здравствуй, я тебя не видел. Приблизительно это к лет, наверное, 5. Ромка, давай ты пиши лучше в Discord. Ссылочка на наш Discord-чат есть в заведенной теме в эфирном чате в группе во ВКонтакте. Вот, как бы тыкаешь туда, и все там понятно написано. Вот, привет, Геннадий, привет, Вадимка, Антоха, здравствуй. Дениска, приветище. Яков Николаевич, здравствуйте вам. Борис Федорович, привет, привет. Кто там еще у нас? Стрела Морфея, обоим ипостасям мое вам с кисточкой. Витос, здравствуй. Сегодня у нас прям красота. Красота, все уже ждут, все уже соскучились, да? Вот, самурай Гондураса, Ленушка, вот кто тебе такое название вообще дал? Вот, Ленка, привет, и еще у нас один был человек тоже с ником хрен выговоришь, сейчас я найду, Сикарашка тоже, Танюха, здравствуй. Вот, ну что, давайте начнем, что-то у меня WhatsApp не запускается, потому что сел телефон. Ну, сейчас, ладно, мы запустим что-нибудь и восстановим и этот узел связи. Друзья, привет всем! После пятничного внепланового синего эфира, как бы все ждали, что к Зухеру постучатся, но не постучались. Видимо, там всем стыдно. Вот. Тем не менее. Итак, пропустили мы прошлый миксер, и тем не менее, все равно голосовалка была очень тухлой. Вот прям тухлее я еще ничего не видел. Не, ну бывало, конечно, и тухлее, но как бы хотелось, думалось, надеялось, что в 92-м миксере как-то все будут поактивнее, но ни хрена не захотели. Вот, смотрите, победительница у нас Петровна, причем заслуженно, я считаю, абсолютное зло Коляновна. Подошла, будешь здороваться с народом? Нет, что-то. Она мне соку принесла, целый стакан.
3: Всем привет. Муж ты мне не выдавливает?
2: Мама, муж ты. У нас, знаете, у нас любимое выражение теперь — выдавить из плюни черта. Да, вызывайте экзорциста, будем выдавливать черта из собаки. Вот, собака, жена выдавила мне прям целый стакан апельсинового сока, сижу, жирую. С апельсинами, с мандаринами. Твою мать, сейчас прям вот попробую и зашатаюсь. Игорян, здравствуй, дорогой. Юлька, с днюхой тебя с прошедшей. Вот, молодец, напилась. Это правильно, в днюху надо обязательно напиваться. Я тебя поздравляю от всего сердца. Пусть твой, как это называется, у мужчин импотенция, да, а у женщин что, фригидность, да, чтобы вот у тебя творческая фригидность никогда тебя не посетила, чтобы все у тебя было хорошо и двигался твой, хоть ты и не любишь, но я его все-таки называю проектом, потому что проект классный. Вот, ну давайте уже поставим пыль и будем, собственно, общаться дальше. Я пока заведу WhatsApp и выпью все-таки апельсиново-мандаринового соку. Вот, что, поехали, слушаем Петровну, слушаем Чуеву, и через две песенки уже начнем основной миксер, поперли.

А итак, другие подруги, 21.12.02, вот такое красивое время на моих зеленых системных. Привет, Игоряныч, привет, Димка, Ромка наконец-то добрался до нашего Дискорда, молодец, молодец, дружище. Еще не хватает твоего второго дружбана, где он тоже пропал, куда вы вообще пропали все, непонятно. Наши давние, дикие и родные куда-то все подрастерялись. Так, ладно, ну что? Что, начнем? Начнем, что? Начнем очередную программу «Миксер», ё-моё. Вот, кто тут пишет, что народ уже бухать устал. Слушайте, а что еще делать? Что еще делать? Ну, я вот сейчас хоть ковыряюсь, делаю, как это, не основную студию, а микростудию, да, звукорежиссерскую комнату делаю себе. Хоть есть куда отвлечься. Работы никакой. Понимаешь, жопа. Оплатил сегодня серваки. Вот. И чувствую, что еще один месяц без работы и все. И все. Придется выключать информатку к чертовой матери. Так, ладно, друзья. Давайте уже. Вот, Стаска в Москвабаде у нас. Ну, а что вы не общаетесь вообще, что ли, теперь? Давайте уже начнем. Итак, первый. Первый трек сегодня ни Коляновна, ни я их не расставляли, поэтому я их просто вот швырнул в плейлист, как они были скачаны. Вот, никакой абсолютно логики, просто вот именно как скачано. Первый трек у нас сегодня из Воронеж. Вот, и как везде Дениска написал, что вот он вдарился в попсу, в эстраду. Ну ты знаешь, Дениска, вот я его когда услышал, я бы не сказал, что это прям-таки эстрада, прям-таки попса. Вполне себе такой нормальный получился трекан. Ну вот я бы вот точно бы не назвал никакой попсой эстрадной. Вот, Мира, Дашка, приветище. Приветище тебе. Вот, итак, первый трек у нас сегодня из Воронежа. Называется он «В города». Многие его уже слышали, потому что звучал он в треке дня. Но тем не менее, в миксер беру обязательно. Поехали, ставим, слушаем. Что там Дениска написал? Написал еще один из моих проектов в стиле эстрада поп-музыка под названием «В города». Окунет в мир лирики и спокойной музыки. Вот, эстраду и поп-музыку я бы прям удалил бы из этого описала, потому что получился нормальный, хороший трек. Итак, поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держи.
2: А итак, друзья, привет всем, кто к нам только что подключился. Здорово, здорово, Медведюква. Оставалось у вас. Где? Где мой, сука, конвертик? Почему еще не отправила? Почему еще на почту не отнесла? Ну-ка, быстренько, быстренько. Привет тебе. Вот, пишет, неплохая песня, но на куплете хочется вокал полегче. Не такой напряженный. А проскакивает местами то, что надо. Так. Так, что там? Антоха пишет, согласен, эстрада близко не ночевала. Ну, вообще это не эстрада, я не знаю, Дениска, что с тобой такое случилось? Просто хороший заебатый трек. Вот мне, ну как, без мата и не получится. Хороший он, даже Коляновна хвалит, а она не любит вообще музыку с неформатки. А тут вот хвалит, говорит, хороший, с улицы услышала. Так, что там у нас? Петровна, здравствуй, здравствуй, дорогая. Ты у нас, я не знаю, пропустила, не пропустила. Короче, ты победилка. Победилка ты сегодня уже отзвучала. А теперь в ротацию к нам отправляешься. Игорян Воронежу привет передает. Так, что там? Игорян, ты, кстати, с работой разобрался. Тебя вернули обратно или нет? Расскажи нам. Так, что там у нас? Сейчас обновлю ВКонтакт. Ребят, старайтесь все-таки писать в Дискорд, потому что во ВКонтакте могу потерять ваши сообщения. Там надо обновлять постоянно страничку. Димка вот у нас. Еще один воронежский чувак пишет. Привет всем. Привет, Дмитрос. Как твои дела? Тоже тебя давно не было. Что, сегодня прям день воспоминаний. Народ возвращается. Народ возвращается. Димка, здравствуй. Так, что там у нас еще? Что еще у нас? На регги, похоже, пишет наш хабаровский Диман. Классно звучит песня. Норм. Так, что еще у нас? Стрела Морфея пишет. Интересная композиция. Оригинально. И так, сложно сказать, но очень даже с удовольствием послушали. А что сложно говорить? Надо писать просто. Классная, классная песня. Витос пишет. Отличная песня. Так, что у нас? Ой, бля. Ой, бля. Да-да-да. Вот, и у меня кроме как матом других слов-то и не вырывается. Потому как хочется обматерить. Причем, знаете, чего обидно? Вот люди, которых мало знаешь, да, которых знаешь только по, ну так вот, по редким там перепискам, каким-то деловому общению, они вот всегда все четко обязательно делают. А люди, с которыми дружишь уже там, я не знаю, ни одну пятилетку, они постоянно, сука, подводят. Потому что, ну как так? Как же так? Вот, ладно. Что тут у нас? Юлька пишет, у кого-нибудь луна видна, а то уже третий день, как она пропала. Ты знаешь, мы уже приготовились же с Коляновной. У нас забит холодильник пивом. Мы решили наблюдать. Сейчас же вот будут три дня у нас какие-то эти катаклизмы в воздухе. Камни будут падать, светиться будут, брызгать искрами. Но у нас витрина, мы вообще мерзнем, потому что задувает нахрен котел. Вот, то есть, ну, банально, его задувает. И сейчас тепло, только в новой звукорежиссерской комнате. Вот, и у нас, короче, тучи. У нас тучи. Уже раздуло? Все, ну, после эфира пойдем с пивасом смотреть на звезды. Так, молдаванщики не хватает. Где молдавачка? Да сейчас нарисуется наш молдаванский друг. Никуда он еще не денется. Так, ладно. Борис Федорович пишет, новолуние же. Новолуние же. Ну, новолуние новолунию, а ну в небо не видно. Так, Димка, вот Панфилов купил себе недавно компьютер и решил в интернете посидеть. А тут такой эфир. Ну, ты обладатель компьютера. Счастливый обладатель компьютера. Это же круто. Теперь ты можешь поставить себе Word, Excel. Так, у Фомы, у нашего, интернет тупит. Здорово, дружище, пишет, вообще эфир еле тянет. Ну, что я тебе могу сказать? Ну, не повезло тебе. Не повезло. Так, вот Димка наш, который Панфилов, я вижу, перебрался наконец-то в Дискорд. Ну вот, все теперь, все будем в одном месте. Так, ну давайте ехать дальше. Давайте ехать дальше. По-моему, обсуждать трек Денискин Дивер, даже смысла нету, потому что он охуенен. Давайте будем, мы его уже похвалили все дружно, вот, высылаем ему плюсики и галочки и переходим к следующему треку. А далее у нас группа Инсерта, тоже свежак-свежак, тоже наши давние друзья, Минск, трек называется «Шлях у творца». Ой, а что же я не кидаю, сука, эти ссылки, я совсем забыл, как так, давайте я сейчас, ну, хотя бы во ВКонтакт брошу, вот, отзвучал у нас Дивер, так, отзвучал, ты дымс, и никто ведь меня не поправляет, не говорит, Зухер, падла, ты что не кидаешь ссылки, так, Дивера кинул, ну, и, собственно, берем инсерт у наших, так, копировать, все, хапнул ссылочку, итак, город Минск. Вот сегодня у нас два трека таких девчачьих, и они прям давно у нас рубят. Рубят девки мясо, вот так вот я это называю. Девки рубят мясо, а девчонки хорошие. И вот первая девочка с топором, собственно, звучит прямо сейчас, город Минск. На мове пишет на белорусской, поэтому... А, вот по-русски, слава богу. Так, что написано? Мы лишь восхищаемся теми, кто уже велик. Мы лишь завидуем тем, кто уже велик, но мы даже не представляем, насколько сложно им дался этот путь. Так и герой песни идет по слепой тропе самосознания для того, чтобы стать одним из великих творцов. Вот, ну и собственно, слушаем. Идет по слепой тропе самосознания для того, чтобы стать одним из великих творцов. Вот, ну и собственно, слушаем. Слушаем Мова.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, друзья, из собаки черта не выдавили. Не выдавили черта из собаки. Игорян, зачетные трусы у тебя. Зачетные трусы. Ты знаешь, я мечтаю себе такие же трусы, только чтобы там был Спанч Боб. Или эти, миньоны. Миньоны или Спанч Боб. Но, сука, нигде нету. Или приходишь, говорят, только что перед вами закончилось. Или ржут просто. Вот, пришлось купить себе

трусы с этими, с значками радиации. Так, ладно. Что там нам народ пишет? System of Down на белорусском забавно звучит. Нет. System of Down там... Там ара американцы. Вот, и как бы ара он... Я, кстати, недавно переслушивал, причем благодаря нашей Медведюкве. Она вывалила старый видос, вот, сарксяновский, и там, где он на рояле играет. И вот я переслушал, и я вот прям понимаю, что прям соскучился по System of Down. Хорошая музыка, хорошие ара-американцы. Так, где вот вы спрашиваете, услышали систему? Вот я тоже сижу и говорю, нет, там совсем системы нет. Борис Федорович, ты как бы не прав. Кстати, Коляновна нашла крышечку от флешки, от твоей. Теперь твой вот этот вот флешка-альбом, весь, вся антология прикрыта крышечкой, все красиво теперь лежит на месте в коробочке. Так, Вадимка пишет, может и на русском их попросить что-нибудь спеть, музон-то мощный. Ты знаешь, я так понимаю, что, по-моему, Валентина она, да? Или, по-моему, Валентина, да? Валентина, она, по-моему, принципиально поет на мове, потому что я у них не слышал ни одной песни. Хотя вот общаются они на русском, пишут они по-русски, все посты у нее по-русски, а вот поет она строго на мове. Я не знаю, с чем это связано. Видимо, она выбрала вот какую-то для себя позицию и поет на родном языке. И, в принципе, у нее неплохо же получается, потому что я могу... Вот когда я же часто говорю, что если музыка хорошая, голос хороший и поют на русском, приходится вслушиваться и думать, и это портит песню. Ну, для меня лично, я не говорю, что для всех, конкретно для меня. Поэтому для меня, наоборот, трек выигрывает, что на мове, и я нихера там не понимаю. Так, что там у нас еще? Тын-тын-тын-тын, трусы винтажные, смотри на дату фото. На дату фото. Ну, слушай, если я еще буду дату разглядывать, ну, мне вообще будет некогда читать. Так, что там у нас еще? Так. Вот эта энергия, пишет Дашка, браво. Димас пишет без комментов. Весьма вкусно, написал Антоха. Белорусы марку держат. Ромки пишет, надайте два, похоже. Ромыч. Ну, не знаю, я... Ну, там тоже, там, наверное, просто потому, что тоже девочка поет. Но у нее энергии меньше. Вот я тебе скажу, если сравнивать белорусов инсерта и дайте два, вот дайте два проигрывает. Так, кстати, были недавно у нас в Туле, и я, конечно, туда не ходил. Конечно, я туда не ходил. Так, Стрела Морфея пишет, очень мощная по энергии, жгут ребята от души, хороший драйв и кач. Так, Эфидель наша пишет, ничего так трек, ладно сделан, драйвовый. Ничего так трек, ладно сделан, ну мы про твой тоже так же лаконично напишем, ничего так тречок получился, драйвовый. Так, Дениска пишет, ни хрена непонятно, текст, но очень мощно и прям эмоции взорвались. Эмоции у него взорвались. Что там у нас еще? Витос пишет, как всегда, отлично. Воронежский Димка пишет, сильно тяжелая, как по мне, хотя мне немного понравилось. Немного понравилось. Ну, будет сегодня всякого. Сегодня будет всякого. Так, что там у нас еще? Трек заебись. Ара белорусы. Нет, ну они не ара, они прям вот совсем не ара. Они чистокровные белорусы. Так. Называй лучше меня Медведюкой. Да я тебя так и называю Медведюкой. Просто бывает, знаешь, как язык говорит раньше, чем мозг сработал. Я же читаю, поэтому прыг-прыг-прыг-прыг, а потом уже понимаю, что надо было. Так, ладно. Добавляйтесь, друзья, на мой аккаунт, Юльчик пишет. Добавляйтесь, Юльки, в друзья, потому что там интересно. Так, ладно, едем дальше. Едем дальше. Сейчас вторая девочка с топором. Вот я сегодня говорил, что две девчонки будут рубить мясо у нас. И вот сегодня вторая у нас девочка, которая тоже рубит мясо. И вот я их вполне
заслуженно сравниваю всегда вот этих двух девчонок. Сейчас мы будем слушать группу Редбери «Летят огни». И как ни пытались они развалить группу Редбери, как ни пытались они похоронить, понимаете, этот бренд, но оно все прорывается и все равно лезет. И вот «Свежак-свежак». Новая песня. Хотя, казалось бы, да, всех разогнала, всех прогнала, сказала, пошли все в жопу. И вот вам новая песня «Летят огни». Итак, Редбери, Обнинск. Так, что там Ленка написала? Сейчас найдем. Где же это? Вот оно. Надо же еще и ссылочку хапнуть. Так. Вот же, «Летят огни». А, это она текст тут написала. Ну и все, тогда нет. Сопроводилки к песне не будет. Ставим, слушаем. Поехали. Очень пытались развалить группу, но у них, сука, не получилось. Поют, снова поют. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держи.
2: Друзья, привет всем, кто к нам только что подключился. 21.41 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. От нас он уже улетел. Так, Стрела Морфея пишут: хороший вокал. Сегодня тяжеляк с женским вокалом. Крайне качественный, приятно слушать. Ну, я вам говорил, что вот эти две девочки у нас, они с топорами и рубят мясо. Так, мощно отгремели. Просто Евгений пишет: здорово, женек, тебе. Так, Борис Федорович пишет: не поняли, за что зацепиться, все сделано ладненько вроде, но как-то на нашей пластиковой колонке звучит плохо, а значит, надо подработать звучание, но сама песня не зашла, сама песня не зашла. Так, Димка пишет.

Пятницу Редбери обожают. Она в пятницу каждую неделю раз по 10 играет. Вот так вот. Видишь, Ленка, вас в Воронеже слушают, а ты хотела развалить свою, понимаешь, Редбери. Разваливала ее, разваливала. Расшатывала, расшатывала. Она группу раз и не развалилась. Так, Вадим пишет, вещица помощнее предыдущей. Генка пишет, класс, даже женский вокал не портит. Какой-то ты предвзятый, посмотри. Так, Дениска пишет, люблю женский вокал, если он стоит на месте, есть душа. Класс. Так, Антоха пишет, вот это у меня в плеере играет, вещи.

Так, Дашка пишет: Редбери, вечер сюрпризов. Круто. Петровна пишет: тут прям жесть летит сегодня. Ну, сегодня всего по чуть-чуть, потому как насобирал я всех тварей не по паре, а по однушке. Вот, сегодня прям вот все наши старички, все наши ветераны, у которых свежачки появились. Ну как, их надо обязательно выставлять, на то мы, собственно, здесь и существуем. Вот, ну, собственно, Ленка, смотри, всем зашло. Всем зашло, кроме Яшки. Но Яков Николаевич, он у нас такой, ему все не нравится. Так, что, едем дальше? Едем дальше, далее у нас группа Свитли. Я не знаю, помните ли вы ее, была у них такая замечательная песня про президента, вот, и хочешь ли ты погладить корову. И, честно говорю, не слушал даже песню, вот эту конкретную, которую сейчас будем слушать, потому что в тот раз, вот, они попали со своей коровой в миксер, и чем несказанно порадовали, и сейчас вот долго их не было. Кстати, их не было года три их не было, и потом вот они нарисовались. И вот вам новая песня, сразу же, называется она «Парад планет». Так, сейчас мы ее засмотрим, во-первых, хапнем ссылочку, посмотрим, если сопроводиловка пишет, вот невозможно загрузить фото, невозможно обновить фотографию, сайт нормально потрепал нервы, фото для трека тут. Странно, ну как так? Ну грузите с компьютера, вы же все с телефонов это пытаетесь делать. Вот, ладно, едем, слушаем. Итак, Свитли, город Питер, «Парад планет» называется трек. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Ну вот сейчас должно быть по идее нормально. Я выяснил, в чем дело. Тут это гребаная вот эта новая эфирная программа, потому что тут есть такая хрень. Короче, если ты колесо мышки покрутил, причем мышка у тебя находится в другом окне вообще. У меня раз и прибавляются треки, а я их не слышу в мониторе, потому что, ну, все же идет туда, в эфир. И я только вот, когда вы мне написали, что большой перепад, я поглядел на шкалу и увидел, что треки прибавились аж на плюс 5. Ну, короче, в итоге на плюс 10 децибел прибавилось. Вот поэтому сейчас как у вас? Должно быть, по идее, нормально. Вернул просто все в нули. Так, ладно. Что там у нас? Озвучали у нас Свитли. Ну, на самом деле, я надеялся, конечно, от них услышать. Я же говорю, я не слушал этот трек перед тем, как взять его, потому как был уверен, что будет что-то вот такое же, что про корову. Вот, скажу сразу, было там веселее, прям гораздо веселее. Тут прям видно, что девчонки за 3 вот этих года, которых не было, они просто впали в дикую депрессию. Вот, но, тем не менее, музон приятный. Ну, уж больно затянули, по-моему, и вступление, и концовку, но они так слышат, они художники. Так, Яков Николаевич спрашивает, не дохерали для вступления. Ну, вот, видите, тоже. Пойте уже, блин, пишет Петровна. Так, рифы, ебать рифы. Так, что еще? Ромыч пишет, кихот никак не поставить. Ромка, у нас не по заявкам программа, мы сейчас прям вот ставим конкурсантов. Конкурсантов, за них будем голосовать. А кихот, кстати, она же развалилась. Мы тут с ней недавно списывались. Никак она не собирает пока группу, так периодически что-то выбрасывает в акустике и все. Вот, так, что там, красивое вступление, Дашка вот пишет, убаюкивает. Яха пишет, 10 секунд пения, потом вокалист 3 минуты, потом 2 минуты соло. Хит в ништяки забирать. Так, здорово, Олег, здорово, дружище, пишет, огонек в полном разгаре. Итак, Антоха пишет, музыка норм, а вокал утопили. Витос написал, немного неразборчив вокал, а так зашибись, люблю такое. Ну вот видите, народу в принципе нравится. Так, наш хабаровский Димка пишет, переключился на комп, ведущего почти не слышно, а муза бахнула. Ажник, соседи охренели, наверное, вокал у песни утоплен, слов не разобрать. Так, Володька пишет, тут слова не нужны, голос как инструмент, прям отлично, отметили себе, будем слушать дальше, но пока фаворит. Вот, смотрите, как разделились мнения, даже прям вот хорошо, даже прям интересно. Так, Петровна пишет текст, что вроде интересный. Так, не Свити, конечно, я старомоден, наверное, это не Свити, это Свитли. Так, Олежка пишет, трек сходу не вошел, поэтому нифига не понял. Не скажу, что плохо, но надо еще раз повторить. А подобное, чтобы заценить, надо послушать несколько раз. Ну, или один раз на хороших колонках. Так, что там у нас еще? Охуительная тема пишет. Просто Евгений пишет, прям весьма и весьма, а то, что вокал утоплен, так это прям фишка. Заебись, короче. Так, Ленка пишет, своеобразный

Ногу свело, по-моему, уже давно отдыхает. Покровский выдохся. Я уже разочаровался, блин. Как-то так. Так, что там еще у нас пишут народ? Саунд хороший, но тему текста не уловил. Нормальный обкуренный рок, Вадим пишет. Так, что там еще у нас? Текст неразборчив, но что-то там с людьми явно интересное происходит. Хочется уловить, а не получается. Хочется понять, что там с людьми происходит действительно. Так, ладно, что там еще? Умелому диджею программа мешает. Ну, не умничай, Яков Николаевич, не умничай. Я на самом деле злюсь и плююсь. Тут сейчас я вот когда перееду в звукорежиссерскую, я хочу собрать отдельный компьютер, прям отдельный, прям он будет заниматься только эфирами. Поставлю туда старую XP-шку, поставлю туда старый сломанный Sam Broadcaster и будем на нем эфирить, потому что он реально удобный и правильный, он умный. А вот это вот говно, оно говнит. Так, ладно. Что там у нас? Злун пишет, ведущий Сирано потише, чем треки. Сирано потише. Ведущий Сирано. Просят вот опять на микрофон цветка накидывать. Ну, сейчас попробуем. Не буду сейчас я ничего ковырять в жопу, а то у нас опять все зависнет и придется опять склеивать эфир, а это долго. Артур, здорово. Здорово, друг. Так, Димка пишет, не зашло, музыка громко и долго, а смысла не уловил. Буду переслушивать, надеюсь, что зайдет, когда расслушаю. Так, что там еще? Давайте я буду просто орать погромче в микрофон, вот так вот. Я его буду жевать губку на микрофоне, и будет вам громче. Едем дальше. Далее у нас прям вот наши ветераны. Наши ветераны, кстати, вот Санчо, мой двухметровый друг из Москвы, пишет, что, короче, жопа у него полная. Сейчас, знаете что, мне надо обновить страничку во ВКонтакте, чтобы увидеть комментарии, потому что гребаный контакт. Вот, пишет, походу дохнет роутер, вообще инета в доме нет, а жопорез тут не пашет никак в этом говнобетоне. Вот, поэтому Сашка нас, по ходу дела, забил слушать. Вот, спрашивает, есть ли какой чат в WhatsApp. Ты вот, Саня, чем читаешь? Вот, открой тему, там же есть у нас WhatsApp. 902-75-00-59, можно туда писать. Вот, есть же Discord у нас. Ну, что ты тупишь? Ты же взрослый, понимаешь, дядька. Вот. Ладно, итак, ставим этого взрослого дядьку. Прям вот свежак-свежак у них. Road 66 называется трек. Гравитационная неустойчивость. Город Москва. Про трек. Так, сейчас хапнем ссылочку сразу. Тынц. Про трек написано следующее. В апреле 2019 года сбылась мечта идиота. Я прокатился по легендарной Road 66. Простыми словами, сие приключение пересказать нельзя. Так что мне пришлось все зарифмовать. Итак, кстати, он, Саня, он у нас часто катается по Америкам. Вот, и, собственно, оттуда он эту песню привез. Поехали.

Раз, два, три, четыре. Идем по приборам. Я вот про это и говорил, что лучше тут нахер не трогать ничего, потому что это падло зависает. Так, ну, слушайте теперь, голоса вам хватает или мало вам голоса? Или вам надо еще больше голоса? По идее, должно быть нормально. Но с очередным зависанием нас, друзья. Поздравляю. Поздравляю. Пишет вот народ, Захар сломался. Нет, это не Захар сломался. Это у него компьютер дрянь. Нет, компьютер хороший, вот все остальное гано. Вот, ладно. Так, что там у нас? Что там у нас пишут? Так, ну, давайте сразу зачитаю комменты про Санчо. Так, охмля орнула. Кстати, ну, напишите что-нибудь про уровень звука. Теперь вам хорошо, теперь вам удобно ли? Яков Николаевич пишет, лоза. Так, не наладились перепады. Димка вот пишет, а уж они должны оправдать надежду. Так, Генка пишет, тут парни традициям не изменяют, слежу малеха за ними. Дашка пишет, кантри рулит, ребята, супер. Олег пишет, кантри, ништяк, уважаю, землякам привет, после их хита про пикап. Мне эта команда очень понравилась, близка она мне по духу. Все, трек с коммунюздю себе. Вот, так, что там еще у нас? Бодренько вызывает улыбку, Антоха пишет. Так, Ленка написала Дюна, но не знаю, если Дюна, то просто тебе надо с Санчо бухнуть, и ты поймешь. Ты поймешь, что это не Дюна. Так, Стрела Морфея пишут, как обычно, в своем стиле, бодро, с хорошим настроением, мощно, такой приятный кантри, очень стильно. Так, Дениска написал, кантри это весело, хороший трек, прям американовкой пахнуло, Дикий Запад и прочее, круто, молодцы, кантри в тему. Вовка пишет, не знаю, не был на этой дороге, но мне кажется, блюз бы лучше подошел, как-то не очень сладко звучит, сыграно неплохо, разнообразия не хватает, и банджо. Слушай, ну, Сашка, он вообще как бы, я не знаю вообще ни одной медленной песни в его репертуаре, то есть вот вообще ни одной спокойной, какой-нибудь блюзовой, ритмовой, он вот прям рубит. Он рубит, если бы он имел возможность разбивать на каждой песне по гитаре, он бы разбивал бы, обязательно. Так, что там еще у нас? Что там у нас еще пишут? Так. Вот, Димка написал, только могу сказать, что все ожидаемо, бодро, весело и смысл есть. Проще говоря, мне нравится. Кепка 66 у Вадимки есть. У Вадимки есть кепка 66. А чем она так легендарна, эта трасса? Ну-ка, расскажите мне. Расскажите мне. Так, что там у нас еще? Много, убирай голос. Норм, хорошо, звук комфортно, тебя слышно, заебись, звук, ну все, слава богу, звук наладили, не крути больше. Так, громче стал, голос похож, манера, подача, я только, вот о чем ты, что голос похож на Дюну, как он, Рыбин, да, он у нас, Рыбин. Так, ну, он, кстати, продает стадион. Кому-нибудь нужен стадион? Недорого отдает, что-то там за 200 лямов всего рублей. Там у себя в Долгопрудном. Так, что там еще у нас? Димка вот написал, гравитационной неустойчивости. Мне песня про любимую подругу нравится. Но это вот как раз, нет лучше, что там, и лучше женской писи, L200 Mitsubishi, да. Есть такая песняга у него. Так, ну и все. Все, больше ничего никто не написал. Едем дальше. Вот, далее у нас... Что у нас далее? Далее у нас... вот вам сейчас будет прям вот резкий такой спад на блюзок. Кто хотел блюзок, медлячок. Не, не блюзок, наверное, все-таки это не блюз, но так вот это вот. Игорян, наш друг из города Губкин, который больше не является асфальтоукладчиком, он мне позвонил, блядь, в 5 утра. Игорян, не делай так больше, пожалуйста. Вот, звони часов в
9. Ну не надо в 5-6 утра. Это прям вот, честно, отвлекает от сна. От сна отвлекает очень. Не хочется кого-нибудь покусать. Вот. И Игорян мне официально сказал, что больше он не асфальтоукладчик, чтобы его за дороги больше не ругали. Вот. И что ищет он, что по этому. Что где поработать. Если есть предложение, пишите. Итак, Игорь К. «Вечность», город Губкин. Так, что он вообще написал что-нибудь про эту песню или нет? Давайте посмотрим. Во-первых, хапнем ссылочку. Тынц. Вот же оно. Так, песня про вечность написана в 92-м году Сергеем Даниловым. С ним я, собственно, и создал в 92-м году группу «Болезнь Дауна». Сейчас я пишу альбом в память о Сергее, в который войдут лучшие песни Сергея Данилова. Ну вот, собственно, одна из них. Ставим, слушаем, поехали. А вы, конечно же,

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: А итак, друзья, 22:16 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас. От нас уже началась драка у нас. У нас драка началась. Е-мое, ребят, да вы чё? Да вы чё, с ума посходили? Ну его нафиг. Так, ладно, давайте буду читать комментарии. Олежек пишет: вещь отличнейшая, легенькая гитарка, бас-барабосики, беру, заверните. Так, Димка пишет: не панк, конечно, но песняга хорошая. Антохе зашло. Яков Николаевич пишет: Эрик Клэптон поет песню Егора Летова. Слушай, я, ну, с Клэптоном, наверное, не сравню вообще никуда. Так, Макс пишет: отсыл на Егорку. На Егорку. Но тогда вся же музыка, она была примерно одинакового вкуса, примерно одинакового качества. Все-таки 92-й год, ребят. Ну, что вы хотите? Тогда все диско-песни звучали одинаково, все панк-песни звучали одинаково, и весь ленинградский рок-клуб, свердловский и московский, тоже звучали все примерно одинаково. Поэтому тут, ну, что сравнивать-то. Так, что там у нас еще? Стрела Морфея пишет: в очередной раз говорим, мастерство не пропьешь. Песню слышали, круто, настолько с душой. Так, пишет вот ребятам: да Егорки еще расти и расти, что-то свое сделайте, не копируй. Ты знаешь, могу тебе сказать, что, наверное, приблизительно одного года. То есть, кто у кого копировал, тут вообще смысла нету разговаривать, потому что... Я же еще раз говорю, это все вот песни того времени. Того времени. Тогда они все звучали практически одинаково. Так, Ленке понравилось, пишет: прикольно. Димка пишет: закос под Летова мне всю песню испортил. Ну уж очень я не люблю крик, записанный на низком качестве. Без Летова мне нравилось, но на вкус и цвет все фломастеры разные. Ну, как бы да. Вот, Игорек пишет: песня в 92-м году написана. Многие из вас еще сисю сосали. Да похуй. Да похуй. Ну, у Игоряна стандартный ответ на все. Срать. Ну, по большому смыслу позиция правильная. Ну, я сделал. Ну, не нравится. Не слушайте, господи. Так, фальшивое пение. Юлька, это фишка такая. Это такая фишка. Так надо. Так, что там еще? Генка пишет: тоску из груди вырывает, лучше не надо. Так, что там? Димка написал: воронежский, который мне нравится, их настоящий панк. Что еще у нас? Нагнал жутик, суровый выдался 92-й год. Ну, кто-то только в него родился, а кто-то уже сисью не сосал. Так, что там еще у нас? Все-таки отличается музыка 90-х от нынешней. Все-таки у каждого времени свой почерк. Ну, конечно, а как ты хотел? Что там еще у нас? Димка пишет: вот, тестил на цвет, они точно разные и на вкус немного отличаются. Свежезаправленные вкуснее. Если сам заправляешь шприцом и водкой. Ты знаешь, вот смотря чем заправлять. Если водкой, то один вкус. Если бренди, то другой вкус. Вот. А если вискарем 12-летним, то прям фломастерами можно писать сразу на языке. Так, что там? Собственно, ну и все. Так, по интернету кранты отваливаются. В Обнинске закончился интернет. Вот, лимит на интернет исчерпан. Так, ладно. Едем дальше. Едем дальше, друзья. Далее у нас еще один интересный трек, еще одна интересная девочка. И, скажем так, сильно отличается от того, что я уже слышал. Это Мира. Трек называется «Голос Велеса». Что тут написано у нас? Что тут у нас написано про песню? Реквием по минувшему, гимн настоящему и будущему. Вот, ставим, слушаем. Город Воронеж. Сегодня у нас двое из Воронежа. Собственно, ссылочку сейчас брошу. Поехали.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: А итак, друзья, 22-24-40 на моих зеленых системных. Дашка, слушай, ну вот, мне кажется, тебе надо двигаться вот в этом направлении, потому что хорошо же, слушай, ну хорошо, вот я не зря перед тем, как песня зазвучала, сказал, что это очень отличается от того, что я уже слышал, и вот это отличается прям в положительную сторону, ну лично для меня, лично мне нравится прям вот эта вещь мне очень сильно понравилась. Прям хорошо. Только что там у вас с голоском не доработали чуть-чуть? Я имею в виду звукорежиссер. Сам звукорежиссер. Так, ладно, давайте будем читать комментарии. Рояль, Воронежская Юлта. Яков Николаевич, что ты всех этот юлтами называешь? Одна у тебя Челябинская Юлта, вторая Воронежская. Вот, все они самобытные, все они классные девчонки, все они молодцы. Так, Дениска вот написал, слышал уже, поэтому сразу отпишу, что Мира, мне очень зашло, как ты сделал и текст, как ты трек сделал и текст, вот, ты умница. Так, Макс пишет, у нас все личности выдающиеся в Воронеже. Так, Юлта вот пишет, хорошо поет девушка, хорошо, согласен. Вот, звукорежиссер только подкачал малеха. Так, Димка пишет, песня лучше демона, фолк неплохой, Антохе вполне себе. Макс написал, слышу ее впервые, но кайфую. Олег написал, это моя любимка, не сочтите за подхалимаш, ну нравится мне творчество этой девчонки. Мирочка красотулька, я ее уже до миксера себе забрал и уже в машине гоняю. Сейчас вот могу точно, я как пророк скажу, сейчас только что Олег получил подзатыльник от жены Олега. Так, пишет ребятам с Воронежа Мире и Дэну огромный привет и респектище. Очень талантливые ребята и уважамс. Уважамс. Так, Геннадий наш с Полярного Круга пишет, что-то много сегодня женского вокала, а так ничего, фольклор, сегодня хороший фольклор, слушай. Так, что там у нас еще? Пивка, что ли? Ну, раскупорь, а что тебе? Кто тебя держит? Тебе уже через час на работу все равно идти. А, ты, кстати, у вас там самоизоляцию ввели или нет? На крайнем Мангохто, за Хабаровском, где живут мало людей, где живет мало людей. У вас там есть самоизоляция? За Хабаровском, где живут... мало людей, где живет мало людей. У вас там есть самоизоляция или нет?

она так и не добралась до нас. Вернее, она добралась до нас через третьи руки, а потом что-то у нее там случились гастроли, и она так и не добралась до конца. Вот. Злон написал: добренько. Вадимка пошел в холодильник, пивка пора бухнуть. Девочка хорошая. Так. Да, вот, на изоляции. Все. Вся страна на изоляции и до крайнего севера тоже докатилась. Так, что там, когда начнешь отличать Питер от Челябинска и Воронежа? Я не понял. Это разные города, соответственно, и Юлты там разные. Ну, нет, не соглашусь, Юлта одна. Ладно. Вот, Геннадий пишет, сегодня границу закрыли и сразу московские номера на заправке, без всякой скромности. Да, да, да, мы тоже угораем. Понимаешь, они развозят свой коронавирус московский по всей России. Но это у нас президент молодец, что я могу сказать. Он вместо того, чтобы объявить карантин и всех закрыть, понимаешь, на том месте, где они присутствовали, или дать там один день, чтобы разъехаться и уже помирать, он плавненько в течение месяца разгоняет вирус по всей стране. Все как положено, все как и должно быть в нормальной, понимаешь, хорошей стране. Вот, ладно. Едем дальше. Едем дальше. И далее у нас Юра Арцизов. Закрылся он на даче. Он свалил из Москвы и сейчас ваяет, сидит на даче. Напилил штакетника, топит печку. Счастливый человек. И вот он вывалил на гора очередной свежачок. Не слушал, честно говорю, не слушал этот трек. Просто взял, потому что как бы уверен, что от Юрки говна не будет. Называется он «Светлая грусть». Написал он что? Что он про песню написал? Песня «Светлая грусть» вошла в альбом «Послевкусие» 2012 года. А! Вот! Это он только выгрузил сейчас. Все, понятно. Итак, поехали, ставим, слушаем. Юра Арцизов, «Светлая грусть», Москва. Тянемся.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держи.
2: Итак, друзья, 22:34. Димка у нас из Медели нарисовался. Привет, дружище. Что-то молчал весь эфир и только под конец нарисовался. Но все равно здравствуй тебе. Здравствуй. Пишет, вот вокальная партия по мне скучновато. Просто любопытно. Голос может еще что-то? Или все в таком стиле? Так, что там? Антоха пишет, неплохо. Даже не знаю, что делать. Все треки хороши. Олег пишет, после работы, когда навъебываешься, как черт, очень расслабляет. Ну, если это еще вспрыснуть горячительным, уже вообще бомба. Так, гиперболоид привитос. Привитос. Тебя тоже что-то молчало. Нарисовалось в конце эфира. Так, что там еще у нас? Что там еще? Стрела Морфея пишет, когда я уже кашлять перестану, идти в душу. Оригинально жанр не наш, но Арцизов, как всегда, на высоте, а как ругать или хвалить мастера? Без вариантов, круто, как всегда. Так, Ленка пишет, нет, такое точно не мое. Ну, конечно, не твое. Ты у нас человек с топором, ты рубишь мясо. Вот, ну, нельзя же всем абсолютно нравиться. Музыка бывает разная. Так, что там Олег пишет? Аранжировка профи, отсюда вывод, что очень профессиональное произведение. Слушал крайний альбом Юрия, очень приятный, в общем, все красиво. Так, Геннадий пишет, с Арцизовым не знаком, но мне его тема очень нравится. Особенно его направленность, даже картавость не портит. Слушай, она никогда не портит. Это, как тебе сказать... Люди недалекие смеются над картавыми. Наоборот, это такая фишечка, она прям хорошо звучит. Так, Дениска пишет, очень легко на слух падает, интересная песня, плюс. Так, Димке качество хорошее, но не мое, пишет. Ну и, собственно, все вроде... А, нет, вот еще что-то нацарапали. Так. По-моему, он вокалист конец фильма. Нет. Нет, он не конца фильма. Вокалист. Вот, ладно. Все. Я понял, что вы ничего больше не пишете. Сейчас давайте обновлю еще на всякий случай страничку во ВКонтакте. Вдруг там что-нибудь понацарапали. Фому мы потеряли окончательно. Фоминс наш провалился в безинтернете. Вот так, что тут у нас? Все, итак, друзья, вот оно и произошло, это дело. Отзвучал последний эфир из коридора моей берлоги. Вот, я, в принципе, сегодня хотел вам уже помахать ладошкой с другого места, но не успел. Не успел распаять шнуры, раскидать все магистрали, но из коридора я вещаю последний раз. Ну, по крайней мере, из коридора этого дома. Вот, и это несказанно радует. Вы знаете, я сегодня, когда все подключил, ну, на черновую, и, вы знаете, я сижу, у меня абсолютная тишина, передо мной 6 мониторов. И в этой абсолютной тишине играет музыка. Это красота. Это просто замечательно. Все компьютеры убраны за стену, вообще в другое помещение, практически на улицу. То есть я буду теперь эфирить в красоте, в красотивой. Вот, ну и там тепло. Там тепло, потому что много звукоизоляции. Они как бы все равно создают тепло. Не дают теплому дыханию организма куда-то уходить. Вот, так что можете меня поздравить. Перееду я уже, видимо, завтра окончательно. Так, что будет дальше? Завтра завтра. Ну, а в принципе, что, все уже у нас были, все уже знают, что будет дальше. Завтра вечером, поздно вечером, появится на сайте неформатного радио запись сегодняшнего эфира. Появится голосовалка, ставьте галочки за все треки, которые понравились. Вот, предлагают выпить. Вот, ребят, на новом месте и выпьем. Сегодня, нет, сегодня я бухать не расположен. Сегодня мы с Халяновной залезем, конечно, на крышу. Если будут звезды падать, по баночке пивка бабахнем. Вот, а бухнем уже там, на новом месте. Сегодня я бухать не настроен. Вот, фотку скину, конечно же, обязательно. Ну, а как же, что же я, не похвастаюсь, что ли? Конечно, похвастаюсь. Вот, ну надо же там марафет навести, сейчас все красивенько, чтобы уж понтануться, так понтануться, чтобы пальцы аж, понимаешь, вот, аж разогнулись в обратную сторону. Вот, все, друзья, всем пока, всех был рад видеть и слышать, молодцы, что пришли те, кого давно не было. Вот, молодцы, что пришли те, кто успел на конец эфира, тоже молодцы, все вы умнички, вы нам очень помогаете. Вот, давайте, всем пока, услышимся с вами теперь во вторник в рамках программы «Неформатная бомбардировка». А, и со следующей недели по четвергам у нас появляется новая позиция в эфире. Ну, не знаю, насколько длительная, но эфиров 5-6, я думаю, будет. Вот, это по поводу фестиваля Revolution, будем делать отбор финалистов. Вот, как бы, ну, кому интересно, подтягивайтесь, это будет по четвергам. Все, друзья, всем пока, люблю, целую, обнимаю, не болейте, пусть все у вас будет хорошо. Услышимся ровно через 6 дней. Пока.

Какой-то год? А вот и не угадали. 69-й. А за шестью струнами Эрик Клэптон. А за барабанами еще одна легенда. Джинджер Бейкер. Клэптон вообще единственный человек, включенный трижды в зал славы рок-н-ролла в качестве сольного исполнителя и члена групп Yardbirds и Cream. Их и сейчас и послушаем. Cream, The White Room.

Родился Эрик Патрик Клэптон 30 марта 1945 года в Суре в Англии. Там тоже все жестко, как у настоящего блюзмена. Отца своего он никогда не видел, а растили его дедушка с бабушкой. Причем он думал, что это его настоящий отец с матерью. А старшая сестра не сестра, правильно, а его мать. Не биография клад. На свой 13-й день рождения Эрик получил гитару и начал усиленно ее теребонькать. Ставил на мафон пленочку и играл, джемовал, саморазвивался. И уже к 18 годам стал участником культовой группы Yardbirds. Эрик Клэптон является вторым после Джимми Хендрикса блюзовым гитаристом в мире. Заметьте, белый в черной музыке. Лайла.

0: участники сборника «Грани».
1: Третий трек второй пластинки «Грани», город Новочеркасск, Семен Молодцов, трек называется «Колыбель». Поехали!

0: Релизы нашего лейбла.
1: Московская группа «Борис Федорович», трек называется «Музыкант», доступен на всех цифровых площадках мира. Добавляйте свои плейлисты, скачивайте, слушайте. Надеюсь, вам вкусно.

0: еще дублик, мне понравилось. Прикольно.
1: Стукни Ваську.

0: Короче, шухер, здесь диджей Зухер.
1: А итак, друзья, добрый вечер, 21.00 на моих зеленых системных. С вами диджей Зухер, мой WhatsApp 902-75-00-59. Кому удобнее общаться, во ВКонтакте находите там группу «Неформатное радио». Тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Не забываем, конечно же, вступать в группу и нажимать колокольчик, чтобы получать уведомления. Котиков мы не постим, все только по делу, спама от нас не будет. Вот, ну и конечно же, давно уже мы перебрались все в Дискорд. Уже, ребята, уже почти год, как мы общаемся в Дискорде. И давно забили на этот ВКонтакт, потому что он как тупил, так и тупит. Ничего они переделывать не хотят. Возвращать на круги свои не хотят ничего. Вот, поэтому все, кто еще не в Дискорде, добавляйтесь в наш Дискорд-чат. Как туда попасть? Во-первых, написано в теме, в нашей, в эфирной. И большая кнопка в группе «Неформатное радио». Эфирный чат, туда тыкнуть, и там все написано. Итак, привет всем. Привет, Натаха. Привет, Полинка. Стрела Морфеева в обеих ипостасях. Здравствуйте. Кто там у нас? Родик, здорово, дружище. Антоха, приветище. Вот, ну ждем, остальные все потихонечку, наверное, подтянутся. Наконец-то вышла бомбардировка из своего отпуска, потому что Дашка меня уже начала еще в середине сентября терроризировать и говорит: Зухер, ну когда уже? Ну когда уже, Андрейка, здорово. Здорово, дружище. Вот, и как бы тянул, а потом как бы созрел, а потом думаю, ну а чего, он же у нас каждый второй вторник, поэтому будем выходить по расписанию, как положено. Итак, сегодня второй вторник, и, собственно, поехали. Вадим, здравствуй, здравствуй, дружище. Итак, что у нас, рассказываю для тех, кто у нас в первый раз, треки эти я не слышал, ну, по крайней мере, вот, в большинстве своем, специально перед эфиром их не слушаю, слушаем все вместе. Треки присылает нам компания «Бомба Питер». Вот, и, собственно, Дашка присылает мне сопроводиловку, поэтому буду читать. Вот сегодня Дашка молодец. Сегодня она написала, кто из какого города, слава богу. Вот, потому что как-то, когда проходят эфиры и не знаешь, кто откуда, прям вот очень тяжело. Вот, сегодня я смотрю по списку, у нас очень много, как это, закордонных друзей. Есть у нас Ямайка, есть у нас Германия. Короче, так это интересненько будет. Вот, ну и начинаем. Начинаем. Первый трек у нас от группы FM, город Тольятти. Читаю сопроводировку. В преддверии выхода нового альбома группа FM представляет песню «Волшебство сентября». Атмосферная, стильная осенняя композиция. Всем мира, добра и счастья. Итак, город Тольятти, FM, «Волшебство сентября». Поехали, ставим, слушаем. Ну, а вы, конечно же, комментируйте. Музыканты, когда слышите свой трек в эфире, не стесняйтесь, кидайте ссылочки на свои группы, на свои какие-то мероприятия ближайшие. Это не возбраняется, это приветствуется. И дублируйте, пожалуйста, помимо Дискорда, кидайте еще в эфирный чат во ВКонтакте, потому что туда народ тоже заглядывает, чтобы они были в курсе. Итак, FM, Тольятти, «Волшебство сентября». Поехали.
2: Одену новый свитер, напишу об этом в твиттер. Так живу вот виртуально, да как все, не оригинально. Выпью кофе, съем свой завтрак, отложу дела на завтра.

Итак, друзья, 21.08 на моих зеленых системных. Сейчас обновлю ВКонтактик сразу. Нет, тут никто ничего не написал. WhatsApp тоже молчит. Вот, в Дискорде группу FM тоже не наблюдаю. И Дашки тоже сегодня нету. Видимо, где-то работает в морде лица. И, собственно, чего? Нет у меня ссылочки на тольяттинскую группу FM. И сама группа FM что-то как-то не сподобилась зайти ни в один из чатов и про себя что-нибудь написать. Вот, что хочу сказать. Замечаю такую тенденцию уже давно, кстати, уже, наверное, вот целый год, может и больше уже, но вот как-то последний год особо ощутимо возврат в СССР. Вот у вас нет такого чувства, что музыканты потихонечку, полигонечку откатываются назад во времени, и все больше появляется треков вот таких вот эстрадно приятных и хорошо сделанных на самом-то деле сделаны они хорошо и слушаются достаточно приятно, но вот как-то тенденция эта появилась. Видимо, народ уже достаточно сильно устал от всякого рода попсы, альтернативщины, метола, и начинают потихонечку возвращаться к истокам. Вот. Меня это радует, на самом деле. Может, потому что у меня срок годности к концу подходит. Может быть, дело в этом. Но вообще я тоже устал от всей уже этой альтернативы попсы и метола. И вот такие вот группы, как FM, они прям вот периодически радуют. Не говорю, что я постоянно такое слушаю, но вот время от времени, когда вот оно проскальзывает где-то в плейлисте или неформатного радио, или еще где-то, прям оно хорошо звучит. Так, в WhatsApp у нас появился вопрос, сколько групп сегодня звучит. Привет, человек с номером 5988. Слушай, ну, десятка, стандартно, червонец. Бомба Питер присылает нам 10 треков каждые 2 недели. И вот первый у нас отзвучал. Итак, давайте зачитаю комментосы. Комментарии где? Сейчас мы начнем. Сейчас мы найдем. Очень плохо ориентироваться, потому что в миксере я всегда кидаю ссылочку, а тут что-то как-то ничего не кидаю. Так, вот, Антоха пишет: неплохо, но не цепляет, и спрашивает, где запись бомбардировки, которая была перед отпуском. Антоха, каюсь, без толков. Я ее решил выложить за 2 недели до вот сегодняшней бомбардировки, но это было до отпуска, 2 месяца назад. И я решил, что за 2 недели выложу, чтобы народ поголосовал, и как бы все, ушел в отпуск, и там уже мозги разжижились, ушел мозг на массу, забыл абсолютно, и выложу, наверное, вместе с 36-й, еще и 35-й, пусть будет 2 бомбардировки в одном посте, наверное, так будет правильно. Так, спрашивают, кто поет. Группа FM. Группа FM, город Тольятти. Натах, спасибо тебе за ссылочку. Так, Полинка пишет: приятный трек. Родик написал: хорошо слушаются, легко, стиль такой люблю. Плюс авторам. Так, что там еще? Вот Родик пишет: у FM еще понравилась песня «Диджеям грустно». Я помню эту песню. И она, кстати, по-моему, тоже была в бомбардировке. Я вот помню, что название знакомое. Думаю, наверное, где-то у нас они проскальзывали. И сейчас вот, да, вспомнил, что это была тоже бомбардировка. Но что-то как-то они не хотят на сайт неформатки забираться. Ну, да ладно. Видно, такая у них политика партии. Так, Вадим пишет: красиво, качественно, гитара хорошая, настроение музыкальное. Так, «Стрела Морфея» написали: хорошая, легкая, фоновая. Уж как-то так. Вот, начинаем побухивать. Ну, давайте, побухивайте. Уже пора. Так, что там еще? Натаха вот пишет: на самом деле музыка от головы достала. Хочется музыки от сердца. Вот эта песня от сердца. Так. Вот «Стрела Морфея» пишут: даже Брежнев не был у власти столько лет. Хочу в отпуск. Ну а чего ты не идешь? Ну подожди, у вас и так сплошной отпуск. Смотри, вы тут раскатались. Я вот
А периодически в ленте вижу «Стрелу Морфея». То они в Питере, то они в каких-то там ебенях, то они там на каком-то байк-фестивале. У вас что, чем не отпуск-то вам, ё-моё? Катайтесь, катайтесь, всё. Вы взялись стать выступающей группой. Теперь отпуск вам только должен сниться. Потому что все свободное время теперь у вас будет планироваться на концерты, на выступления и, собственно, вот так вот. Так, слушаю вас весь день, узнал о вашем рубе. Слушай, представься, пожалуйста, я не могу так вот по номеру телефона разговаривать, хочу с человеком по имени говорить. Нам очень приятно, что тебе понравилось. Конечно, мы же стараемся. Вот, должно, не форматка, должна быть хорошей. Так, что там у нас? Третий альбом начинает «Стрела Морфея». Ну, все, давайте. Ладно, едем дальше. Далее у нас группа «Север». Буквально недавно они у нас вышли с интересным достаточно видеоклипом. И, кстати, они меня так цепанули. Хорошо, группа «Север». У них очень много интересных вещей. И, наверное, я им предложу скоро в сборник неформатки. Вот, ладно, давайте не будем отвлекаться. Так, что у нас тут сейчас найду? Отписаловку где-то мне Дашка она же мне прислала же. Вот, группа «Север», город Питер. Это ни на что не похожее музыкальное явление, сочетание трепетной романтики и северной меланхолии. А глубокая лирика и мрачные тексты, эффектно дополненные виртуозной скрипкой и необычным вокалом. Музыканты переплавляют классические жанры рока в свой неповторимый стиль, заложенный в основе звучания группы. Это была сопроводиловка. Ставим, слушаем. «Север», «Пустота», город Питер. Поехали. Ну а вы комментируйте, не стесняйтесь.

А итак, другие подруги, 21.18 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. С вами Диджей Зухер, мой WhatsApp 902-75-00-59. Наш ВКонтакт, собственно, vk.com/неформатная. И вот Север молодцы, их треки загружены на сайт. И, соответственно, мне можно было кинуть ссылочку. Да, кому песня понравилась, можете прямо ее сейчас зайти и скачать. Вот, ладно. Итак. Так, выяснили мы, человека зовут Катюха. Катюха, привет тебе еще раз. И было бы совсем замечательно, если бы ты расщедрилась и добавилась в Дискорд. Потому что это будет прям вот вообще замечательно. А знаешь почему? Потому что в WhatsApp вот у меня номера просто лежат. И сейчас вот если ты мне сообщение 30-40 напишешь, а потом мы через неделю услышимся в другой программе и... Я не вспомню, как тебя зовут, а в Дискорде все подписаны. Я там как козлик всех посчитал, даже написал, кто откуда, и часовые пояса расставил. Так, отзвучала у нас группа «Север», город Питер, трек называется «Пустота». Начинаю читать комментарии. Так, Полинка вот написала... Начало многообещающее. «Стрела Морфея» пишут, клип видели, обсуждали. Так, Андрей спрашивает, что за сборник неформатки. Ну, расскажу. Давай сейчас пока у нас... Сейчас у нас бомбардировка, потом расскажу про сборники. Так, что там дальше? Антоха пишет, вот звучит интересно. У этой группы вышел в сентябре альбом. Кирюша, здравствуй. Здравствуй, пишет. Чем-то напомнила Земфиру с первых нот, а вообще достаточно динамично, позитивный, веселый мотив. Родик пишет, ярко, бодро, офигенно, плюс 7 от меня и 0,5 за знакомство. Да, да. Так, Полинка пишет, вот скрипочка в тему была. Это рыбак рыбака видит издалека, понятно. Так, «Стрела Морфея» написали, вот оригинальное звучание, есть своя стилистика, интересная аранжировка, есть нюансы, конечно, но никто не идеален. Скрипки хороши, но прям забивают вокал, немного напрягает. Вот так вот. Так, Полинке тоже... А, Полинке не показалось, что... Слушай, ну мне вот как бы скрипка там ничего не забивала, там просто местами подсведено, скажем так, под хреновенько. Под хреновенько там есть над чем пошаманить, но это так вот, если прям придираться. А так, в принципе, все гладенько, хорошо прозвучало. А меня вполне себе даже воткнули. Воткнули группу «Север». Так, спрашивает вот Катюха, как туда добавиться? Пишет, данная песня звучала интересно, на Земфиру похоже. Так, Катюх, сейчас я тебе кину ссылку. Давай, раз ты во ВКонтакт зайти не можешь, сама прочитать. Сейчас я... Давай, мы знаешь, как сделаем? Сейчас я объявлю следующего участника и кину тебе ссылку на наш Дискорд. Так, следом у нас идет кто? Следом у нас идет кто? Вот тут начинаются ужасные вещи, потому как я с албанскими языками плохо дружу. Можно сказать, вообще не дружу. Учебник английского я скурил за углом в школе. Ариша Саунд. Вот. Трек называется Brian the Fire. Ямайка. Город Кингстон. И читаю сопроводиловку. Победители хит-парадов MTV. Обладатели премии World Music Awards, наверное, читается. Я не знаю, как правильно. Дуэт Ариша Саунд. Это американская певица российско-бразильского происхождения Ариша и ямайский исполнитель и продюсер Шел Кей, добившийся заметной популярности на Карибах, в Европе, Великобритании и США. One Way Trip, первый сингл с последнего альбома. Песня уже играет в топах радиостанций Карибов, Англии и Европы. Видео на композицию снято в городе Кингстон, столице Ямайки. Вот я всегда думал, Кингстон это где? Я Кингстон знаю по флешкам, да, у меня все флешки кингстоновские. Вот, режиссером Раскаса, работавшим с культовыми артистами Лорен Хилл, Боб Марли и американским рэпером Нас. Ну, я никого не знаю, кроме Боба Марли из всего вот этого звездного списка. Собственно, ставим, слушаем. Ариша Саунд, Брайан Зе Файр, Ямайка, Кингстон. Поехали. А я сейчас Катюхе кину ссылочку на Дискорд.

помню, что я точно так же за столом приплясывал, как я делал это сейчас. Вот, Катюха, наконец-то добралась до нашего Дискорда, поздравляем тебя. Вот, пишет, мед для ушей, чистый звук. Ну, ребят, ё-моё, смотрите, тут у нас сколько MTV, World Music, что-то там, OVATS, то есть такой набор-то уже профессиональный достаточно, просто ребята стали профессионалами у себя на родине, покорили пол Европы и решили нырнуть в Россию, я так понял. Вот, Димка нарисовался. Здорово, дружище, пишет. Был бы на Ямайке, поплясал бы тоже. Ну, а что тебе можно было сейчас поплясать? Или тебе вероисповедание не позволяет? Или Кирюша тебе наступила чем-нибудь тяжелым на ногу, и ты не можешь плясать? Давай рассказывай. Так, ладно, что там народ пишет нам? Антоха пишет, мозг в огне. Забавное название, в целом неплохо звучит. Полинка тоже вот подчеркивает хороший звук. Смотрите, как радует людей хороший звук. Как людей радует хороший звук. Вот, вот, учитесь, господа музыканты. А я вот в каждой программе говорю, ребята, делайте хороший звук. Не шлите говно на радиостанции, вас не будут слушать. Потому что люди, звукари, которые отвечают за эфир, они слушают каждый трек ровно 5 секунд. Вот, потом, если заинтересовались, слушают еще 10 секунд и выставляют какой-то вердикт. Поэтому звук наше все. Хотите идти в люди, делайте хорошие треки, качественные. Пусть это будет мало, но качественно. Так, Кирюша пишет, кайфовый трек, чистый звук, приятный голос, поднимает настроение. Андрейка написал, какая хорошенькая попса звучит, заходит, 10 из 10. Родик думал, что станция сломалась и захвачена Хит FM. Бодро, современно, правильно, крепкий поп-мюзик. От меня плюс и косячок за мир во всей музыке. Так, что там у нас? Стрела Морфея пишут, как интересно, красиво сделано, великолепно, уже хотим на Ямайку. Подкинь дровишек в камин, Саня. Подкинь дровишек в камин, сейчас тебе будет тепло и будет у тебя своя нижегородская Ямайка. Так, Антоха пишет, не трек, а исполнитель. Что исполнитель, что не трек? А у нас что не трек, то исполнитель. Что ты придираешься? Так, объелся на вечер, лежу, слушаю музыку и кайфую. Знаешь, вот в данной ситуации я сегодня перед программой пытался прилечь. Меня собаки оккупировали. Я говорю, вот Лаврентий Павлович, его еще научить курить сигары и побухивать. И мы бы с моим псом... А потому что он лежит, он может... Он ложится на кровать, включает себе сам телевизор и лежит, смотрит телевизор. Он умеет. Он это умеет. Вот. И с таким серьезным выражением лица всегда это делает, что мне прям... Я человек, который не смотрит спортивные программы, но если бы Лаврентий Павлович включил себе футбол, наверное, я сидел бы и смотрел с ним футбол. Вот. А если перед этим плотненько пожрать, то... Собственно, вот. Ладно, едем дальше. Едем дальше, далее у нас Колин Вал. Вот я так понял, что это Колин Вал. Вал человека Коли. Группа у нас. Сейчас я, подождите секундочку, открою. Открою сопроводиловки. Вот же, город Дзержинск. Так, кто у нас еще из Дзержинска? У нас из Дзержинска, по-моему, еще Штурман. Так, у нас из Дзержинска, по-моему, еще Джон Кофи. Кто у нас еще? По-моему, у нас еще из Дзержинска какие-то панки еще были. У нас народу много из Дзержинска. А вот Колин Вал у нас первый раз. Итак, читаю сопроводиловку. Группа Колин Вал была образована в 2014 году двумя братьями Николаями в Дзержинске. Творчество коллектива пленяет простотой и одновременно необыкновенной красотой мелодий песен, в которых каждый найдет что-нибудь по душе. Тематика и жанр коллектива разнообразны, но главной линией творчества остается человек в самом полном и реалистичном понимании этого слова. Человек с его радостями, горестями, любовью, одиночеством, борьбой за свое счастье, творчество духовное и нравственное начало в этом мире. Вот странное название и такое прямо духотворенное сопроводило. Ну давайте слушать. Город Дзержинск.

Где-то там высоко нам не видно, на туче сырой барабанщик сидит. Гром его имя, он маленький мальчик, мило смеется, по небу стучит. Мило смеется, по небу стучит.

А итак, друзья, 21.37 на моих зеленых системных. Это у меня только пискнуло или это у всех пискнуло? Ну-ка, расскажите мне. Видимо, в архиве трек повредился, что ли, я не пойму. Ну, я сомневаюсь, что это была такая аранжировка. Вот, ладно, это была группа Colin Wall, город Дзержинск. Прям вот пометил себе группу, поставил на карандаш. Хочу еще чего-нибудь. Ребят, загрузите на сайт, мне захотелось составить о вас свое мнение. Вот, пока то, что я услышал, меня вполне даже себе порадовало. Так, пометочку сделал. Так, вот, у всех пискнуло. Ну, это значит, трек такой мне прислали, потому что, ну, как бы тут двух мнений быть не может. Ладно. Так, читаю комментарии. Вот пишут мне... А, Катюха у нас, кстати, из Свердловска. Катюха, вот ты у нас не первый человек оттуда, да. У нас М17 оттуда. У нас там много друзей в Свердловске, да. Родик спрашивает, зачем я упал еще в час эфира? Нет, это у меня камин на уровне морды, а не морда на уровне камина. Потому что я когда строил камин, я его строил... У меня была вообще давняя мечта жарить в камине мясо. Потому что, ну как, когда перед тобой камин, ну как в нем не жарить мясо? Вот, и как правило, все камины, которые у меня были по жизни, они всегда коптили. То есть в них мясо было жарить невозможно, когда начинает жир капать, гореть, все это вываливает в дом. Вот, и вот этот камин я конкретно сам для себя спроектировал, размеры, все как положено, подрасчитал и сделал его специально на уровне морды, чтобы в нем можно было жарить мясо. И... Что мы с Коляновной постоянно и делаем. Очень даже замечательный у нас камин. Так, ладно, извиняюсь. Это было лирическое отступление. Вернемся все-таки к группе Colin Wall. Ребят, мне понравилось. Мне понравилось, что я услышал сейчас. Грузите еще треков на сайт. На сайт неформатного радио. Обязательно хочу с вами познакомиться пошире и, возможно, еще в какие-то программы вас позвать. Так, Антон пишет, неплохо. Родик написал, клевая песня, снова легкость, хоть машину покупай и дороги ремонтируй, чтобы такой музыкой насладиться на всю. Полинке нравится развитие песни. Басовая партия хороша, продолжение с громом. Андрюха согласен с Родиком. Радует эфиры с такими легкими песнями. Ну, вот я говорю, народ устал. Народ устал уже вот от этой новомодной музыки. Так, Стрела Морфея пишет. Воздушная аранжировка спета с душой. Так, Вадим пишет. Хороша очень аранжировка, настроение есть. Так. Полинка написала, структура песни логичная, в общем, зацепила. Что ты во всем логику ищешь? Что ты? Зачем ты ищешь логику? Песня, это же песня. Так, что там у нас? На все руки, мастер. Что на все руки? А, ты про камин? Ну, я еще и стихи иногда пишу, да, как Фунтик. Наверное. Сейчас я вспомню. Что-то там, Фунтик, а ты умеешь ли ты петь? Да, говорит, я много чего умею, наверное, и стихи пишу. Вот, как-то так. Ладно, едем дальше. Дальше вот опять сейчас будет проблема мне читать, потому что опять на албанском. Причем, я так понимаю, что это на немецком. Ну, вот тут будет просто прочитать. Show of Freaks. Вот я, наверное, думаю, я правильно прочитал. А вот Сахтих, название песни, я не знаю, правильно ли прочитал. Короче, Германия. Город Германия. Вот так вот. Из города Германии у нас исполнитель. Читаю сопроводиловку. Вот, немецкий рок-панк-поп с акцентом на лирике и запоминающимися мелодиями.
Вот это шоу Freaks, это 100% гарантия того, что ваши уши получат наслаждение. Группа известна не только музыкой, но и живыми выступлениями. На счету команды более 200 концертов на территории 5 разных стран. И сейчас в планах шоу Freaks увеличение ореола концертной деятельности. Несмотря на то, что группе уже больше 10 лет, скучать не приходится никому, ни команде, ни слушателям. Убедитесь в этом сами. Итак, ставим, слушаем. Город не указан. Германия, шоу Freaks, Сахтих. Я не знаю, правильно ли прочитал, да простят меня. Обычно мне Дашка пишет транскрипцию. Итак, поехали.

Итак, друзья, 21:45 на моих зеленых системных. Привет, просто Евгений. Здорово тебе. Нарисовался, пишет Нихт Капутен. Нихт Капитулирован. Точилка, здравствуй. Давно тебя не видно было. Где ты пропадаешь? Опять жрешь по ночам тортики. Давай, признавайся. Так, ну, собственно, немцы. Немцы. Вы знаете, ребят, мне было как-то странно. Я почему-то не воспринимаю. Так, сейчас минутку, я сигаретку возьму. Как-то я не воспринимаю попсу на немецком языке. Я не знаю, для меня это звучит как-то странно, честно. Вот, причем, смотрите, Антоха, по-моему, да, ну-ка сейчас, где? Вот, Антоха написал бодренько, а в целом панк, как оно есть. Ты знаешь, вот, я не знаю, если ты услышал в этом панк, я тут панкухи вообще никакой не услышал. Вот, вообще, прям такая попса попсовая, махровая, но на немецком звучит как минимум странно. Вот Рамштайн гармонично звучит немецкий язык там. Недавно у нас ребята были какие-то, не помню как называются, вот хоть убейте, но очень мне понравились. И они у нас играют в ротации сейчас, они выиграли. Или в ништяке, в ништяке я их забрал. То есть вот какие-то протяжные вещи там, рэп на немецком слышал несколько исполнителей. Прикольно звучит, интересно. Но вот махровый попса на немецком как-то... Вот меня вообще... Нет, я не говорю, что они плохие. Я не говорю, что плохо. Все хорошо. Лично мне на немецком такое не заходит. Не знаю. А Катюха вот пишет, смотрите, One Direction и Rammstein породили исполнение. Очень энергично скачивают. То есть вот, ну, людям нравится. Людям нравится. Так, что там у нас? Стрела Морфей пишут, немцы, как всегда, очень выразительны в своем творчестве. Жаль, не ясно, в чем там суть по тексту. Затруднились понять, что там с панком. Но, наверное, им виднее. Так показалось, хороший мелодичный ракешник, бодренький такой. Вот как трек к молодежному фильму прям на все 100 подошел бы. Так, Андрюха пишет, сначала подумал, что они поют на русском, а нет. Вокал как-то странно звучит. Он не странно. А, вот еще фильмы на немецком. Да, вот они еще как-то ассоциируются у меня с Deutsch Language. Так, Точилка пишет, вообще не сластено. По музыке поп уж слишком. Миленько, ровненько, ритмичненько, но не более того. Я люблю немцев побрутальнее. Натаха пишет, для меня немецкий ругательный язык, любое слово звучит как ругательство, поэтому воспринимается как панк. Ну, не знаю, если ассоциировать панк с руганью, ну, может быть, может быть. Все, собственно, комментариев больше особо нет, вот просто Женек что-то пишет, сейчас может в тему, но, скорее всего, тоже сейчас будет стебаться на тему немецкого языка и немецких фильмов. Давайте я буду двигаться дальше. Далее у нас, кто там у нас, далее у нас Пангея. Вот была она у нас уже, я помню. Уже была и помню, что понравилось. Итак, город Питер, Пангея, «Времени нет молчать» называется трек. Читаю сопроводиловку. Группа Пангея в настоящем виде была образована в 2009 году. Песни – отражение непреукрашенное восприятие жизни на уровне глубоких эмоциональных слоев. И провожающие нас в мир подсознания оказывают... Вот я помню вот это. Ой, вот кто такие сопровождающие? Вот как читать человеку не ступ... Как это называется? Необремененным рассудком. Ну, вот тяжело такие слова читать. Вот, творчество группы не является массовым, но везде, где проходят музыканты, удается смести шаблонные грани восприятия и открыть для людей новое. Хочется с головой окунуться в созданный Пангеей мир, пестрящий яркими красками, музыкальными и сценическими открытиями и великолепием сочетаний вечного и несуществующего. Твою мать, я дочитал эту сопроводиловку. Ребят, срочно менять, срочно. На радиостанции такие сопроводиловки не шлите. Прям вообще ужас. Так, Пангея, город Питер, «Времени нет молчать». Поехали, ставим, слушаем, ну а вы комментируйте.

А итак, друзья, ввел я всех в заблуждение 21.54 на моих зеленых системах. Все так кипишнули, а что это было? Но это я пропустил группу случайно. Я почему-то удалил в сопроводиловке группу, которая должна была звучать. Объявил Пангею, а включил ту группу, которая должна была звучать. Вот, потом спасибо Натахе. Она меня носом ткнула, вот, и я поправился. Но поправился так резко, в панике, ткнул, и получилось, что вы услышали начало следующей песни. Но все-таки Пангею мы дослушали, вот, и, собственно, вот, пишет нам Евгений Парамонов. Евгений, сейчас, если ты слушаешь, то вот мне ты и пишешь. Что, давайте читать комментарии. Давайте читать комментарии. Что там у нас народ вот пишет. Я уже на первую песню настроился. Ребят, ну сорян, ну так получилось. Я в сопроводиловке случайно удалил лишний кусочек. Я, чтобы не путаться, удаляю тех, кого уже зачитал. Вот, и получилось, что много выделил, удалил. И вот так вышло. Ну, бывает. Ладно, итак, все-таки сейчас мы пропустим гневные комментарии в чате и начнем читать уже все-таки по Пангее. Итак, бодренько так написала Стрела Морфея. Женек пишет, в чем, собственно, новизна-то тут? Сопроводиловка вводит в заблуждение. Витос, приветище тебе, здравствуй, город Пермь. Пишет, ничего, такая песня качает, ну... У тебя вообще слабость к женским вокалам, я знаю. У тебя хорошие проекты за спиной. Так, Натаха пишет. Немного пустовато, видно, что ставится упор на солистку. Все остальное задвинули назад, а зря, слишком пафосно. Да нет, Наташ, не скажи. Вполне. Я, ты знаешь, я Пангею запомнил, потому что в каком-то из эфиров она у нас уже звучала, и я прям так вот ее себе на карандашик поставил, и сейчас вполне себе достойно, ну, в стиле в определенном сделано. Мне кажется, что качественно. Я не знаю, что ты так прям резко так приняла. Так, Полинка пишет, когда музон слишком громко, то вокал забивается. Мне вот трудно найти эту золотую середину. А у тебя сейчас был музон громко? Сейчас, по-моему, наоборот, прям вокал был выставлен вперед. Ну, по крайней мере, вот на моих колонках слышалось хорошо. Так, Родик написал, вот прям огромное спасибо, стянул к себе трек. Антоха пишет, вроде как ничего, хотя можно клубняк разбавить. Клубняк разбавить? Да ладно. Нет, ну, то, что там такой интересный бас сделан, это не... Песня не стала из-за этого клубняком. Так, Катюшка пишет, если бы сняли фильм о допинг-скандале с Россией на Олимпиаде, эта песня стала бы гимном. Ну, может быть. Так, Вадим вот пишет, приказали молчать. Андрейка пишет, хорошо заходит данный трек, по-особенному звучит. Была бы песня на сайте, с удовольствием добавил себе в плейлист. Ну, как-то не хотят. Не хотят группу Пангея на сайт неформатного добавляться. Не знаю почему. Видимо, у них какие-то религиозные предубеждения. Так. Ну и, собственно, все. Больше комментариев не вижу. Что там? Кто там у нас? Женя Парамонов спросил, кто ведет обзор на них по сборнику обхода. Ну охота. Я тут. Вот сейчас мы ему ответим. Прям в эфире. Вот, спрашивай, пиши. Ладно, едем дальше. И дальше мы едем уже все-таки к тому треку, который я профукал. Ну, отпуск был длительный, ребят, что сделаешь. Далее у нас группа Лиссабон. А, это вот группа Колин Вал у нас вышла на связь. Жень, я почитаю обязательно вот после эфира. Хорошо, я сейчас твое сообщение не буду открывать, чтобы не забыть про него.
почитаю после эфира, потому что у меня и так каша в голове, я уже достаточно глупенький человек, а тут сейчас отвлекусь и вообще ход мысли потеряю. Итак, группа Лиссабон. Лиссабон 89 написано. Трек «Идеальный блюз», город Питер. Точка отсчета возникновения группы Лиссабон 89 можно считать осень 89 года, когда встретились ее основатели. Сменив множество музыкальных проектов, участники будущего Лиссабона объединились вместе для общей музыкальной миссии исполнять собственные песни в различных стилях. Многогранность музыкальных направлений от гараж-рок до поп-дэнс, легкая ирония текстов и неисчерпаемая положительная энергетика на концертах делает Лиссабон 89 ярким коллективом современной сцены. Вот, собственно, сопроводиловка прочитана. Сейчас ставлю трек, который вы уже начали слушать. Удаляю Лиссабон, удаляю Пангею, чтобы не путаться. Тынц-тынц, все. Я готов. Ну что, ставим, слушаем. Лиссабон 89, идеальный блюз. Город Питер. Ставим, а вы комментируйте, не стесняйтесь.

А итак, друзья, 22.04. Отвлекусь на предыдущий трек. Вот Женя Парамонов из группы Колин Вал нарисовался. Говорит, что мы только расщепидарили студийный паровоз, только его запустили. Вот, и, собственно, сейчас в процессе. Ребят, серьезно, мне понравилось то, что вы сделали. Давайте еще грузите на сайт, обязательно с удовольствием ознакомлюсь. Вот, ну а сейчас все-таки уже вернемся к группе Лиссабон. Идеальный блюз. Написали тут вот «Стрела Морфея», «Жизненно, молодежно, стильно». Я не знаю, это Сашка или Светка, кто из вас написал. Ребят, это не молодежно, поверьте мне. Это человек, умудренный жизненным опытом, писал. Я улыбнулся, честно скажу. Хороша песняга, конечно, ее не будешь слушать каждый день. Конечно же, это не шлягер и не хит, но вот, вот так вот послушать разочек прям очень хорошо зашло, очень. Практически всю песню улыбался. Вот. Так, что там Родик написал? Кайфота, готов забрать к себе. Название песни прочмакал. Прочмакал. Название песни «Идеальный блюз». Группа Лиссабон 89, «Идеальный блюз». Так, Андрейка пишет, как же мне заходят такие песни с такими текстами. 10 тысяч из 10. Так, доктор Моррис ржет у нас. Вадиму поднял настроение, ёмко, хорошо. Ребят, вот прям у меня была баба и не было времени петь. Это все. Вот эта фраза, которая сделала песню. Так, что интересно, сколько раз солист произнес слово баба и оп-оп. Ну, задайся целью, посчитай. Запись эфира у нас когда? Послезавтра выйдет. Ну или найди где-нибудь на просторах интернета, наверняка песня валяется, можно послушать и посчитать. Так, Женек, просто Женек пишет, и рукоблудие поселилось у автора песни, теперь и без бабы, и без слез. Вот. Так, что там у нас? Антоха пишет, прикольная песня, можно ее добавить к холодной водке «Пузырь», и вот вам хитовый сингл. Да-да-да, Антоха, это точно. Ребят, кстати, загрузите, если вы сейчас меня слышите или в записи будете слушать, загрузите обязательно на сайт неформатного этот трек. Не хочется про него забыть. И действительно планируется сборник стебных, ну, интересных, хороших песен. Он очень туго набирается, потому что их очень мало. Действительно таких вот прям, чтобы емко, хорошо и красиво. Но как только насобираем, обязательно этот трек туда попадет. Так, что там у нас еще? Родик пишет, авторы красиво сочинили, век компиляции. Натаха пишет, когда любовь не называют женщину бабой, если только от большой обиды. Ну, не нравится мне слово баба, хотя если автор живет в деревне и его баба доит корову, то все на месте, музыка вполне прикольная. Ну, Натаха, это как подходить? Это как подходить? А что такого в слове баба? Ну, баба же, ну баба. Баба моя, понимаешь? Это от глубины, от широты чувств. Оно, мне кажется, более емкое, чем другие слова. Так, что там у нас еще? Все. Все, больше никто ничего не написал. Едем дальше. Едем дальше, и далее у нас группа 13 человек. Группа 13 человек. Трек называется «Море», город Питер. И, собственно, читаю сопроводиловку. Коллектив во всех смыслах жаждет настоящего. Живые переживания автора, взаимодействие музыкального и художественного образа, задорные шаманские танцы. Вот это вот задорные шаманские танцы. Ребят, где это бывало такое? Все это в умеренном, естественном надрыве с песнями о жизни, вере и любви. 13 человек – это музыкальная основа творческого объединения «Лепрозориум». Играют на питерской андеграундной сцене с 2006 года. Лауреаты фестиваля авторской песни имени Высоцкого «Лампушка». А в основном группа использует авторский материал. Вот, ставим, слушаем. 13 человек, трек называется «Море», город Питер. Поехали. Да, да, задорные шаманские танцы. Красиво сказано.

Ну, несмотря на задорные шаманские танцы, ребят, мне зашло хорошая песняка. Так, группа 13 человек. Если вы меня сейчас слышите или будете слушать в записи, ставлю вас тоже на карандашик. Что-то меня прям сегодня радует сегодняшний выпуск. Прям так, 13 человек. Пометочку себе сделал. Хочу еще ваших треков, хочу составить о вас полноценное мнение. Грузите на сайт. Мне понравилось то, что вы сделали. Мне не понравилась сопроводиловка, но мне понравился этот трек. Так, читаю комментарии. Что тут пишут нам народ? Так, прям Покровского напоминает. Димка пишет. Дим, да нет, ну что ты, ну какой Покровский? Если уж с кем-то сравнивать, то, наверное... Мне, знаешь, что напомнило? Манера пения. Вот тут Сашу Васильева приплели. Нет. Есть такой фильм. Збруев там снимается. Господи, как же он называется? «Ты у меня одна». «Ты у меня одна». И вот там фильм начинается с того, что у входа в метро стоит девочка и поет вот эту песню «Ты у меня одна». И вот прям с первых секунд вокала у меня прям четко ассоциация была с этой песней. И прям она меня не отпускала до самого конца. Нет, это здорово, здорово все звучит. Мне понравилось. Так, круто написала Полинка. Что там у нас еще? Так. Натаха пишет, мне нравится такой стиль. Кое-что напомнило питерское, не Покровского. Насыщенно, но где же бубен? Говорят, у шаманов он должен быть. А там перкуссия же была на заднем плане. Возможно, это били кому-то в бубен как раз. Так, Витос пишет, ждал шаманизм, а тут лирика, но неплохая. Согласен, прям вот совсем неплохая. Так, Андрюха пишет, большой жирный лук треку. Про север, про шаманов, осень, по-простому и со смыслом. Так, Родик написал, вот сегодня все песни вкусные, приятно слушать разнообразие стилей и вкусов и не переключаться. Антоха написал, бодрый музон, а текст похож на описание наркоманского прихода. Не зашло. Ну, Антох, я текста не слушаю, а как бы постоянные слушатели уже об этом знают, потому что там каждый день приходится отслушивать по 100, по 200 треков, и мозг, он как бы автоматически переключается и не слушает тексты, чтобы не напрягаться лишний раз. Вот, но я уверен, что вот этот трек я переслушаю еще не один раз, и текст все-таки послушаю, поэтому пока я не могу с тобой дискутировать на тему смысла текста. Вообще текста, как бы я всегда говорю в эфирах, ну, не имеем права обсуждать текста, как бы, ну, кроме, конечно, там таких этих любовь-морковь, кровь, это все банальщина. Ну, банальщину, как бы, мы стараемся в эфиры и не ставить. Вот. А так, в принципе, текст — это личное дело автора, его личное мироощущение, поэтому, ну, не надо туда лезть. Мы можем обсудить музыку, можем обсудить, как это звучит, но только не текст. С этим я не согласен. Так, что там у нас еще? Родик вот написал, ритм-секция очень мне заходит, люблю такие барабанные фишки, плюс. Стрела Морфея пишет, начало многообещающее было, впрочем, продолжение любопытное. Еще немного и Би-2 бы началось, как показалось, но не случилось. Оригинальная композиция, сделана хорошо, атмосферно, но текст как-то взорвал мозг. Провели в ожидании какого-то взрыва аранжировки, но не случилось. Но так не зацепило, извините. Ну, вы просто со своей, как это называется, сказочно-панковской колокольни смотрите, а так это, если, ну, как бы на любителя, ну, просто, видимо, вам не заходит такое. Мне, наоборот, очень понравилось, очень хорошо. Вадим вот пишет, очень хорошо, и текст, и песни в кайф, и музыканты хороши. Катюха пишет, после десятка лет прослушивания всяких радиодач и хитов, ваше радио такое вкусное. Ну, ты, да, заходи почаще, как бы. За 15 лет уже много людей сделали выбор и слушают неформатку. Так, что там у нас еще? Что там еще? Все, больше...
а больше никто ничего не написал. Едем дальше. Едем дальше, друзья. Поставил я 13 человек на карандашик. Ребят, еще раз повторюсь, грузить еще треков. Хочу с вами продолжать знакомство. Мне интересно то, что вы делаете. Далее у нас все по-взрослому. Все, снимаем трусы и майки, и все по-взрослому. Нет, эта группа называется «Все по-взрослому». Так, сейчас открою сопроводиловку. Город Петрозаводск. Вот, из Карелии у нас давно никого не было. «Достучаться до небес» называется трек. Рок-группа «Все по-взрослому» была образована в городе Петрозаводске в 2012 году. Изначально планировался акустический проект для простоты и мобильности, но скоро было принято решение расширить рамки проекта, и в итоге в 2013 году к группе присоединяются бас-гитарист и барабанщик. За прошедшие несколько лет группа неоднократно меняла состав и звучание, добиваясь гармоничного и одновременно драйвового звучания. Группа не относит себя ни к одному из возможных квинтэссенций современного рок-движения. Мы просто играем рок. Блин, вот, ребят, Петрозаводск сейчас... как я как в зеркало посмотрел. Я как в зеркало посмотрел. Вот, даже даты почти совпадают. Ладно. Итак, город Петрозаводск, все по-взрослому, «Достучаться до небес». Давайте послушаем, чего вы там насочиняли. Мне уже интересно. Поехали. Поехали.

«Хорошо, а море много не бывает», — сказал Вадим, поставив бокальчик мартини на столик и закопав ноги в песок. «Хорошо вам, туроператорам, понимаешь, вы можете в любой момент на море и все. А, ну, Петрозаводск может съездить на Белое море, в принципе, там уже недалеко остается». Вот, а я смотрю, многие в эфирном чате страдают, что море-море хочется. Мы тоже с Коляновной не были в этом году на море. И в следующем году тоже не поедем, потому как у нас тут грандиозная стройка, грандиозный ремонт. Вот, так, ребята, Петрозаводск, сейчас, я не знаю, слушайте, не слушайте, ну, по идее, должны слушать. Я надеюсь, что слушаете, ну или хотя бы услышите в записи. Смотрите, я сейчас сперва скажу то, что я думаю, только не обижайтесь, ради бога. Как бы говорю от чистого сердца, чтобы было куда дальше правильно двигаться, а не ради того, чтобы обидеть. Во-первых, если в пластике еще песню не отпечатали, кроме «Охоты нигде», советую. И, во-первых, ее... нигде не релизьте, доведите до ума сведения. Вот там много-много таких вот, ну, нехороших вещей, которые портят впечатление. Вот, то, что я услышал, мне понравилось. Я понял, что должно было прозвучать. Я понял, но вот косячки проскакивают. Второе, даже не... просьба, не пожелание, просто совет, наверное, такой вот дружеский, я не знаю, как-то немножечко поменять рифы, потому что, ну, действительно, очень-очень Шевчука прям вот копирует. И, ну, ладно, там как бы гармония, она есть и есть, но вот эта гитарёшка там, вот это вот то, что прям явно очень сильно похоже на «Метель», гитарёшка там, вот это вот то, что прям явно очень сильно похоже на «Метель», советую немножечко эти рифы поменять.

мне понравилось, как сделано, что я услышал, что вы хотели, но доделать, видимо, не хватило или времени, или мастерства звукорежиссера. Ну вот косячки есть там. Они прям не такие, что прям, ну, вид портят. Советую доделать. Вот, теперь начинаю читать комментарии. Вот, ребят, еще раз повторюсь, я не ради того, чтобы обидеть, как-то унизить, просто вот мнение человека, который каждый день слушает другие группы. Так, что там у нас народ пишет? Вот, Натаха говорит, молодцы. Так, сейчас ссылочка у нас есть на ВКонтакт. Сейчас я к вам добавлюсь. Вот, вступить в группу. Все по-взрослому. Город Петрозаводск. Трек «Достучаться до небес» только что звучал. Женек вот пишет. Вступление один в один ДДТ «Метель». Даже вообще все рифаки. Натаха пишет. Суровые петрозаводские парни. Антоха пишет. Мне зашло. Катюха пишет. Такие вот песни были в моем подростничестве в плеере. Качает. Полинка пишет, соляга классно звучит, мне такие нравятся. А, вот, соляга еще, извините, пока корону не снял, пока у меня мания величия прет, в первой соляге, вот самой первой, там в конце, прям вот две ноточки недоиграны, вот прям совсем недоиграны, их надо обязательно или доиграть, или наоборот ее как-то закончить, чтобы, а то прям вот чувствуется, что они как вот кого-то прям играл человек, у него раз и шнур выдернули. Вот, так, ладно, читаю дальше. Витос пишет, сильная песня, вот прям до души. Андрюхе вот наоборот не особо зашло, видимо, настроился на более легкие песни сегодня. Ну, переслушай и зайдет. Зайдет. Не, на самом деле песня шикарная. Сделано прям так душевно, все красиво. Ну вот, за исключением вот этих вот неприятных мелочей. Так, Катюха пишет, что же вы все о море да о море сегодня поете. Стрела Морфея пишет, достаточно брутально так. Не понимаем что-то очень знакомое, но не смогли идентифицировать. В любом случае бодро так. И текст весьма приятен. Исполнение понравилось, плотно, и гитарки хороши. Вот, Полинка тоже подумала об этом, что моря сегодня много. Родик написал, суровая песня. Вернулся в студенческую общагу, тогда похожая музыка звучала много где. Ностальгия, здоровски постарались, долго поют, можно начинать курить. Так, Полинка написала, мне нравится. Так, все. Все, больше... Ничего не написано. Больше ничего не написано. Ну и, собственно, вот так вот. А, вот, сегодня, смотрите, Натаха пишет. Днюху празднует гитарист и лидер команды. Все по-взрослому. Олег Смирнов. Олег, поздравляем тебя. Вот, прям от чистого сердца. Ты знаешь, я музыкантам всегда желаю, чтобы никогда не наступила творческая импотенция. Чтобы вот перло всегда, чтобы всегда душа стонала, и тогда будут песни прям вот литься рукой. Олег, поздравляем тебя с днюхой. Ну и здоровье, конечно же, здоровье — это прям вот самое-самое-самое то. Вот, едем дальше. Далее у нас группа Тиби Даба. Давно их у нас не... На, ну что давно у нас? Это нас давно не было, да? Поэтому... Соответственно, и Тибы-дабы давно у нас тоже не было. Вот, Полинка дождалась. Курай называется песня. Так, сейчас открою сопроводиловку. Вот, город Питер. Неординарная группа с запоминающимся тембром женского вокала. Питерская группа Тибы-даба удивила всех. Ребята сделали песню, которая украсила башкирскую комедию «Шарага, следуй за мечтой». А что мы об этом не знаем ничего? Что это ты, Полинка, так втихаря пробилась на башкирский телевизор и молчишь? Вот, это первый опыт участия группы в кинопроекте, но надеемся, что далеко не последний. Ребят, я вам очень советую не бросать это дело, потому что телевизор — это такой вот хороший, понимаете, хороший

швырок в мир, в люди, потому что очень многие музыканты поднялись именно после того, как попали в кино. Вот, и я надеюсь, что у вас стрельнет. Итак, ставим, слушаем, Тибидаба, Курай, поехали.

Итак, друзья, 22.37 на моих зеленых системных. Даже ЗУ слова услышал. Я сейчас расскажу. Ладно, давайте я уже... Все, давайте будем обсуждать. Полинка, во-первых, я тебя припашу. Потом мне надо будет на дудке поиграть. Вот. Это раз. Но это не скоро. Не пугайся. Что? У меня, знаешь как, у меня очень классный саунд получился. Вот в плане звук, как минусовка, да, аранжировка. Я не знаю, как правильно назвать. Минусовка. Короче, вот, давайте будем опошлимся. Минусовка. У меня в голове вот вообще со словом шарага никак не состыковалось. Вот хоть убейте меня. Классно звучит, все очень классно звучит, но вот это слово шарага у меня прям оно как молотом по голове прям выпадает. Такая классная музыка и вот это шарага. Ой. Ладно, но это вкусовщина, конечно, это мое личное неприятие, ничего в этом страшного нету, я же не бог, да? Вот, просто высказал свое ощущение. Так, читаю комментарии. Родик пишет вот снова: хорошая, бодрая, приятная песня, еще и с народными мотивами. Супер. Плюсище от меня. Так, бодро и весело. Антоха написал. Катюха вот поставит на будильник, чтобы вставать в шарагу. Вставай. Ты попросил у Полинки. Она тебе отдельно скинет дудочку и споет: вставай в шарагу. Вот. Кстати, Полинка, вот тебе бизнес-идея от Зухера. Сейчас же можно рингтоны продавать. Давай мы ее зарелизим на МТСе, на Теле2, где там можно. Сделай рингтон и будем будить студентов в шарагу. Так, Витос пишет: интересное смешение разных музыкальных направлений, прикольно. Стрела Морфея пишет: очень интересно, текст понравился, исполнение тоже, вокал запоминающийся, дудки так хорошо нагнали атмосферы, молодцы, оригинально. Андрюха пишет: думал, песня будет на башкирском. Что такое курай? Я шарагу 5 лет назад закончил, эта песня была бы мне бальзамом. Так, Полинка вот пишет: все играю сама, кроме баса и ударных. Что там? Вадим пишет: голос у девушки фишковый, запоминается. Так, даже ЗУ слова услышал, песня приятная для уха. Так что же такое шарага? Ну что вы, ну ПТУ, профтехучилище всегда называлось шарагой. Ну что вы, ребят, да даже я знаю. Из скольких общежитий шарак я выпадал со второго, с третьего этажа. Просто выходил в окно по молодости. Ну, было такое. Так, что там у нас еще? А, вот Полинка пишет: слова на заказ, потому что фильм так называется. Вот, ну, вот прям, не знаю, меня скребануло. Классно, очень музыка классная, очень все сделано. И вот это вот... Ну, ладно. Это, кстати, беда, когда на заказ пишется что-то. Я как-то пробовал, у меня не получилось. Я не умею на заказ писать. Мне всегда не нравится, и я чувствую себя идиотом. Я в итоге бросаю все это дело. Нафиг. Если вот прет, тогда прет. А на заказ у меня не получается. Молодец, что у тебя получилось. Как бы это тоже надо иметь талант. Так, вот. Что там еще? Еще называли кусок, но это вот редко. Нет, кусок я не помню, чтобы это называли. Это культпросвет, наверное, называли. У нас комок называли. Вот, а так, ну, шарага. Фаза у нас называли еще, вот так вот. ПТУ фазой называли. Ладно, собственно, что, друзья, на сегодня это был финальный трек. И что скажу, запись сегодняшняя... Во-первых, кто музыканты участвовали, обязательно подпишитесь на Неформатное радио, на нашу группу, потому что там будет... размещена ссылочка на запись эфира.
и на голосовалку. Собственно, сама запись эфира появится послезавтра. Послезавтра на сайте Неформатного радио, потому что завтра у нас мы еще услышимся в рамках программы «Миксер». Буду я, будет Коляновна, абсолютное зло. Вот. И вот уже в четверг выложим и сегодняшний эфир, и завтрашний эфир. И там все будет. Будут голосовалочки, будет запись эфира, собственно, сама. Так, что за сборник? Что за сборник? Расскажу, но не сейчас. Я сейчас еще пока не готов. Вот, это я вас пока нежно, плавно готовлю. Вот, ладно, друзья, все, всем пока, не болейте, любите друг друга. К нам уже зима пришел. Я, кстати, победил отопление. У меня, наконец-то, дома тепло. Услышимся с вами завтра в миксере в 9 часов вечера по Москве. Также не теряйтесь, после меня будет или другой диджей, или автодиджей, но тихо не будет. Всем счастливо.

0: Ток-ток.
1: Закажи
2: песню.
0: Улетела.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
3: Вспомним, не чокаясь.
4: Кайс! Три подряд альбома были восторженно приняты критиками. А еще что надо? А надо продажи, а их нет. Ни формат, ни для радио, ни для телевизора. А где деньги, Зин? Нету. Кейс изобретателя современного стоунера. Свой звук найти непросто, дорогого стоит. Эти черти с горячими сердцами из центра калифорнийской пустыни начала 90-х годов. Эх, сейчас бы вот их музло, вот чего они тогда играли. Они опередили, так сказать, все это музыкальное сообщество лет этак на 30. Ну или опоздали лет на 25 с рождением. Дело в том, что такую музыку играли в начале 70-х. «Зеленая машина».

0: Релизы нашего лейбла.
1: Сегодня у нас такой юморной, злободневный участник движения «Яш», город Москва. Трек называется «Вселенная». Поехали!

Без парашютиков и как заманчив идеи чудиков. Безумец гений не отличаются, лишь измерения для них смещаются. Мы одиночество закроем маскою, себя источим и звериною ласкою. Уже изношено до дыр исподние, но все неведомы пути Господние.

и в солнечный день. Как жить, начиная с другого листа, летит мой трамвайчик под номером 7. В счастливые давние с детства места он мчит по Полихе все дни напролет, звеня переливом прохожим скорей. Здесь где-то Сережа Галанин живет, поет про Валеру и верных друзей.

площадь вокзалов, меня он несет с котом. На площадь вокзалов меня он несет, с которых когда-то нас с папой вдвоем.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня на самом деле писалась очень долго, лежала пару лет, наверное, в проекте в компьютере, прежде чем я ее свел и выпустил в альбоме. И потом, собственно, вот она на неформатке прозвучала, Захар ее оценил и дал ей дальнейшую жизнь. То есть она пару лет была в таком вот подвешенном состоянии в компьютере в несведенном проектном варианте. Не мог очень долго вокал. С вокалом бился долго, в припевах. Вот, потом супруга мне бэки там спела, вроде так мясо появилось. То есть вот вокальные моменты меня держали очень долго. И припев был изначально написан тоже давно, куплеты дописывались позже.
2: 18-й трек на пластинке «Ништяки 2», Юрий Арцизов, город Москва. Песня называется «Причина причин». Поехали!

Ей было 17, кавалеров немало. Она и не знала, что это пройдет. Ее это раньше все так доставало, теперь ей этого не достает. И новый аккаунт, еще один раунд.

Я видел закаты, я помню восходы. Время летело, текло, как вода. Безудержной чайкой за теплоходом. Это все то, что уже навсегда. А то, что приснится,

поднял красный флаг, мы приходили в ярость. Мы не проебали страну, страну счастливого детства.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Сегодня у нас московская группа «Борис Федорович». Трек называется «Знамя», альбом «Фартовый клевер». Доступен абсолютно на всех цифровых площадках мира. Добавляйте в свои плейлисты, скачивайте, слушайте. Надеюсь, что вам понравится.

0: «Золотая коллекция» информатного радио.
1: Чаще всего мне задают вопрос, почему волосы кольца, почему кольца. Я вот просто думаю, что нужно об этом сказать немножко. Вот. Был такой атрибут у славянских женщин, назывался височные кольца, которыми украшали голову. А в нашей песне эти самые кольца приобрели некий сакральный смысл. Песня о сказке, которая, собственно, сбылась.
2: Второй трек первой пластинки «Ништяки», город Пермь, Маша Канемара, «Волосы кольца». Поехали!

0: тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Creedence Clearwater Revival – это одна из моих любимейших групп. Расскажу к свою историю. У моего папы был катушечный магнитофон «Романтик 3». И, как он сам и говорил, купил запись Creedence с рук у гума за трешник. Да, это была бобина, катушка. И я реально заслушивал ее до дыр. Пленка рвалась. Мы с мамой склеивали ее жидкостью для снятия лака с ногтей. И эта катушка, правда, в укороченном состоянии дожила до сегодняшнего времени. Как я потом выяснил, это был альбом 1970 года «Cosmic Factory». Да, вот это самый настоящий рок. Кто не знает, что такое рок, так вот это оно и есть. Рок классический, американский, южный рок. Печать. Hey, baby, jump over here.

Creedence под разными названиями известна с 1959 года. А только с 1967 года они стали называть себя как Creedence Clearwater Revival. Более 120 миллионов копий. Об этом говорит их качество музыки. И каждый год продается более 2 миллионов пластинок. 14 синглов побывали в первой двадцатке Billboard. 7 из них были вторыми. В 1993 году Creedence были внесены в зал славы рок-н-ролла.

Джон Фогерти, гитара. Дук Клиффорд, барабаны. Стью Кук, фортепиано. В пригороде Сан-Франциско втроем собрались и начали выступать на местных ярмарках и кабаках. Иногда у них пел Том Фогерти, это старший брат Джона. Он был на 4 года старше и уже поездил с концертами по югу США. В тех же местах они и начали давать концерты. При этом записывали демо-пленки и рассылали в разные лейблы и студии. И это продолжалось до тех пор, пока в 66-м году Джона и Дуга не загребли в армию. К лету 67-го года участникам группы пришлось сделать труднейший выбор. Стью продал машину, подаренную ему отцом. На пару с Дугом сняли небольшой домик, где группа могла отдыхать и репетировать. Все вчетвером приняли жесточайший режим экономии. Выплачивались те долги, за которыми кредиторы приходили вооруженными. Ну, а потом все началось.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Не пророк» была написана в маршрутке. Прямо ехал соседний маленький городишко рядом с Челябинском учить детишек играть на гитарке, а там школа как раз вместе с церковью евангелистической. Вот пастор делал там школу, вот он меня позвал преподавать. И девчонка там написала там в стиле хостел какую-то песню. Вот, она ее сыграла, спела там, я подрихтовал ей немножечко слова, на меня там накричали, в оконцовке я ехал, когда в маршрутке, вот у меня вот это вот там бабахнуло. Пара-тройка фраз, и пока ехал, там 45 минут, за 45 минут практически полностью ее написал. Вот это вот так, как оно было.
2: 16-й трек первой пластинки «Ништяки», Андрей Высоцкий, группа «Фора», город Челябинск, «Не пророк» называется трек, поехали.
3: Моей рукой Господь выводит строки. Я отливаю слов колокола. Поют они о мире и о Боге. Гудят набатом во спасение добра. Их благозвучие перезвоном милосердием и состраданием прольется в душу вам. Я лишь звонарь, тот, что с неистовым усердием дарует жизнь словам-колоколам.

Я себя к пророкам и не пытаюсь рассказать, как надо жить, где обрести любовь и веру в Бога, как избежать предательства и лжи.

Я лишь глашатай, тот, что словом откровением врачует боль израненной души.

моей рукой Господь выводит строки. Я отливаю слов колокола, поют они о мире и о Боге, гудят набатом во спасение добра.

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

Мир не стоил его внимания и навеки отхлынул.

0: участники сборника «Грани».
1: 15-й трек второй пластинки «Грани», группа «Зухер» и компания «Город Тула». Трек называется «Уроборос». Поехали!

0: Релизы нашего лейбла.
1: Еще один цифровой релиз лейбла «Неформатное радио» Маша Канимара, город Пермь. Трек называется «Дыхание». Доступен абсолютно на всех цифровых площадках мира. Качайте, слушайте, добавляйте к себе в плейлисты. Надеюсь, вам понравится.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Не побоюсь этого слова, один из большого множества моих любимых музыкантов на неформатном радио. Это проект «Хмели», это город Уральск, это Казахстан. Давно уже Андрюха у нас присутствует и в золотой коллекции, и в постоянной ротации. И вот выпустил он альбом, чему я несказанно рад, на лейбле «Неформатное радио», который называется «Хмелениум». И вот одна из песен этого альбома, называется она «Посейдон». Если понравилось, то, конечно же, заходите на любые цифровые витрины мира, там везде оно все присутствует. Добавляйте к себе, слушайте и наслаждайтесь.
2: Циклон и город встретились так рано. Циклон с собой тучи приволок.

0: Time.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: В 2016 году эта группа стала летать на свои концерты на своем собственном самолете Boeing 747-400, а подготовила его российская компания «Волга-Днепр», на хвосте которого изображен Эдди. Группа эта Iron Maiden была основана в 1975 году. Название в переводе «Железное дева» было позаимствовано Стивом Харрисом из кинофильма «Человек в железной маске», где фигурировало средневековое оружие, пытки с таким же названием. Первые годы состав менялся, как не знаю кто. Гитаристы текли, как реки крови на концертах. Кто-то участвовал в двух концертах, кто-то в пяти. Концерты с кровищей давали результат. Популярность росла. Некоторые независимые лейблы проявляли внимание. Но условием подписи контракта музыканты коллектива должны быть постриженными, выглядеть как нормальные. Вот хренов вам! Металл надо волосами трясти. Без этого никак. За 200 фунтов записали мини-альбом в 79 году и стали номер один в метал-чарте. А сейчас заслушаем «Бродягу» от Iron Maiden.

висят, разгоняя туман, прохладный сонный туман раннего лета. Ты относительно инь, я относительно ян.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Музыкантов часто спрашивают, о чем их песни. Обычно сложно ответить на этот вопрос. Но что касается песни «Герой», тут целая палитра вариантов. Известно как минимум три темы на этот вопрос. Первая тема. Это

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы. Хорошие.

им смеяться от боли, плакать от счастья, запинаясь, ломать чужие судьбы на части. Ни хрена нам не видно, идем по приборам, философия наша в ночных разговорах.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Всем привет! Тут спрашивали, как была придумана «Аллилуйя». Могу сказать только одно. Она была придумана двумя людьми. Слушайте на здоровье.
2: Группа «Камбоджас», город Москва, 16-й трек пластинки «Ништяки 2», песня «Аллилуйя», поехали!

0: Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: И улетела.
0: Нефа.

полет фантазии неудержим. Быть может, не хватает светлых красок и необычных перлов, ярких масок среди унылых будней серых зим. У каждого из нас своя мечта, кому дворец, кому любовь и ласку, полет к звезде или другую сказку. Но быть мечта должна всегда.

0: Нам светит солнце зеркалом луны, не отражаясь в повседневном свете. Быть может, солнце шепотом ответит, кому какие судьбы суждены. Когда наступят времена, когда наступят времена, когда наступят времена.
1: Ты пела мне нежные песни.

как воскресить любовь. Вы просто в глаза посмотрите.

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Песня грустная, музыка веселая, а все это наша жизнь, собственно.
2: Восьмой трек первой пластинки «Ништяки» группа «Движение Яш». Трек называется «Девушка ждет», город Москва. Поехали!

0: нет билетов.
1: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

Москве по ночам нет звезд. Все звезды, что ли, с неба схвачены, горит лишь одна луна. Но тоже мне светило пешком по улицам пустым, на юг по улицам Москвы. Тому назад уж два часа, как за полночь перевалило. А луна то спрячется в омуты крыш, то в реке пустит лунного зайца, так и тянет о главном ей душу открыть. Да ведь это ее не касается. В Москве по ночам нет слез, люди спят

глупая морда. В Москве по ночам нет тебя. Где ты сегодня, наверное, на Марсе? Горит в изголовье свет, а книжка на полу.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Клоун» оказалась ключевой пока нашей песни.
2: 13-й трек первой пластинки «Ништяки», театр одного вахтера, город Москва, трек называется «Клоун». Поехали! Поехали!

через призму чужих желаний нащупать почву, посадить в нее дерево. Говорят, смысл жизни в любви, продолжение в детях. Почему же тогда на свете

0: Вспомним, не чокаясь.
1: В 1996 году в поддержку одного алкоголика, я тоже за него тогда голосовал, певец дал больше 60 концертов, и человеку, естественно, стало плохо. Теряя сознание, в гостинице он смог выползти из номера, чтобы его нашли. И в этот момент мимо этой гостиницы проезжал единственный в городе реанимобиль. В больнице в это время была смена лучшего кардиохирурга области. А для спасения нашлась единственная ампула для растворения тромбов, присланная американцами в качестве демонстрационного материала. Вот такие сказки. А может и не сказки. Народный артист Российской Федерации Сергей Георгиевич Захаров. Пора любви.

плачь ты, осень, безутешно, как перед злом, перед бедой. Я знаю, ты бываешь нежной и золотой.

Листок последний на березе. Выходит лето из игры. Последний луч бросает в осень из-за горы.

Родился Сергей Захаров 1 мая 1950 года в Николаеве в семье военнослужащего Георгия Михайловича Захарова и Зинаиды Евгеньевны Захаровой. Потом Москва, Байконур, где служил папа, там рос и сын. Петь Захаров начал в 5-летнем возрасте, рано женился. В 69-м году у него родилась дочь. Во время службы в армии был ротным запевалой. Принимал участие в художественной самодеятельности военных строителей. Пел в ВИА «Дружба». И в 1971 году был направлен в Москву, где поступил на отделение музыкальной комедии и музыкального училища имени Гнесиных. Во время учебы стал солистом государственного эстрадного оркестра под руководством Леонида Осиповича Утесова. Захаров вспоминал: «Я как-то подрабатывал в ресторане «Арбат», пел по-английски с джазовым оркестром. Там меня и услышал Утесов. После одного из выступлений подошел его директор: «Вы понравились Леониду Осиповичу». Вот так, ребята, выглядела карьерная лестница в Советском Союзе.

1673 год. Ленинградский мюзик-холл. 74-й год. Золотой Орфей. Болгария. Потом Польша. Сопот. 74-й. 75-й год. Небесные ласточки. Потом Польша. Сопот. 74-й. 75-й год. Небесные ласточки. Главная роль. Ну, там, с Мироновым, знаете, там...

Ну, понимаете, просто от хорошей игры, пения, спортивных достижений. Короче, очередной уникум пал от сложившихся обстоятельств. Но руки не опустил. Заслуженный артист РСФСР, 86-й год. Народный артист Российской Федерации, 96-го года. Орден Николая Чудотворца за приумножение добра на земле. Орден Дружбы. Орден «Звезда славы Отечества». Скончался 14 февраля 2019 года в Москве в одной из больниц от сердечной недостаточности. Слушаем великого баритона России.

0: участники сборника «Грани».
1: 19-й трек второй пластинки «Грани», группа «Хедли», город Питер, и трек называется «Молоко». Поехали! Поехали!

против. Война и горе. Господи, зачем ты создал мир? Разрушение. Слезы боли. Мы дети, так жить не хотим.